благодарить за скорби, очень обрадовалась очередному номеру газеты, который с нетерпением ждали. Заметка Натальи Райх, взгляд стал более живым, как бальзам легла на мое сердце. Я молюсь о ее дочери, которая много лет лежит в коме, и верю в чудо. Милость Бога – это и есть то чудо, которое, к сожалению, многие не принимают. Я верю, что Господь прославится в этой семье. Он совершит чудо, у него нет невозможного. Ведь написано, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. Матфея 17:20. Это Слово Божье, это Его обетование. Ведь если двое или трое о чем в молитве с верою попросят, Он даст. А за Леночку молятся многие. Пусть Отец Небесный даст Наталье сил сверх сил, твердо стоять в вере и благодарить за каждый новый прожитый день рядом с дочерью. О чем она его просит, он, несомненно, даст в свое время. Бывает очень трудно благодарить за скорби, ведь многое не можем и понять. Сердце болит, наполнено тревогой. Что хочет этим мне Господь сказать? Родная, ты проходи долину земной скорби с благодарностью, хвалою в сердце, на устах, за труд усердный и долготерпение сторицею Господь тебе воздаст. Читатели алтаря, кто еще не подвязался в молитве за Леночку –

Они как чистый родник. Газета и журнал дороги нам, в них струится жизнь. Жизнь, которой призывает нас Господь, которая никогда не закончится, которая приведет нас к вечной радости, если пройдем по ней, держась за руку нашего доброго пастыря. Как чистый родник несет целительную влагу всему живому, так и евангелизационные издания растекаются по всему миру и напояют тысячи сердец, идущих за Господом, ищущих Его и далеко блуждающих, которые, глотнув однажды, возжаждали опять. Мы благодарны нашему Господу за наших дорогих друзей, за Виктора и Эмму Д. Это они подписали нам забытый алтарь и сестру. Пусть Господь обильно благословит семью Д и всех ходящих в истине Его. Петро Блаха, Украина.

резонанс здесь и спрашивать не надо. Прочитала статью «Мы видим то, что хотим видеть» в февральском номере и не могла остаться равнодушной, потому что когда-то была сама зависима от телевизора. Т.Э. пишет, что нужно очень-очень верить в себя, быть в тесном контакте с Богом и просить в молитве Господа, чтобы Он указал нам наши ошибки. И Он скажет, затронет нашу душу, надо телевизор иметь или нет. Я бы по этому поводу сказала, что если христианин находится в тесном контакте с Богом, то для него этот вопрос решен. Он не будет у Бога спрашивать, поставить ему телевизор или нет. Если мы у Бога спрашиваем насчет телевизора, то наш контакт с ним далеко не тесный. И еще автор письма упоминает, что через рекламу, которую нам забрасывают в почтовый ящик, дьявол тоже имеет свое влияние. Любой разумный человек увидит в этом большую разницу, а именно – почтовый ящик кидают нам рекламу против нашей воли. Хотя и от этого можно отказаться. Некоторые пишут у себя на почтовом ящике «Keine Werbung» – никакой рекламы. А телевизор – дьявол в прямом смысле слова. Мы сами покупаем и ставим у себя в доме. Есть существенная разница. Или мы убегаем от греха, а он преследует нас. Оно так и выглядит в жизни христианина. Или мы идем навстречу греху. Если же мы сами идем навстречу греху и говорим «Господи, сохрани», то мы этим самым искушаем Господа. На ниве Божьей столько труда. Если мы наш рабочий день распределим так, что уделим время и для молитвы, и для чтения Слова Божьего, и на труд для ближних наших, то не думаю, что у нас останется еще время для телевизора, чтобы посмотреть, как живут люди в других странах или про спорт. И еще хотелось бы мне спросить автора письма, дорогая Т.Э., если вы сейчас только выключили телевизор, сможете ли вы после этого горячо помолиться или, взяв в руки Библию, проникнуться Словом Божиим? Не думаю. А насчет проповедей по телевизору я бы хотела сказать следующее. По телевизору проповедуют все подряд. И неопытному христианину трудно отличить, где есть истина. А если вы будете регулярно посещать богослужения, где проповедуется живое и истинное слово, то почерпнете для себя гораздо больше и глубже. Через искреннюю молитву и чтение Слова Божьего мы очищаемся и обогащаемся духовно. И дьявол об этом тоже знает и хочет нам всячески помешать. Ведь не в его интересах, чтобы мы духовно возрастали. Поэтому он и подсовывает нам все, что угодно, лишь бы нас отвлечь от самого важного. Но нам, христианам, известны умыслы сатаны. Во втором послании к Коринфянам 2.11 апостол Павел пишет, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Бог в свое время предупреждал народ израильский, чтобы они не служили чужим богам. Почему? Да потому что, служа чужим богам, они забыли бы истинного Бога, как оно впоследствии случилось. И этот пример служит нам сегодня наставлением, чтобы мы, служа Господу, параллельно не были привязаны к чему-то другому, так как мы постепенно становимся идолопоклонниками, так как не можем всем сердцем служить Богу. Если между нами и Богом есть место еще чему-то постороннему, то мы не имеем тесного контакта с Богом. А Господь хочет полной отдачи, не частичной. Иисус Навин призывал израильский народ служить Богу. Иисуса Навина, 24 глава.
И еще написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Иоанна 5:39. Когда мы исследуем Писание, то нам становится многое все более и более понятным. Тогда все ненужное отпадает, как шелуха. Я знаю многих христиан, которые имеют телевизор, и, к сожалению, не могу о них сказать, что они имеют тесный контакт с Богом. Как печально, что мы общение с Богом заменяем общением с телевизором. Покупая в дом телевизор, мы тем самым открываем дверь нашего дома дьяволу. А если он имеет место в нашем доме, то Бог не может так действовать в нашем доме, как он хотел бы. Отсюда идут все неустройства, проблемы, неблагословения. И еще хотелось бы сделать заметку по поводу письма. Смотря телевизор, можно гораздо быстрее впасть в депрессию, чем от долгов, потому что дьявол, имея трон в нашем доме, имеет легкий доступ к душам людей, живущих в этом доме. Кроме телевизора, есть еще много других вещей, которые мешают нам от всего сердца служить Господу. Я не хочу их всех перечислять. Если наши духовные очи здоровы, то мы это сможем определить. А для этого нужно иметь молитвенный контакт с Богом и через Его Слово. Откровение 3:18. Напоследок хотела бы засвидетельствовать о себе. Еще будучи молодой девчонкой, я была сильно привязана к телевизору, хотя выросла в христианской семье и была уже членом церкви. Я не могла пройти мимо, если мне предлагали посмотреть кино. Меня просто тянуло, хотя я твердо знала, что Богу это не угодно. Бывало, я очередной раз смотрела какой-нибудь фильм. Придя домой, я хотела помолиться, как всегда это делала, но молитва не шла, я была опустошенной. И знала почему, но не могла противостоять. И так это длилось некоторое время. Я всем сердцем понимала, что делаю неугодное Богу, и в то же время не могла оторваться от экрана. Я не смотрела никакую грязь, в основном безвредные фильмы и передачи, но я знала, тем не менее, что делаю этим грех, но не могла освободиться. Дьявол крепко приковал тогда меня, и пришел момент в моей жизни – когда я взмолилась к Богу и сказала: «Господи, я знаю, что поступаю неправильно, что Тебе это не угодно, но Ты видишь, что я не могу от этого освободиться. Оно мне приятно, влечет меня. Господи, — молилась я, — пошли мне отвращение к этому телевизору. Я не могу больше». И Господь сделал то, о чем я просила. Как-то вечером зашла к сестре. Сели мы смотреть телевизор. Зять включил фильм, где показывали сплошной секс. Я, будучи еще девчонкой, чувствовала себя неловко и говорю зятю: «Включи что-нибудь другое». Он включит другой канал. Там показывают фильм ужасов. Да такой страшный. Я опять говорю зятю: «Включи же что-нибудь путевое». А он опять переключает на тот канал, где секс. И так все время, хотя можно было выбирать более чем из 30 каналов. С зятем у нас были дружеские отношения, и я не думаю, что он хотел меня позлить. И до сих пор не знаю, почему он тогда именно так поступил, а не иначе. Но одно я твердо знаю: мой Бог, к которому я искренне обратилась, услышал мою молитву и избавил меня. У меня в тот вечер появилось отвращение к телевизору, хотя раньше он меня так притягивал. И я хочу обратиться ко всем, кто порабощен этим идолом. Обратитесь с этой нуждой к Господу. Только Он может вас освободить от этой зависимости. В своем письме я никого не хотела обидеть,
а постаралась объяснить с Божьей помощью, что телевизор не так уж безобиден, как, может, кто-то думает. Всем читателям алтаря желаю Божьих благословений и духовного роста. Ольга.

жаждал узнать я, живые ли вы? Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

закрыв последнюю страницу. Получив очередной номер, мы взахлёб прочитали от корки до корки его вслух за один вечер, засидевшись до 24 часов ночи. Очень тронуло свидетельство Надежды Шугайло в чистом поле на морозе, что прослезились и поблагодарили Бога за его милость и помощь, которая никогда не опаздывает. Это свидетельство напомнило нам историю миссионерки Глэдис из Англии, как она переправляла детей через Желтую реку в Китае, когда начиналась война и не было уже транспорта для переправки. Но была такая же вера в Бога и упование на Него. С такой же уверенностью она заверила детей, что непременно будем на той стороне. Точно так же, как воспитательница Надежда Ильинична сказала: «Мы обязательно вечером будем в санатории. По вере вашей дано будет вам», — говорил сам Господь Иисус. И страшно подумать, что было бы с детьми, если бы воспитательница не была верующей и не молилась бы о детях. Очень хочется пожелать Надежде Ильиничне обильных благословений в ее работе и такого же твердого упования на Бога и в дальнейшем. Пусть ее неверующие коллеги и шофера автобусов, видя ее смелость исповедания Иисуса Христа своим Господом, и, слыша ее молитвы веры вслух, тоже поверили бы в Бога. Невыдуманные рассказы Людмилы Черняковой из России и очерки Светланы Тимохиной из Украины настолько интересны и жизненны, что хочется с удовольствием их читать и читать. Пусть Бог благословит их литературный талант и в дальнейшем, чтобы люди могли и дальше читать. Нравятся нам свидетельства Йоханнеса Дерксена из Германии. Вот поистине, если ты христианин, тебе всегда есть что рассказать из жизни с Господом. Милости Господни вспоминай, считай, все их доедино в сердце повторяй. Звучат прекрасные слова в христианском гимне. Пусть Бог благословит каждого брата и сестру, чтоб также делились своими свидетельствами, не стеснялись. А свидетельств Божьих чудес в жизни каждого, мы не сомневаемся, предостаточно. Очень приятно, что пишут часто из тюрем, что Бог через Духа Святого открывает истину и бывшим преступникам, и меняет их, и они также молятся о тех, кто на свободе, и делятся своими познаниями Библии и советами с другими христианами. Дал бы Бог, чтобы все, кто уверовали в тюрьме, устояли до конца в вере. Также мы солидарны с сестрой Ириной Финк. Она предлагает объявить пост о мамах. Неплохая идея. Нашей матери и тёще уже 80 лет. Она еще не спасена. А так хотелось бы, чтобы она познала эту радость Боге. Еще мы порадовались, как дети, вместе с автором статьи «Неожиданная радость» Евгении Вятневой из Киргизии. Прочитав статью Эрны Гольцов «Когда приходит желтый конверт», она помечтала тоже об этом. И вдруг почтальон вручает и ей этот желанный желтый конверт с забытым алтарем. Господи, как чудны дела Твои! Господь знает и помышления Твои. А какую радость приносит людям эта газета? Ведь от того, что им приятно, и нам приятно. Выражаем особую радость, потому что у нас был горький опыт. Дарили подписку на год, а нам писали в ответ: «Зачем делаете такие затраты? Это же 50 демарок, когда стоило в марках. На эти деньги ведь столько мяса можно купить.
Вы лучше в следующий раз деньгами пришлите. А другие из 8 семей, которые от нас получали в подарок и на год, и едва, до сих пор еще словом не обмолвились, понравилась им или нет газета. За исключением мамы и жителей деревни в Татарстане, где газета ходит по рукам, ее с радостью читают. Слава Богу, что есть души, которые оценивают духовный хлеб жизни дороже, чем временные потребности тела. Хочется также этим письмом ободрить Лидию В., задавшую вопрос, можно ли помогать старикам, не грех ли это? Таких добрых самарян сейчас очень мало, и это действительно благородный труд для славы Божьей, так как не за деньги и не скоростными целями. Это не грех. Сколько больных и немощных вокруг людей, и многие желали бы, чтоб им помогали, даже за деньги, и не могут найти, страдают в одиночестве и беспомощности. Кто вам сказал такое? Если у вас есть свободное время и здоровье, продолжайте свой труд, и мы думаем, вас Бог только благословит, а старичкам, может, жить-то осталось совсем немного, может, и Господу придут через вашу доброту и отзывчивость. Хочется также поблагодарить Бога, что заботится о Светлане Аксеновой, дает ей мужество и благословляет на новые стихи. Как ей трудно, а ведь не ропщет, слава Богу. Давно не слышно об Эдит Изак. Мы любим читать ее мудрые статьи, очень интересные и грамотные, а также назидательные. Видно, что человек начитанный. Не заболела ли? Пусть ее Господь благословит обильно и пошлет свою помощь, так как у нее, как и у Светланы, нет теперь рядом любимой матери, верной подруги и помощницы. Мы думаем, что многие полюбили эту сестру через забытый алтарь, и как хотелось бы, чтобы она была окружена заботой и любовью сестрами во Христе в своем городе, может, такими же, как сестра Лидия В. Желаем Божьих благословений всем читателям и неписателям. Желаем оставаться такими же чуткими, добрыми и отзывчивыми ко всем нуждам, ко всем людям со всех континентов. Мы молимся о вас и вместе с вами. Виктор и Камила Томлер. От редакции. Дорогие Виктор и Камила, благодарим вас за подробный разбор одного из номеров алтаря. Что касается сестры Эдит Изак, то в июньском номере сестры мы помещаем одно из ее прекрасных писем о маме.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «Евангельские истины». Тема сегодняшней программы – молитва. Желаем вам благословения при слушании.

0: В Библии, Псалме 64, мы читаем следующее. «Наши молитвы ты, то есть Бог, слышишь, все люди к тебе приходят». Факт, что Бог слышит молитвы, подтвержден опытом миллионов людей, как в прошлом, так и в настоящем времени. И если бы записать в книгу все молитвы, которые когда-либо были произнесены устами человека, то мы были бы не в состоянии их все прочитать. Каждый новый день со всех концов земли люди обращаются к Богу в молитве, со своими проблемами, просьбами и благодарностями за оказанные милости. Многие считают, что молитва – это формальный церковный обряд, но таковые не имеют представления о истинной молитве, исходящей из глубины человеческого сердца.
1: С того момента, когда человек убеждается в реальности любящего и всемогущего Бога, у него появляется потребность иметь с Ним общение. И он спрашивает, как я могу приблизиться к Богу, или как нужно молиться? Этот вопрос, дорогие друзья, стоит в основе сегодняшней беседы Ивана Петерса. Но вначале послушайте песню.

молиться. Как я могу это делать? Или, может быть, следует лучше спросить, как вы, дорогой слушатель, молитесь? Большинство людей уже когда-либо молились. Многие пробовали молиться. Но все же нередко при этом ставится вопрос, можно ли то, что я сделал, назвать молитвой? Я ведь молился? Или был это просто разговор с самим собою? Действительно ли Бог меня услышал?

Научиться молиться мы можем только молясь, то есть беседуя с Богом. В настоящее время, например, наш двухлетний сын Иоаннафан учится говорить. Все свои мысли он хочет передать нам словами. Но, конечно, ему это далеко не всегда удается. И вот он стоит предо мной и начинает что-то говорить. Звуки, исходящие от него, для меня непонятны, и если я неправильно реагирую, он даже злится. Но он не перестает говорить. Да ведь только так он может научиться выговаривать слова. Так, дорогие, и мы можем научиться говорить с Богом. Первая молитва, первое обращение человека к Богу никогда не будет блистать красноречием. Так как первые слова ребенка родителям тоже нечистое произношение. Но подумайте, сколько радости вызывает это у родителей, когда ребенок в первый раз произносит исковерканное слово, мать и отец в восторге слушают. Этого хочет и Бог. В 8 стихе 26 псалма мы, например, читаем следующие слова Давида в адрес Бога. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». При этом Давид, вероятно, думал о словах, сказанных самим Богом через пророка Иеремию. Их мы читаем в 29 главе книги Иеремии, начиная с 11 стиха. Здесь Бог говорит: «Только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Вот, дорогие, желания Бога. Он хочет, чтобы мы его искали. Да больше того, он сам ищет нас, чтобы иметь с нами общение. И это общение с Богом человек имеет посредством молитвы. В 64-м псалме, во 2-м стихе, автор его Давид говорит Богу: «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Да, дорогие слушатели, Бог слышит молитвы. Он слышит не только то, что мы говорим Ему словами, но знает каждую нашу мысль. И еще немного больше я осмелюсь утверждать. Бог, будучи всезнающим, знает наши мысли уже прежде, чем мы начинаем думать. Он знает наше прошлое, Он знает наше настоящее, и Он знает наше будущее. Поэтому Иисус Христос сказал в Своей Нагорной проповеди, в 8 стихе 6 главы Евангелия от Матфея: «Ибо знает Отец ваш, то есть Бог, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Вот Он Бог, к которому обращается человек в молитве. Он всезнающий, всемогущий и всевидящий Бог. Он единственный Бог, и нет иного Бога. Об этом говорится в Священном Писании, которое является Словом Божиим, данным людям для познания Его, единственного и истинного Бога. Но, несмотря на это, можно часто слышать различные аргументы против молитвы. Может ли Бог вообще обращать внимание на миллиарды маленьких и больших нужд человечества? Слышать их и реагировать на них? И если Бог, как некоторые говорят, действительно всезнающий, то зачем тогда еще говорить Ему то или иное? Не является ли молитва только побегом людей от окружающей их действительности в мир нереального? Не ведет ли общение с Богом к пассивности и ложному поклонению? Если Бог уже знает все наперед, то я ведь могу, сложа руки, только ждать Его действий, и от моей активности ведь все равно ничего не изменится. Не молятся ли некоторые люди только с той целью, чтобы сделать своего рода бизнес с Богом? Не злоупотребляют ли люди молитвой? Не является ли молитва для многих только знаком тревоги?

тревоги, и они включают молитву, подобно сирене, когда попадают в опасности. Не слышал ли Бог уже бесчисленное множество упреков из-за того, что его помощь или ответ на молитвы пришли поздно или вообще ничего не произошло? Многие люди приводят такие и подобные аргументы в оправдании того, почему они не хотят молиться. Они говорят: «Нет, таким слабым я не хочу быть. Я сам справлюсь с моей жизнью». Часто все эти вышеупомянутые аргументы исходят из того, что мы не до конца продумали наши аргументы. Мы думаем и размышляем только с нашей собственной точки зрения. Почему? Потому что мы ставим Бога на одну ступень с нами. Однако мы ведь можем мыслить только в рамках нашего разума, нашей интеллигенции и наших способностей. В наши мысли не вмещается безграничность. Мы не способны осознать вечность или представить себе всезнание. Поэтому мы глубоко ошибаемся, если стараемся сделать себе картину Бога посредством нашего знания и наших достижений. И затем молиться этому Богу, которого мы себе представляем. Это ведь тоже невозможно. Бог много выше и больше всех вместе взятых представлений всего человечества. И знать Его мы можем только настолько, насколько Он Сам нам открывается. А делает Он это посредством Своего откровения. Бог дал нам Библию, которая является Его Словом. В ней мы читаем о том, каков Бог. И к этому открывающемуся нам Богу мы должны молиться, а не к продукту нашего мышления. Уже в древние времена, когда Бог вывел народ свой из египетского рабства, Он знал о склонности людей делать себе обо всем свои человеческие представления. Поэтому мы читаем слова Бога уже в начале Библии, в 20 главе книги «Исход», начиная с 3 стиха. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь твой, Бог-ревнитель». Да, дорогие, Бог не таков, как мы себе Его представляем или можем представить. Но мы можем познакомиться с Ним, читая Библию и молясь Ему, то есть беседуя с Ним. И если человек начнет искать Бога и говорить с Ним без предвзятых мнений, то Бог непременно придет ему навстречу и откроется ему. Только начиная с Ним общение, мы можем начать и знакомство с Ним. Итак, я еще раз ставлю вопрос. Что такое молитва? Это в первую очередь обращение человека к Иисусу Христу, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Одно из этих абсолютных слов ясно. Путь к Богу ведет через Иисуса Христа. Он единственный посредник между человеком и Богом. Так говорит нам Библия, которая является единственным источником Божьих откровений человеку. Разговор с Ним является первым шагом на пути к Богу. Без знакомства с Иисусом Христом человек не может познакомиться с Богом. В 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем следующее. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, то есть Иисус Христос, сущий в недре Отчим, Он явил». Дорогой слушатель, вы не видели Бога. Вы не можете представить себе Бога, потому что Он непредставим. Он не таков, как вы думаете.
но вы можете познакомиться с ним и узнать его. Для этого вам нужно в первую очередь познакомиться с Иисусом Христом. Сделать это нетрудно. Простыми словами, так как вы можете. В любом месте и в любое время вы можете попросить Иисуса Христа открыться вам. Вы можете сделать это даже сейчас, в настоящее время, перед своим радиоприемником, в вашей комнате. О Христе вы можете читать в Новом Завете Библии. Там описана Его жизнь и то, что Он сделал для того, чтобы восстановить связь между Богом и нами. От Бога людей отлучает грех. Не в первую очередь то, что мы обычно называем грехом. Наши, по мнению людей, неприличные поступки, дела и мысли. Это, конечно, тоже грехи. Но главная преграда между нами и Богом – это наше грешное состояние, наша грешная природа. Именно по этой причине мы совершаем отдельные грехи. И Библия ясно учит, что со времени, когда грех вступил в жизнь людей, все человечество покорено грехом. Бог же со своей стороны свят и не может иметь общения с грехом и таким образом с грешником. Одно только наказание предусматривает святость Божия за грех. Это смерть. И поэтому все человечество обречено на смерть, на вечное отлучение от Бога, потому что нет и не может быть ничего общего между грехом и святостью. Мы все без исключения отделены от Бога из-за нашей грешной природы. И поэтому первое, что должно произойти между нами и Богом, это удаление преграды греха. Именно это сделал Иисус Христос. Если Библия, Слово Божие, предусматривает за грех смертельный приговор, то мы не в состоянии избежать этой участи. Но вот на землю пришел Иисус Христос, Сын Божий. Он прожил жизнь без греха. Да больше того, Он родился без греха, потому что не имел плотского отца. Он, будучи сам Богом, принял образ семени человека и соединился с семенем женщины. Таким образом, Он родился, как и мы все, имел такие же чувства, как мы. Да, Он во всем стал подобным нам. Поэтому мы можем и иметь с Ним общение. Но одно отличало Его от нас. Он был без греха. А это значит, что смертный приговор за грех не имел над ним власти. Он не мог быть наказан смертью, потому что был свят. И вот этот Христос, Сын всемогущего Бога, добровольно идет на смерть вместо нас, грешников. Он как бы говорит Богу, своему небесному Отцу: «Ты, Боже, справедливый судья. Люди заслужили смерть по причине их грехов. Но вот я не подлежу этому суду. Нет во мне ни порока, ни греха. И я добровольно отдаю свою земную жизнь на смерть вместо людей. Возьми мою жизнь в жертву за них». И над Иисусом Христом был приведен в действие смертный приговор Божий за грех. Он умер за меня и за вас, дорогой радиослушатель. Поэтому и весть, которую христиане несут в мир вот уже 2000 лет, и которую мы сегодня несем, например, посредством этих радиопередач. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Об этом мы читаем в 12 стихе 4 главы книги Деяний апостолов. Вот именно этот факт побуждает меня в заключении этой беседы сказать, что в первую очередь молитва является просьбой в адрес Иисуса Христа о спасении,
мы должны согласиться с тем, что Иисус Христос сделал для нас. Мы должны сознаться пред Ним в грехах и попросить у Него прощения. Для этого надобно верить в Него. И только тогда, когда вы, дорогой слушатель, примете Христа как вашего личного Спасителя и Господа, вы сможете познать и истинный смысл молитвы. Тогда в вас будет гореть желание к тому, чтобы иметь общение с тем, который вас искупил от осуждения смерти и даровал вам вечную жизнь. Обратитесь к Нему с этой просьбой сейчас, даже в настоящий момент. Он готов вас принять и услышит вашу молитву.

Взывай, если есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у израненных ног, и он, преступление прощающий, простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть понимающий, поймет он и слово, и мысль. Пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Ты болен? Есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий, будь верен, и с ним ты живешь. Ты плачешь, есть дух утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе.

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Анд». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Иисус удаляется от народа, пытающиеся сделать его царем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 14 до 15.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
0: Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество. После насыщения 5000 вокруг него собралось еще больше людей. Они рукоплескали и ликовали перед ним, отдавая ему почести, словно царю. Они сознавали, что этот галилеянин был человеком Божьим. Голос Божий говорил через него, и сила Всевышнего проявилась в нем. Даже природа слушалась его. Он дал им хлеб, как Моисей в пустыне. Он был обещанным пророком, который поведет свой народ путем истин. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Они чаяли иметь в нем царя, который избавит их от тяжкого труда. Возможно, люди думали, он будет кормить нас хлебом, а мы будем изучать Писание и молиться. Такой царь может послать огонь с неба и уничтожить римские легионы. Давайте же провозгласим его царем. И они единодушно приступили к нему, чтобы понести его на своих плечах. Люди были готовы поддерживать его в надежде, что он обеспечит их необходимым пропитанием. Как Иисус отреагировал на свою столь возросшую популярность? Обрадовался ли он такому обороту дела или просто поблагодарил их за оказанное доверие? Поддался ли он соблазну построить свое царство с помощью неверующих? Или же он отверг их планы? Нет. Он не сказал ни слова и удалился в пустыню. Он ни в коем случае не хотел зависеть от людей, а довольствовался поддержкой Бога. Иисус знал их состояние. Одурманенные собственными идеями, они были не способны слушать его советов. Это был своего рода политический заговор, сводящий все к одному — земному. Христос не собирался строить свое царство на земле. Его целью было привести людей одного за другим к покаянию и возрождению. Тот, кто не рожден свыше, не может войти в его царство. Огромные толпы стекались только для того, чтобы увидеть чудеса и знамения. Они думали о земном хлебе. Он же говорил о Духе Святом, который утоляет самый сильный голод. Они думали о земном владычестве и приходящей славе. Он же выбирал крест как основание своего царства. Без раскаяния и рождения свыше никто не сможет порадоваться приглашению Христа. Иисус не искал авторитета и уважения толпы. Он не принимал славы, воздаваемой людьми, а слушался голоса своего Отца. Он закрыл свое сердце от искушений сатаны. Сын в благодарственной молитве обратился к Отцу и ходатайствовал о том, чтобы слепые прозрели благодаря силе Святого Духа. Он не желал принимать почести от толпы, которая сегодня кричит «Осанна», а завтра «Распни его». Христос знает наши сердца и никогда не идет неверным путем. 3. Иисус ходит по волнам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 до 21.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 по 21. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
0: После того, как Иисус удалился для уединенной молитвы в горы, Он, спускаясь, еще издали увидел, как Его изнемогшие ученики борются со штормом. Приближалась ночь, и Он направился к ним по волнам. Он не хотел оставить их одних в опасности, но они приняли Его за привидение и испугались. Иногда рыбакам кажется, будто они видят призраков из-за того, что многое времени проводят ночью на воде. Иисус подошел к ним и тихо сказал: «Это Я». Это выражение легло в основу апостольского символа веры. В Ветхом Завете мы находим его эквивалент «Я есмь сущий». Это имя Бога в Ветхом Завете, означающее присутствие Господа среди верующих. Ученики поняли, что Иисус имеет власть над любой стихией их жизненной ситуацией. Хлеб размножается в Его руках, волны несут Его на себе, буря стихает при Его повелении. Но, несмотря на это, они все еще были исполнены страха. Он же повелел им не бояться. Это «не бойтесь» звучит для последователей Иисуса всех времен. Оно 365 раз повторяется в Библии по количеству дней в году. Вера в Его присутствие побеждает наши страхи. Что бы мы ни испытывали, в какой бы ситуации ни находились, Иисус говорит: «Это Я, не бойтесь». Когда ученики узнали Иисуса, они очень обрадовались и пригласили Его в лодку. Тотчас же они оказались на берегу. Это было третье из чудес, происшедших в течение этого дня. Иисус — Господь пространства и времени. Он может вести корабль церкви в самый сильный шторм и направлять волны по своему изволению. Он любит учеников и возвращается к ним, но требует абсолютного доверия к себе. Он укрепляет их доверие к Нему, будь то во тьме или в испытаниях, чтобы страх покинул их и чтобы они твердо держались Его. Вопрос 45. Почему Иисус не позволил народу сделать Его своим царем?

0: 4. Иисус ставит народ перед выбором – принять или отвергнуть его. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 59.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 25. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедшие его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?»
0: Люди поняли, что Иисус не уплывал на лодке, и были удивлены тому, как ему удалось украдкой уйти от них. Он же тайно покинул их ночью. Тысячи людей вернулись в Капернаум, передавая новость о множестве разданных хлебов. Люди удивлялись и завидовали, что не смогли лично присутствовать при этом чуде. Толпы народа стали спешно искать Иисуса в домах его учеников, пока не нашли его среди них. Они начали понимать истинность христианского принципа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Эти люди, жаждущие знамений, ожидали теперь нового чуда. Они спросили: «Как и когда ты прибыл сюда?» Иисус ничего не ответил на это. Вместо этого Он объяснил им цель веры, ища среди них людей, жаждущих истины. Он указал им на обман и отвержение своими врагами. Иисусу не нравилось равнодушие некоторых, ходящих за Ним. Поэтому Он отделил искренне верующих людей от общей религиозной массы.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Генриетта. Мне бы очень хотелось рассказать о Генриетте. В моей жизни эта милая бабуленька была женщиной, жившей по Писанию. Я прожила у нее 5 лет и никогда не видела ее в плохом настроении. Она полностью восстановилась после мозгового кровоизлияния и паралича и каждый день принимала от Господа как особый подарок. По утрам я слышала ее говорящей: «Господи, Ты подарил мне еще один день. Я очень благодарна Тебе. Что Ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?» Она покупала по уценке простыни, покупала материал с одним и тем же рисунком, но в 3 размерах. В магазинах, бывшей в употреблении одеждой, она покупала одеяло. Из всего собранного материала Генриетта шила одеяло для детей из детского дома. Каждое одеяло было особенное, со своим рисунком. Ей хотелось, чтобы каждый ребенок знал, что это принадлежит ему, и ни у кого больше такого нет. Она сшила 40 одеял для Украины, потом 40 для Доминиканской Республики, потом еще 40 для Украины. Генриетта собирала и вырезала заготовки для поделок. Одним росчерком она могла выписать чек на 10 тысяч долларов для детей-сирот и в то же время сама 3 раза использовала пакетик с заваркой чая. Ее сын со снохой были миссионерами в Доминиканской Республике, где работали с сиротами. Страна-то очень бедная, но и в ней есть свои законы. Например, ребенок не мог пойти в школу, если у него не было черных туфель, голубой рубашки, бежевых брюк и черного ремня. Эта бабуленька скупала все эти вещи в магазинах, бывшие в употреблении одежды, стирала их, ремонтировала, складывала в огромнейшие сумки и отправляла. Ей хотелось, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться. В детский лагерь она поехала после операции на сердце. Доктор сказал, что он не рекомендовал бы ей ехать так далеко. «А что, вы думаете, мой Господь меня там не найдет?» — весело спросила она доктора. Когда Генриетте исполнилось 80 лет, ее дочь решила отметить день рождения мамы и разослала пригласительные. Торжество происходило в организации, в работе которой Генриетта принимала активное участие, помогая бедным. Пришли 120 человек. Там были простые люди, врачи, юристы, профессора и пасторы, люди очень разных возрастов и сословий. Труд Генриетты начинался необычно. Когда у нее умер муж, младшему сыну было 13 лет. Женщина не знала, куда себя применить и чем заняться. Покойный муж ее был человеком очень уважаемым. Она попыталась войти в тот же социальный круг без него, но заметила, что другие жены оберегают ее от своих мужей. Этого было достаточно, чтобы она больше там никогда не появлялась. Она только молилась, прося у Господа какой-нибудь труд. Дочь ее работала в офисе с юристом. Однажды она позвонила и попросила: «Мама, после суда необходимо куда-то определить молоденькую студентку, которая ждет ребенка. Родителям она не нужна. Можешь ли ты принять ее?» Генриетта была поражена. «Как быть? У нее ведь был сын-подросток». Но она согласилась. Это положило начало труда. За 14 лет в ее доме перебывало 40 молоденьких мамаш, которых определяли к ней после суда. Она возила их к докторам, по магазинам, наставляла, читала с ними Библию и молилась. Разные были девчонки. Были такие, что сбегали от нее и обворовывали, устраивали истерики и обижали. И вот на день 80-летия Генриетты пришла та первая студентка, которой Генриетта уделила внимание. Она пришла с 3 детками. Был и тот доктор, который принимал у них новорожденных. Внуки, молодые парни, делились с ней своими секретами, рассказывая о своей любви. Она умела слушать. «Я очень, очень благодарна Господу за этот чудесный пример. О Генриетте я могу сказать, что она и в старости была сочна и плодовита». Галина Васильевна Гура. У пустого гроба. Александр Ефимов. В Матфея, 28 главой, 1-8 стихами, мы читаем повествование о том, как некоторые женщины пришли к месту, где был положен распятый Иисус. Представьте себе, что мы находимся вместе с женщинами у гробницы, где лежало тело Иисуса. Перед нами темное зияющее отверстие, вход вырубленный в скале склеп. А у входа огромный камень, который совсем недавно был привален к гробнице. Теперь же на нем сидит ангел. На него больно смотреть из-за ослепительного исходящего света. Читаем.
2: Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег.
1: Обращая к нам речь, ангел произносит звуки, которые, изменяясь в наших ушах, становятся понятными на каждом языке.
2: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь».
1: Пораженные, потрясенные видом ангела, переполненные великой радостью, побежали женщины сказать об этом ученикам Иисуса. Воскресение. Божье чудо восстановления жизни после физической смерти. И в данном случае в новом духовном теле. Иисус не пришел в себя, не очнулся после обморока, как некоторые пытались объяснить исчезновение тела его из гробницы. Он ожил после того, как был мертв. Воскрес – это значит, что он был мертв. На это указывают слова апостола. «Он погребен был» 1 Коринфянам 15:4. «Живых не хоронят, пока есть жизнь, в гроб не кладут». Римские воины позаботились о том, чтобы живым Иисус не был снят со креста. Воскрес – это значит встал снова в теле, которое было положено в гробницу, обвитое пеленами с благовониями, в том же теле, какое сняли с Христа, но в то же время в каком-то новом, неизвестном нам. Слово Божье называет его нетленным, духовным телом. 1 Коринфянам 15 глава. В течение 40 дней Христос Иисус ходил в этом теле по земле, ел рыбу и мед перед изумленными учениками, в том же теле, но обладающим новыми свойствами, вознесся он на небо и сел одесную Яхве. Псалом 109.1. Воскресение Иисуса и вознесение в теле – гарантия того, что Он вернется в теле на землю. Два мужа в белой одежде сказали об этом ученикам.
2: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
1: Деяние, 1 глава, 11 стих. Его второе пришествие будет видимым, буквальным, телесным, согласно словам ангелов, и глаза каждого человека увидят Его.
2: «Се грядет с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его».
1: Откровение, 1 глава, 7 стих. Факт воскресения Иисуса Христа настолько важен для всех христиан, что слова «Он воскрес» должны были бы быть написаны на всех молитвенных домах. «Если Он воскрес, то и мы воскреснем». Если же Он не воскрес, то нет воскресения мертвых. И проповедь Евангелия тщетна, тщетна и наше упование на Христа. 1 Коринфянам 15, 13, 14. Если Иисус Христос только мертвый еврейский раввин, и тело его сгнило где-то вблизи Голгофы, то напрасно бесполезна вера в него, а мы, проповедующие Евангелие, лжесвидетельствовали бы о Боге, если Христос не воскрес. Весь Новый Завет основан на фундаменте, который есть воскресение Иисуса. Истинность воскресения решает истинность Евангелия. Всем нам приходилось расставаться с родными, когда смерть вырывала их из нашей среды. Многие были подавлены горем при потере близких и дорогих. Но для нас есть надежда, даже больше гарантия в воскресении Иисуса Христа. Мертвые воскреснут. Говоря об этом, апостол Павел добавляет: «Утешайте друг друга этими словами». 1 Фессалоникийцам 4:18. В утро новой жизни, в миг воскресения, земля и море отдадут своих мертвецов. Бог, создавший жизнь, своим словом воссоздаст распавшиеся тела, и могильный холм станет платформой чуда из чудес.
2: Мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышав, оживут.
1: Иоанна 5:25. На основании факта воскресения Иисуса мы знаем, что и мы воскреснем. Если христианин спросит буддиста: «Где твой Бог? Кто Он?», тот ответит: «Мой Бог везде. Он здесь, Он там, Он во мне и в тебе». А на вопрос: «Любит ли тебя этот Бог?», последует недоуменный отрицательный ответ. Мысль о том, что Бог любит человека, – чуждо последователям всех религий, не только буддистам. И в их сознании Бог или безличное существо, или жестокая, требовательная, почти тираническая личность. Бог же Библии пришел в лице Иисуса на землю, потому что Он так возлюбил мир, так возлюбил человека. Около 2000 лет назад на холме, называемом Голгофа, стоял крест, на котором за нас, за меня и за вас умер Бога-человек Иисус Христос. Для чего Он умер? Чтобы дать спасение в прощении грехов. Луки 1:77. Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6.
2: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились.
1: 1 Петра 2:24. Только основоположник христианства умер за грехи людей и воскрес для их оправдания. Этого не сделал ни Магомед, ни Будда, ни Конфуций, ни даже Моисей. Все они умерли за свои грехи. Слова ангела, обращенные к женщинам: «Не бойтесь, подойдите, скажите, что Он воскрес», относятся и к нам. Мы должны говорить нашим ближним о Спасителе. Мы должны искать удобную возможность сказать о Господе. Мы должны идти, чтобы сказать. Можно пойти ногами или по телефону, в письме, посылкой литературы. И на что я особенно хотел бы обратить внимание – материальной поддержкой миссионеров. Откройте для этого ваши сердца, братья и сестры. Иногда Господь посылает людей к нам, чтобы мы сказали им о Христе. Но это не правило, а исключение. Как правило, – мы должны искать гибнущие души. Есть много извинений, чтобы не идти, но ни одного из них не аннулирует, не извиняет, не освобождает нас от поручения. Идите, скажите, не бойтесь. Когда мы собираемся кому-то позвонить и любезно, мило и вежливо пригласить в собрание, появляется чувство неловкости, появляется мысль: да он или она не захочет пойти. Когда мы решим пойти или поехать, это же чувство останавливает нас. Не думайте, что такое случается только с вами. Страх в данном случае не от Бога. Наша сверхосторожность и сверхчувствительность не от Бога. Ангел Господень поручает нам: не бойтесь, пойдите, скажите, что Христос воскрес.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 7.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
5: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
6: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
7: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
7: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
7: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
8: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
9: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
9: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
7: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
7: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
7: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
10: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
7: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
10: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
7: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же,

0: Сергей же сказал:
1: «Прощаются тебе грехи».
0: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
2: «Кто это, что и грехи прощает?»
0: Он же сказал женщине:
1: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
3: Глава 8.
0: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
1: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
0: Сказав сие, возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Ученики же его спросили у него:
4: «Что бы значила притча сие?»
0: Он сказал:
1: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
0: Сказав это, он возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
0: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
2: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
0: Он сказал им в ответ:
1: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
0: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
1: «Переправимся на ту сторону озера».
0: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
5: «Наставник! Наставник, погибаем!»
0: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
1: «Где вера ваша?»
0: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
6: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»
0: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
7: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
0: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его,

0: так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. И Иисус спросил его:
1: «Как тебе имя?»
0: Он сказал:
2: «Легион!»
0: Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
1: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
0: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
1: «Кто прикоснулся ко мне?»
0: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
3: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
0: Но Иисус сказал:
1: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
0: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
1: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
0: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
4: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
0: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
1: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
0: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
1: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
0: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
1: «Девица, встань!»
0: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
5: Глава 9.
0: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
1: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по 2 одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
0: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
6: «Иоанна я обезглавил,
2: Кто же этот, о котором я слышу такое?
0: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
3: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
0: Но он сказал им:
1: «Вы дайте им есть».
0: Они сказали:
6: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
0: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
1: «Рассадите их рядами по 50».
0: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
1: «За кого почитает меня народ?»
0: Они сказали в ответ:
7: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
6: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
0: Он же спросил их:
1: «А вы за кого почитаете меня?»
0: Отвечал Петр:
3: «За Христа Божия».
0: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
1: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
0: После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним оттягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
3: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, 1 тебе, 1 Моисею и 1 Илии».
0: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий:
8: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
0: Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
9: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли.
0: Иисус же, отвечая, сказал:
1: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего».
0: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
1: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
0: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им:
1: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
0: При сём Иоанн сказал:
7: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
0: Иисус сказал ему:
1: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
0: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали:
7: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?»
0: Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
1: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать».
0: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
7: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
0: Иисус сказал ему:
1: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».
0: А другому сказал:
1: «Следуй за мною».
0: Тот сказал:
9: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
0: Но Иисус сказал ему:
1: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
0: Еще другой сказал:
10: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
0: Но Иисус сказал ему:
1: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
5: Глава 10.
0: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им:
1: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня.
0: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
6: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем.
0: Он же сказал им:
1: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы будем говорить еще об одном из чудес Иисуса, которое Он творил в подтверждение Своей божественной власти. Это уже второе чудо воскрешения умерших, которое описывает евангелист Лука. В Ветхом Завете учение о воскресении мертвых проскальзывает в некоторых отрывках Писания, например, в книге Иова. Пораженный проказой, Иов говорит: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Более определенно, обетование воскресения мертвых записано у пророка Даниила в 12 главе. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Во времена Христа воскресение из мертвых признавали все правоверные евреи, о чем свидетельствует ответ Марфы на слова Христа о том, верит ли она в возможность воскресения ее брата Лазаря. «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день», — говорит Марфа. Это записано в 11 главе Евангелия от Иоанна. Однако среди народа израильского были и те, которые отрицали воскресение. К ним относились саддукеи. Не верили в воскресение и языческие философы. Поэтому для учеников Христа было очень важно увидеть подтверждение истинности обетования грядущего воскресения. Событие, о котором мы будем говорить сегодня, явилось прообразом того, о чем говорили авторы ветхозаветных книг. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили об исцелении бесноватого, жившего на восточном побережье Галилейского моря. Здесь мы читаем, как Иисус и его ученики вновь возвращаются на западный берег. Как всегда, к нему начал стекаться народ. Но среди собравшихся к Иисусу было два человека, которые пришли к Нему в полном отчаянии. Прочтем стихи с 41 по 42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12». И та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. В этом городе жил человек по имени Иаир. Он был начальником синагоги. Мы читаем, как этот человек приходит к Иисусу с просьбой об исцелении его умирающей дочери. Иаир собирался просить Иисуса о многом. Однако он вовсе не требовал Господа воскресить его дочь. Вера этого человека была невелика. Он был в отчаянии и верил, что стоит Иисусу коснуться его дочери, как она будет исцелена. Но когда Иисус уже был готов последовать за этим человеком, появилась женщина, которая вот уже 12 лет страдала кровотечениями. И здесь происходит первое чудо, стихи с 43 по 48. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: „Кто прикоснулся ко мне?“ Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: „Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?“ Но Иисус сказал: „Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня“. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром“. Обратите внимание, что Иисус даже не касался этой женщины. Это она дотронулась до него и в тот же миг исцелилась. Но самое интересное в этой ситуации то, что вокруг Иисуса находилась в этот момент огромная толпа. Ученики наверняка решили, что это были довольно странные слова «прикоснулся ко мне некто», потому что народ напирал на него со всех сторон, его толкало множество людей, однако исцелилась только одна женщина, потому что только она дотронулась до Господа с верой в исцеление. Эта ситуация, друзья мои, вполне применима и к нашему времени. Многие в наши дни утверждают, что знают Господа Иисуса. Да, они действительно знают о Нем, но при этом они относятся к Нему точно так же, как эта напиравшая со всех сторон толпа. Таким людям никогда не доводилось приблизиться к Иисусу с верой, прикоснуться к Нему так, как это сделала та женщина. Далее мы читаем стихи с 49 по 53. «Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: „Дочь твоя умерла, не утруждай учителя“. Но Иисус, услышав это, сказал: „Не бойся, только веруй, и спасена будет“. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: „Не плачьте, она не умерла, но спит“. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Когда они пришли к дому Иаира, плакальщицы уже приступили к своим обязанностям. В те времена было принято приглашать на погребальные церемонии специальных женщин, в функции которых входило обеспечение соответствующей траурной обстановки. Но, как мы видим, они с удовольствием прервали свой плач ради того, чтобы посмеяться над Иисусом. Читаем стихи с 54 по 56. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: „Девица, встань!“ И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Господь позволил войти в дом только родителям девочки и троим своим апостолам – Петру, Иоанну и Иакову. Лука пишет, что Иисус обратился к ребенку со словами: „Девица, встань!“. Однако слова, стоящие в греческом оригинале, можно было бы перевести по-другому: „Агнец, проснись!“. И в тот же миг девочка поднялась с постели. Следует также отметить, друзья, что Иисус вернул ребенка в этот мир страданий и горя вовсе не ради нее самой, а исключительно из жалости и сострадания к ее родителям. И здесь мы видим, как Господь вновь продемонстрировал, что Он и в самом деле Бог. На этом заканчивается 8 глава Евангелия от Луки. Следующая глава начинается с описания того, как Иисус посылает 12 своих учеников на служение. Прочтем первый стих. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Будучи на этой земле, Господь дал своим апостолам дар исцеления. Этот дар был своего рода знамением и служил доказательством их апостольской власти. Эта способность исцелять болезни и немощи демонстрировала людям, что апостолы действительно те, за кого себя выдают. После основания церкви одним из признаков апостольства были подобные дары. Однако все эти дары существовали лишь до тех пор, пока не появился Новый Завет. Мы знаем, что и Петр, и Павел умели исцелять больных и даже обладали способностью воскрешать людей из мертвых. Но эти умения являлись лишь доказательством того, что они являются истинными апостолами, получившими власть из рук самого Господа Иисуса Христа. В этом отрывке мы читаем, что Иисус послал своих учеников проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Но все это происходило еще до того, как Он умер на кресте. В наши дни самым важным является вовсе не дар исцелений. Если внимательно читать послания апостолов, вы убедитесь, что даже Павел, несмотря на свой дар исцеления, под конец своего служения уже не использовал его. Помните, что в первом послании к Тимофею Павел убеждает своего ученика употреблять вино ради желудка своего. Совершенно очевидно, что Тимофей имел какие-то проблемы со здоровьем, однако Павел почему-то не исцелил его. А также мы помним, что и сам Павел имел жало во плоти, и хотя он неоднократно просил Бога избавить его от этого недуга, Господь не делал этого. Еще одно подтверждение того, что в конце своего служения апостол Павел не использовал дар исцелений, мы находим во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 20 стихе, где сам апостол говорит: «Трофима же я оставил больного в Милите». Почему же Павел не исцелил Трофима? Дело в том, что эти строки были написаны в конце служения апостола, когда подобные дары уже начали исчезать из жизни церкви. Очевидно, что когда священные писания Нового Завета стали неотъемлемой частью жизни церкви, дары исцеления и иные подобные знамения сошли со сцены, ибо необходимость в подтверждении авторитета учения апостолов отпала. Власть перешла от людей к Писанию, Божьему Слову. Под конец своей жизни апостол Иоанн учил, что характерным признаком истинного последователя Иисуса является правильное учение. Мы находим это во втором послании Иоанна в 10 стихе. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Подобную же мысль мы встречаем и у апостола Павла в послании к Галатам в 1 главе в 8 стихе. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Греческое слово «анафема» можно перевести как «проклятие». Это очень суровые слова, но они еще раз подчеркивают абсолютную власть Священного Писания. Итак, Иисус посылает своих учеников. Прочтем 2 и 3 стихи. «И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им: ничего не берите в дорогу ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». Некоторые служители используют эти строки как лозунг для своего служения в наши дни. Однако нужно помнить, что Господь дал эти наставления не нам с вами, а своим 12 ученикам. Я не сомневаюсь, друзья мои, что и в наши дни каждый работник достоин своей оплаты. Более того, я считаю, что любой миссионер или проповедник, который несет людям Слово Божье, должен получать соответствующую финансовую поддержку. Но во времена Христа ситуация была иной. И именно к тем временам относятся эти строки. Например, в те дни просто не существовало гостиниц, в нашем смысле этого слова. А потому ученикам приходилось останавливаться в домах других верующих. Далее прочтем стихи 5 и 6. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Как мы читаем далее, слухи о служении Иисуса дошли даже до царя Ирода. Стихи с 7 по 9. «Услышал Ирод, четверовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что это один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Мы помним, что именно царь Ирод послал Иоанна Крестителя в темницу, а впоследствии и умертвил его. Марк в своем Евангелии сообщает нам, что, услышав об Иисусе и его проповедях, Ирод решил, что это Иоанн Креститель вернулся к жизни. Любопытство Ирода заставило его искать встречи с Иисусом. Далее ученики возвращаются к Господу, и Он ведет их для отдыха в уединенное место. Но, как мы читаем в следующих стихах, отдых был невозможен из-за следовавшего за ними народа. И тем не менее, Господь милостиво принял этих людей. Мы читаем, что Он учил их о Царстве Божьем и исцелял их. Стихи 10 и 11. «Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали». И он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Далее следует описание одного из наиболее впечатляющих чудес нашего Господа Иисуса – когда Он накормил 5000 человек. Об этом чуде насыщения народа мы можем прочитать во всех 4 Евангелиях. Прочтем теперь стихи с 12 по 17. «День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: „Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте“». Обратите внимание, что ученики здесь пытаются указывать Иисусу, как ему поступать. Надо сказать, что и мы с вами нередко делаем то же самое. Однако, друзья мои, ему вовсе не нужны наши рекомендации. Ему нужно наше полное послушание. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Осознав свое бессилие, ученики просто послушались Иисуса и сделали так, как им велел Учитель. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздали народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Я хочу подчеркнуть, что здесь Господь велит своим ученикам сделать нечто невозможное. В тот день его ученикам предстояло постичь одну важную истину, которую надо осознать и всем нам. Иисус нередко велит нам сделать что-то невозможное. В данном случае причина была очевидна. Дело в том, что Он Сам собирался сделать за них все. Господь Иисус – это Творец, который создал все в этом мире. Именно Он заставляет пшеницу и рожь колоситься в поле. Именно Он создал рыб в море и зверей в лесах. И здесь точно так же, как в те первые дни существования этого мира, Он своим словом создает еду для народа. Мне кажется, что это был один из немногих случаев, когда эти люди наелись досыта. Оставшиеся куски, от которых говорится в 17 стихе, это вовсе не то, что мы с вами назвали бы объедками. Это были куски, которым никто еще не притрагивался. Таким образом, здесь мы видим еще одну важную истину. Бог всегда дает нам свои благословения с избытком. Далее следует отрывок, в котором Иисус в первый раз объявляет ученикам о своей предстоящей смерти и воскресении. Но перед этим Он заставляет учеников задуматься над тем, кто Он такой на самом деле. Прочтем стихи с 18 по 22. «В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: „За кого почитает Меня народ?“ Они сказали в ответ: „За Иоанна Крестителя, а иные за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес“. Он же спросил их: „А вы за кого почитаете Меня?“ Отвечал Петр: „За Христа Божия“. Здесь Господь задает Своим ученикам самый важный вопрос, на который предстоит ответить любому человеку, живущему в этом мире. Кто такой Иисус? В этом случае Господь преследовал две цели. Он хотел узнать, кем Его считают люди. А также, задавая этот вопрос, Иисус пытался заставить Своих учеников задуматься и осознать, кто Он на самом деле. Мы читаем, что в то время среди народа ходило немало слухов о Нем. Как мы видим, люди воздавали Иисусу должное, признавая, что Он является необычным человеком. Однако никто из них не смог правильно ответить на вопрос, кто Он такой на самом деле. Но в конце концов Петр отвечает, выражая мнение всех учеников. Лука приводит нам только часть ответа апостола. Но в 16 главе, в 16 стихе Евангелия от Матфея мы читаем, что Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Здесь Иисус говорит ученикам о своей грядущей смерти. Причем обратите внимание, что всякий раз, упоминая свою смерть, Он обязательно говорил и о воскресении. Читаем стихи с 23 по 26. «Ко всем же сказал: „Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и слов Моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов“. Нужно понять, друзья мои, что здесь Иисус вовсе не говорит о том, что необходимо сделать для обретения спасения. В этих строках лишь сказано о жизни истинно спасенных. Именно об этом Он и говорит здесь. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится». А каким христианином являетесь вы? Признали ли вы Его Господом? Провозглашаете ли вы Его имя? Служите ли вы Иисусу, прославляя Его своей жизнью? Друзья мои, это является самым важным в наши дни. И на этом мы закончим нашу передачу на сегодня. В следующий раз нам предстоит продолжить разговор о 9 главе Евангелия от Луки, и мы поговорим о других чудесах нашего Господа. А также мы встретимся с таким важным событием, как Его преображение. До свидания, до новых встреч!
0: Сегодня мы рассуждали о двух чудесах Иисуса. Первое из них – это воскрешение умершей 12-летней девочки, дочери начальника синагоги Иаира. Иисус сказал о себе, что Он есть воскресение и жизнь, поэтому всякий, приходящий к Нему, будет иметь жизнь, жизнь вечную. Второе чудо случилось по пути к дому начальника синагоги. И главное, на что обращает внимание евангелист, это была вера женщины, получившей исцеление. Можно много просить у Бога, считать, что Он не слышит или не хочет исполнить просимое, но, может быть, часто мы просто не верим в возможность того, что Бог ответит на наши просьбы. Иисус наделил властью творить чудеса и своих 12 апостолов. Он послал их по городам и селениям проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Так начиналось распространение Евангелия, вначале среди народа избранного, а позже, уже после смерти и воскресения Иисуса Христа, эту весть ученики понесли и за пределы Палестины. Несмотря на преследования и попытки заглушить ее, благая весть достигла и нас. Евангелист Лука пишет о том, что о Христе и его апостолах говорили даже в правительственных кругах. Царь Ирод, правивший Галилеей, хотел знать, кто такой Иисус. Однако узнать истину об Иисусе дано было только тем, кто искренне верил в Него. Бог открыл это ученикам, а именно Петру, который исповедал Иисуса Мессией, Христом, Сыном Бога Живого. И если вы, дорогой друг, искренне стремитесь к тому, чтобы узнать, кто такой Иисус, читайте Библию, исследуйте Писание, потому что они говорят о Нем. Вы также можете обратиться к Иисусу в молитве, и Он откроется вам. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Виталий Лихоманов из Московской церкви «Во имя Иисуса». Как правило, я знаю о людях больше всегда. Из их истории жизни Виталий для меня в этом смысле закрытая книга. Я знаю только, что он убежденный христианин и что он успешный поэт.
4: Добрый день! Меня зовут Виталий, как уже представила имя Наташа. И мы здесь с друзьями в Москве. Сейчас учимся в семинарии. И хотим организовать здесь недалеко от Подмосковья, в километрах 100-150, реабилитационный центр. Для таких же ребят, как мы были раньше. Я думаю, это очень нужное дело, пускай Бог нам поможет. Вообще, слава Богу за все. У меня жена, четверо детей, сейчас вот он на подходе уже, пятый ребенок. Верим, что это будет сын. Просто ее жены такие, ее зовут Виктория, вот, у нее такие чувствования, я как бы сердцем отца чувствую, вот, слава Богу. Вообще Господь, конечно, очень сильно изменил мою жизнь, я бы о таком даже и не мечтал, что такое произойдет со мной. Но это прошло в 94-м году, когда я отдал Богу свое сердце, и моя жизнь изменилась.
3: А что было еще до этого?
4: До этого чего только не было.
3: Расскажи.
4: Ну, вообще, я с детства занимался спортом, отец очень сильно так вел меня в спорте, настаивал. И я занимался борьбой, дзюдо, самбо. И до 17 лет буквально я не курил, не употреблял там ни наркотики, ни алкоголь. Посвящал время спорту постоянно. И готовился в спортроту. Там нас отобрали в Ростове. Я сам из Ростова, да, кстати. Нас отобрали несколько человек, спортивную группу, готовили нас в спортроте. У одного пацана молодой уже был парень. Одноклассники все там уже с девчатами встречались, пиво, сигареты. А у меня тренировки два раза в день. Уставал, но не выдержал, сорвался. И буквально за год я от сигареты до иглы попробовал.
3: Школьное время?
4: Нет, это уже было училище перед армией. Но в школе я не пил, не курил. Это вот у нас спортивная группа была, мы в училище. Мы, ну, не учились, только тренировались. Тренировки, сборы, но не выдержал. Вот и понеслась по наклонной жизнь. Сперва сигареты, потом гашиш, марихуана, там, анаша. Потом колоться начали. Но этого, конечно, всего мало. Только начало падения. Когда начинаешь падать, будешь падать до самого дна. Хотя кто знает, где это дно, да?
3: У каждого свое.
4: Ну, да. Вот начали грабить магазины, людей прохожих. Пока мисс одна же просто это, со страшного будуна такого, не знаю, там, делать их. Посмотрел в зеркало и просто осознал, что вообще кошмар. Да, но ничего поделать с собой не мог. Ну, потом уже в армии, когда Бог так свел меня с верующими людьми. И тогда только я задумался уже, действительно. Где-то в глубине сердца, наверное, каждый человек знает, что есть Бог, правильно? Вот,
3: но какой Он истинный, да,
4: какой
3: Бог?
4: Он Бог. Слава Богу, что Он такой, какой Он и есть. Каким я Его сейчас знаю.
3: Ты попал в армию, в общем-то, не имея каких-то таких знаний конкретных о Боге.
4: Читал все подряд. Интересовался, конечно, религией. Читал там Бхагавад-гита тогда. Началась там модная была. Там, ну, не модная. Там, начиналось это движение кришнаидов. Коран чуть-чуть смотрел. Там всякие теории, версии. И попала книга еще Александра Меня. «Сын человеческий». Ну, тогда уже чуть-чуть глубже, конечно, как-то... Ну, Христос, он сразу лег в мое сердце. И вот эти вот верующие братья, они, баптисты были, два брата. Они мне подарили Евангелие от Иоанна такое. Я начал его читать, и Господь, думаю, тогда начал касаться моего сердца уже. Потом с армии пришел, я хотел жизнь по новой начать, чтобы все нормально было, спортом опять заниматься, потому что в армии там у меня не было возможности, конечно, не употреблять ничего, никаких наркотиков, я там занимался тоже спортом. Но с армии пришел, хотел друзьям помочь, там сперва секции как раз 90-е годы такие безумные, когда каждый творил то, что хотел, и то, что мог. И все равно опять началось все по-старому.
3: Но если у тебя был такой перерыв чистый, то ты мог без них обходиться?
4: Ну да, я не был на системе так особо. Иногда покалывался.
3: Но особо не задумывая, все на круги своя, да, вернулось?
4: Да, вот. Но потом я устроился в спецкоманду по инкассации, все-таки здоровья хватало. И как-то, знаете, однажды, тоже 90-е годы вообще там, мы возили крупную сумму денег на поезде «Тихий Дон» вчетвером. С пистолетами, вооруженные там, да. Я как-то раз еду в поезде и задумываюсь обо всем этом смысле жизни, думаю вообще, что значит это моя жизнь, знаете. Вот я вам расскажу одно стихотворение, оно как раз вот по той теме. Вот, просто звезда падала, она как бы таяла. И вот, знаете, такое как бы при падении звезды можно загадать желание. Я думаю, что чего бы я хотел. И каждый человек, безусловно, он учит любовь. Любовь такую, знаете, искреннюю, настоящую, которая принимает тебя таким, какой ты есть. Но я тогда думал, что любовь... Я тогда не думал, что это будет Бог или еще что-то там, знаете. Ну, думал, любовь – это будет моя жена будущая, моя девушка, которая, ну... Я знал, что она есть одна, единственная на свете.
3: Ну, любовь в общепринятом смысле этого слова, да?
4: Вот, и такое стихотворение. «Печальный странник, темной ночью, стучат колеса, тук-тук-тук-тук, и мчит на юг ростовский поезд, но громче слышно сердце стук. Он заглушает этот поезд, болит и мечется душа, горит луна на небосводе, и молча падает звезда. Звезды падения быстрый миг, но та звезда как будто тает, ее быстрее мчится мысль, и расскажи свое желание. Чего могу я пожелать, глядя в окно под стук колес? Они меня к Ростову мчат, но что меня там дома ждет? Где смысл жизни у звезда? Быть может, ты его подскажешь, что значит эта жизнь моя? Она, как ты, молча растает. Так что ж могу я пожелать? Чего душа моя желает? Ты разве сможешь это дать? Ты разве сердце мое знаешь? И все же, что бы я желал, одно желание,

0: холме я жизнь обрел, и обогренный его кровью, я все-таки ее нашел. Вот, где я встретился с любовью.
1: Ну, это немного забегая наперед. А тогда смесь каких-то всяких чувств, да, любовь, вредные привычки.
0: Да, они все равно мне проходили, хоть я служил в подразделении, там специальном, да, но все равно. Там я был одним человеком, на улице я был совершенно другим человеком. Все это продолжалось. И потом опять я все чаще и чаще стал колоться. И у меня был один знакомый человек, он... Я все больше и больше размышлял все равно о Господе, знаете, душа, она погружалась в какую-то трясину, и все больше и больше хотелось света увидеть, какого-то этого настоящего света, знаете, вот, выброс из всего этого. Вот, у меня такие все равно переживания были. Я там однажды, у меня была передозировка, и все, я уже чувствовал, что это конец. И у меня просто моментально в голове пронеслось «Христос, помоги». И я просто в тот момент, мгновение какое-то, знаете, как будто бы вся атмосфера наполнилась вот именем Иисуса. Христос, Христос, знаете, как эхом раздалось. Я стал трезвым. Для меня это было колоссальное, конечно, свидетельство. Я думал, Господи, что происходит? Вот, а потом еще один момент был. Я домой шел тоже, ну, трезвый был абсолютно. И я ж прям замер. Такое ощущение, ну, непередаваемо, как-то изнутри наполнило меня, знаете. Я думаю, я ж встал, у меня ж слеза потекла. Я думаю, что такое? Я думаю, наверное, с таким ощущением люди живут в раю. И вот это я сейчас понимаю, что меня тогда касался Дух Святой. Вот. Все равно там молился по вечерам, стал чаще и чаще молиться. Господи, помоги, Господи, помоги. Если ты есть, вытащи меня, вытащи. И друг у меня один знакомый, вот, он наркоман такой со стажем был. Он приехал из Саранска, абсолютно другим человеком. И он как-то искал меня. Потом, когда мы встретились, он говорит, ну что ты? Он говорит, братан. Говорит, веруешь в Бога? Я говорю, Гена, не грузи меня. У тебя свой Бог, у меня свой Бог. Ну, он говорит, на самом деле, говорит, он попал просто в самую точку, говорит, Бог, он есть один, и ты знаешь об этом. И когда тебе просто надо есть уже до конца, приходи в церковь, будем с тобой молиться, и Бог тебя изменит. Я примерно ночью где-то полмесяца помыкался и пришел к нему, говорю, Гена, я говорю, пойдем в церковь. Вот, и там покаялся. И жизнь начала меняться так кардинально и радикально, что это было что-то, это чудесное переживание.
1: С твоего позволения, на этой оптимистичной ноте мы совсем ненадолго прервем наш разговор, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Гость нашей студии Виталий Лихоманов из Московской церкви «Во имя Иисуса». Такой клубок событий, и как ты его раскручивал?
1: Я его не раскручивал. Его раскручивал Господь. Он стал просто изменять мою жизнь очень сильно. Это долгий разговор. Вы сами, наверное, об этом знаете, да? Невозможно описать всех тех действий Господа, которые начали происходить в моей жизни. Просто появилась сила, внутренняя сила, знаете, на преодоление греха. Просто нежелание грешить. И сила для преодоления тех слабостей, которые были раньше. То есть там не проблема вообще, там курить, там пить, это вообще не проблема. В Господе, да. И вот то, о чем я мечтал, любовь, знаете. Единственная женщина, которая, как я думал и как есть, как оказывается, что это правда, да. Есть для меня та женщина, которая была Богом предназначена для меня. Вот я ее нашел.
0: Она тебя ждала.
1: Да, она меня ждала. Это тоже так чудесно все произошло. Я когда только покаялся, знаете, первая любовь к Господу, вокруг вообще ничего не замечаешь. Я просто тогда как восторженный Богом первое время постоянно в молитвах, Слово Божие. А Вика, она давно уже была в церкви, как мы потом с ней разговаривали, она на меня увидела сразу. И в сердце легло, что я как бы ее мужчина, ее человек. Вот, и я однажды просто тоже, Господь открыл мне Вику. Показал мне, и я думаю, Боже, как я раньше не замечал.
0: Что значит открыл? Ты просто увидел ее?
1: Просто увидел, да. Я понял, что это моя девушка, моя женщина. Знаете, как в Писании написано, что Ева, она была взята из ребра Адама, да? И когда Адам увидел ее, он говорит, вот, это она. Он ее сразу узнал. Кость от костей моих, плоть от плоти моей. И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей. Двое будут одной плотью. Вот я когда увидел ее, Вику, да, тогда, в тот момент, я сразу понял, вот, это она, это мое. И предложение сделал потом, я через некоторое время. Она на базаре работала там, торговала. Вот я купил розы, и пришел на базар, положил розы и на прилавок, и прочитал такое стихотворение. «Мое прекрасное ребро, как долго я тебя искал, но там, где света нет, темно». Я просто время зря терял. Я часто что-то поднимал, смотрел и даже примерял, но все не то, все не мое. Я снова поиск продолжал. Вот парадокс. Чем больше я любовь искал, тем чаще ненависть встречал. Чем больше чистоты желал, в грязи тем больше утопал. Уразуметь любовь нельзя. Она сама ко мне пришла. Из грязи нежно подняла любовь прекрасного Христа. И как же благ ко мне Творец. И вот прекраснейший венец. Мне щедро возложил Отец, и моим поискам конец. О, моя милая жена, ты свыше Бога мне дана, и как же это хорошо, что ты моя, и мы одно.
0: Ты ее поставила перед фактом, что да, она твоя милая перед... жена,
1: да.
0: И она что?
1: Она прослезилась, начала плакать. Я переждал некоторое время, говорю, Вика, каков твой ответ? Она говорит, Виталий, конечно, да. Вот так вот. Долго мы с ней как бы не рассуждали потом на эту тему, пошли в церковь, объявили, что мы, вот, что я ей признался, что мы хотим пожениться. Пастор объявил это в церкви. За нас помолились, благословили и назначили день свадьбы. Мы с Викой 2 месяца ждали свадьбы. Вот. Такая вот
0: и сомнений история. Никаких не было. И нет. Те 2 месяца, и последующие годы, да?
1: И у меня их и не остается. У нас в жизни всякое бывает разное. Все мы люди. Подвержены там каким-то ошибкам, там, характер. Но просто я с каждым годом все больше и больше убеждаюсь, что Вика... Именно тот человек, который Богом был предназначен для меня. Знаете, вот посмотреть на людей в этом мире, все равно вот сколько семей распадается, знаете, это трагедия, это катастрофа, я считаю. Потому что страдают не только эти души, которые Богом должны быть соединены, да, но страдают дети. Вот. И это большая трагедия. Потому что маленький человек нуждается и в отце, и в матери. Только тогда он будет в полноте этой воспитываться. И, безусловно, и отец, и мать должны быть наполнены Божьей любовью, потому что земная любовь, она не даст человеку той полноты, понимаете? Потому что человек, он сотворен Богом, вот, и только Бог может восполнить потребность человека в любви, потому что Бог не требует от нас заслуг каких-то, даров, Он принимает нас такими, какие мы есть. И все, что в моей жизни происходит, я знаю, что Бог, Отец, Он контролирует, Он руководит процессом моим жизненным, направляет мои пути. Я, знаете, хочу прочитать еще одно стихотворение. Это наши внутренние отношения с Богом. В послании Иоанна, в первом послании Иоанна, написано, что Бог есть свет, и в нем нету никакой тьмы. И это совершенная радость, когда мы знаем эту весть, помните, да, как там написано? Вот, и что если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа омывает нас от всякой неправды, от всякого греха. И что кто говорит, что он безгрешен, тот лжец, и в нем нету истины. То есть, дело не в том, что я совершенный человек. У меня есть какие-то внутренние конфликты. Где-то я ошибаюсь, что-то делаю не так. Но благодаря жертве Христа на кресте я имею эту силу и дерзновение, эту любовь приходить к Богу моему, таким, какой я есть. Вот. Мой добрый пастырь, мой Господь, как хорошо, что ты такой. Как хорошо, что ты любовь единый, истинный, святой. Я прах земной, к тебе взываю, комок из глины и песка. Порою нет во мне добра, но я любовью наполняюсь, когда взираю на тебя. Себя с презрением бы отверг, по праву я суда достойный, но твоей кровью искупленный, я самый грешный человек, лишь твоей милостью спасенный, и не могу себя отвергнуть. Пришлось отвергнуть мне тогда любовь Отца и кровь Христа, и все сомнения в сердце меркнут, мне не отречься от тебя. Ради тебя с собой смиряюсь, ради тебя приму себя. И хоть порой я стараюсь творить достойные дела, но вскоре вновь слезами каюсь, о Боже мой, как грешен я. Из глубины души кричу, и лишь склонившись у креста, Иисус, взирая на тебя, покой и милость нахожу. Если ты меня прощаешь, я не могу винить себя. При твоей святостью смиряясь, тебе, как Богу доверяясь, тебе, Господь, вручаю я. Не раз ты знаешь, я старался его хоть как-то изменить, но всякий раз лишь надрывался. И вот последний шанс остался – себя в тебе похоронить. Похоронить в высоких жизни, похоронить себя в любви, покое, радости и силе, зарыть в глубинах чистоты, неизреченной красоты. И, наконец, забыв про «я», тобой могу я наслаждаться, хвалу воспеть тебе, любя, по-настоящему меняться, взирая сердцем на Христа. Вот это стихотворение, оно как бы говорит о моей уверенности в Боге. Не во мне, а в Боге. Я не боюсь в этой жизни каких-то ошибок. И это совершенно любовь, она мне дает силу, она питает меня постоянно. Я на эту жизнь смотрю по-другому. Я уверен. И эта уверенность исходит не от моих заслуг, от моих дел. Она исходит от любящего Бога, который любит меня непрестанно, который любит меня такого, какой я есть. Он любит меня во вчерашнем дне, в сегодняшнем, в завтрашнем. Он доказал это. Я просто, это внутреннее свидетельство есть во мне, как у каждого христианина.
0: И это единственная истина, которой мы живы вчера, сегодня и, надеюсь, завтра будем этим живы. А сейчас снова небольшой перерыв, и для наших слушателей снова прозвучит песня.

0: В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Гость нашей студии Виталий Лихоманов. Виталий, я правильно понимаю, что многие значимые события твоей жизни сопровождают стихотворение?
1: Да, конечно. Да, мои личные какие-то переживания. Бог дает мне как бы такое вот переживание, и оно у меня рифмуется. Я не писал раньше стихи, я начал писать их, когда уверовал.
0: А когда ты первое стихотворение написал?
1: Да, у меня был такой, когда я в первом классе был, еще маленьким ребенком, знаете, когда вот весна и снег тает, и вот талая вода пробивает там в снегу себе дорожку, и ручеек такой, там кое-где сверху покрыто льдом, там кое-где она там делает такие там ямочки, каемочки там. Вот, и интересно. И ребенку детский взгляд, он всегда особый, да?
0: Свежий.
1: Я сел около этого ручейка, и меня это так заворожило, я тут на это такое родилось тогда. Бежит ручей, пещера рядом, и мы глядим особым взглядом. Ведь если присмотреться, можно заглядеться, увидеть множество чудес.
0: Вот. И особый взгляд, и множество чудес. Все это впоследствии Бог тебе в жизни
1: Господь
0: дал
1: мне
0: и открыл.
1: Это подарил. Да. И знаете, я еще хочу как бы продолжить разговор об этой совершенной Божьей любви. Это я вам сейчас рассказывал о моих внутренних переживаниях, о моем личном отношении с Богом. Вот. Но помимо моих личных отношений с Богом, есть определенный путь, которым я иду в этой жизни. И не просто я иду, но я веду еще за собой свою семью. Это моя жена, которую дал мне Бог, да. Это сын Илья, сын Даниил, сын Богдан, дочь Анечка. И вот еще у меня скоро будет 5-й ребенок. И сейчас там говорят много о кризисе, там, знаете, там, о всяких проблемах. Но, честно говоря, я не боюсь сейчас, что у нас родится 5-й ребенок. Бывает, конечно, переживания там, но Бог, он верен. Если я не верный в чем-то, Бог, он остается верным, потому что он себя отречься не может, так говорит Писание.
0: Бывают какие-то недостатки в семье?
1: Денег разве кому-то хватает?
0: Но решается?
1: Не, все нормально, и дом есть. Бог обеспечивает, все это хорошо. Вот, я хочу тоже еще одно стихотворение рассказать, это мой путь, то есть даже самые какие-то плохие переживания, там, сомнения или тревоги, там, знаете, это называется «Долина скорби». Вот, я хочу рассказать стихотворение, называется «Долина скорби». «Идя долиной скорбей, долиной смерти и теней, где мир и тьма, и смрад, и мрак, где страх и ропот на устах, где я, забывшись в суете, запутавшись в своем уме, где горечь зиждется в душе, я так устал в кромешной тьме». Вдруг ощутил знакомый ветер. Дыханием нежным он меня наполнил свежестью дыша в тот миг, когда почти не верил. И в моем сердце, будто шторм, поднялись волны с глубины, и слов молитвенных поток пронзает эти тучи тьмы. И как сторонний наблюдатель под покровительством Отца, свидетель Божьей благодати, исполнился его огня. Я не забыт, Господь все знал. Святого Духа он послал, чтобы в долине смертной тени вдруг полилось святое пение, и тьма вся светом залилась, колючки сгинули в цветах, забил источник средь песков, и купол чистых облаков, меня обняли небеса, я плачу, плавится душа. В объятия Господа Христа пустыня садом зацвела, и я стал чище и сильней, в долине смерти и теней, все потому, что Он со мной, мой утешитель, Дух Святой.
0: Вот. Я так понимаю, ты сегодня и в прозе, и в стихах говоришь об одном, не то, чтобы Бог забирал у нас сложности и скорби, а то, что Он дает
1: преодолевать, да.
0: Силы преодолевать.
1: Да, как отец, знаете, у меня 3 сына, и я как бывший спортсмен, и сейчас спортом занимаюсь, я учу их просто преодолевать трудности. Вот. Они мне, правда, чуть, конечно, в строгости воспитываются, такой, знаете, шутка, на казарменном положении, но они молодцы, я горжусь своим ребятами, они ответственные, хоть и маленькие, ответственные очень. Вот, слава Богу. Просто мы, что бы мы ни проходили, Бог нас учит. Бог показывает, как отец, знаете, терпеливый, любящий отец. Наставляет. И все в этой жизни мне содействует ко благу. Все содействует ко благу. Потому что, и даже, знаете, вот, что такое наша жизнь? Это как пар, приходящий на некоторое время и исчезающий. Многие люди сейчас стремятся, знаете, ложат все свои силы там, все, что имеют там, ради накопления, там, достижения чего-то. Это все может быть важно, конечно, важно. Но какими целями, да, это достигается?
0: Какими путями?
1: Какими путями, да. пренебрегаются там человеческие жизни, ценности, которые дал нам Бог. Ведь Писание в чем заключается, суть Писания? Возлюби ближнего, как самого себя. Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И люби Бога всем сердцем. Все, больше не нужно ничего. Посмотрите, что происходит. Разве это... У нас сердце, мы все не хотим, чтобы с нами так поступали. Чтобы нас обманывали, правильно? Воровали там или еще что-то. А все равно мы поступаем так наперекор своей совести. А итог? Какой итог? Сколько поколений прошло? Сколько жизней загубленных? Сколько душ загубленных? А в конечном итоге мы все пристанем перед судом, перед Божьим. И как бы мы этого не избегали вопроса, но в своем сердце глубоко-глубоко мы осознаем, что это истина. Я так раньше все равно осознавал. И сейчас с друзьями общаемся, с братьями во Христе. Каждый это переживал. Когда остаешься один на один с самим собой, то понимаешь, что за твои дела будешь давать ответ. Рано или поздно. Вот, и как, знаете, итог всему этому нашему общению, разговору, я хотел бы еще одно стихотворение прочитать. Я не боюсь смерти. Моя жизнь, она благословена. Бог благословил меня хорошей женой, верной и любимой и любящей, детьми. И что бы я ни проходил, я знаю, что Бог со мной. И в финале моей жизни Он будет также со мною. Благословенный жизни миг, прощание с хижиной земной. Я покидаю этот мир, поверьте, с радостной душой. Во всем своем земном пути, среди проблем и суеты, скорбей, обмана и греха, болезни, голода или зла, я был храним моим отцом, и по ночи я шел как днем. В песках источник находил, и Бог со мною рядом был. Я ошибался и грешил, но мой Господь меня прощал. Когда я падал, поднимал, и мир душе моей дарил. И с каждым годом, с каждым днем Его я больше познавал. Я познавал Его любовь, и этой встречи ожидал. Теперь волнуется душа в благоговейном ожидании. Закончилась моя стезя, и вот, приблизилось свидание. Я вас оставлю через миг, и воспарит моя душа, и я узрю святейший лик. Ну вот и все, уже пора.
0: Надеюсь, что не сегодня.
1: Ну да.
0: Ты блаженный, ты узнал истинную любовь. Что бы ты сегодня мог пожелать людям, ведь нас слушают как люди верующие, убежденные, так и неверующие. Что бы ты мог пожелать тем людям, которые сейчас в поиске, которые за любовь принимают все, что угодно?
1: Что пожелать? Пожелать, чтобы они просто увидели, приняли в свое сердце истинного Христа. Когда вам придет сердце, ну не будет никаких сомнений, что это тот настоящий истинный Бог, который будет руководить тебя всю твою жизнь советом и любовью. Просто не будет никаких сомнений. Будет это свидетельство внутри. Тогда человек просто увидит истинную любовь, что этот мир, он сотворен любящим Богом. И во всем есть смысл. Хоть порой мы его не видим. Но Господь царствует. И рано или поздно мы каждый пристанем перед Ним. И тогда просто не будет никаких непониманий или вопросов. Все будет в истинном свете.
0: Бог есть любовь.
1: Бог есть любовь.
0: Спасибо тебе за то, что пришел сегодня к нам и поделился такой необычной, такой тихой, поэтической, такой судьбой своей. А наша передача подошла к концу. Я напоминаю, вы слушали Русское христианское радио, нашу программу «Выбор». В гостях сегодня у нас был Виталий Лихоманов из Московской церкви «Во имя Иисуса». А провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

77-го года рождения он. Не вернулся домой. Девять часов вечера, сына нет дома. В 10 часов вечера я уже со всеми одноклассниками его переговорил. Сына не было. Потом я узнал, что он был на пляже. Подошел один человек, попросил его толкнуть машину, якобы застрявшую в песках. И больше моего сына не видели они. Он как был в плавках, так и ушел. Дело в том, что когда он подошел к машине, я расскажу вам более подробнее. Там стоял один человек, который организовал это совершение этого похищения. Сын был похищен. Который когда-то работал у меня в баре, которого я когда-то уволил за то, что он устроил поножовщину. Это был дагестанец. Он с Дагестана был. Он договорился еще с несколькими чеченцами, дагестанцами. Была организована группа, чтобы похитить у меня сына и потом требовать с меня деньги. На следующий день, это узнал я потом уже, а в эту ночь я поднял все структуры, милицейские, бандитские, сына везде искали, но его нигде не было. Я пришел на предприятие, и у меня женщина работала за складом. Она подошла ко мне и говорит: «Виктор Владимирович, вы знаете, здесь в городе есть одна гадалка». Ох, эти гадалки. Но это сейчас многие из вас, кто читает Слово Божие, знают, что все эти гадатели, прорицатели, все это мерзость пред Богом. А я тогда об этом не знал. Я взял фотографию своего сына и пошел к этой гадалке. Она смотрела на фотографию моего сына и долго не решала что-то сказать. Уже я ей говорю: «Говори». Она говорит: «Ты знаешь, ничего хорошего тебе сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой, руки связаны назад». Вы знаете, тяжело. Я обращаюсь к родителям, к отцам, к матерям, которые здесь есть. Тяжело терять своих детей, безусловно, терять тяжело. Тяжело смотреть на своего ребенка, когда он болеет. Но намного тяжелее, поверьте мне, когда знаешь, что твое дитя в руках негодяев, и ты не знаешь, что они с ним будут делать, резать, уничтожать. Я расследовал многие преступления в Ростовской области, здесь есть братья, я знаю, с Ростовской области, когда один негодяй много времени терроризировал буквально несколько областей, уничтожая девушек и юношей, разрезая их частями, живыми. Чикатило, да, да, был такой. И вот вы знаете, я знал об этом, что многие были похищения детей, когда звонили родителям, говорили, что дети еще живы, требовали за них выкуп, а дети были уже мертвы, они убивали их, потому что невыгодно их держать. Поздно ночью, в эту же ночь, когда мне позвонил мужчина один, он сказал: «Ты Виктор?» Я говорю: «Виктор, ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Хочу. Приготовь 100 миллионов и называет мне место за 1000 километров от Анапы, на грани в горах Дагестана, между Дагестаном и Чечней, это на территории России, бывшего Советского Союза». Он дал мне точные координаты этого места и сказал: «Через 3 дня деньги должны быть там, на границе ты получишь своего сына в обмен на деньги». И добавляет: «А если не привезешь деньги или будешь предпринимать свои действия, мы тебе его пришлем, обязательно пришлем, но только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем». В эту же ночь ко мне приехал товарищ с отдела по борьбе с организованной преступностью края, полковник, и мы с ними имели тяжелый разговор. Почему тяжелый? Для меня это был тяжелый разговор. Вы знаете, когда такое состояние у тебя, словно тебе отрубили руки и ноги, ты не знаешь, что делать, ты парализован. Ты можешь, знаешь, что любым своим даже словом, словом своим, можешь принести вред твоему ребенку. Ты не знаешь, как с ним поступят. Может быть, твои действия неправильные принесут ему смерть. Но несмотря на это, вы знаете, я долго думал и я знал о том, что там может разыграться на месте передачи денег и сына совершенно непрогнозируемая ситуация. Совершенно. Далеко не всегда то, что обещают преступники,
правда, далеко не всегда. Точно так же, как сатана много-много обещает. Попробуй только чуть-чуть. Разочек закури, разочек уколись, разочек выпей, только попробуй. Его задача только либо, чтобы мы попробовали. И поставить, вы знаете, окопаться в нашем сердце. Поставить туда черную метку. А потом он уже развивает плацдарм свой для наступления. Чтобы наше сердце было закрыто для Бога навсегда. Панцирем греха. Чтобы туда не проникал божественный свет. Никогда. Вот это его задача. Шаг за шагом завоевать наше сердце. Мы выехали на место происшествия. Точнее, на место, где была назначена встреча. На нескольких машинах с участием группы спецназа, КГБ, бывшего, это ФСБ и МВД. Это специально были обученные люди, специально для борьбы с террористами. И все эти события я вам рассказываю, через несколько месяцев начнется война между Россией и Чечней. И когда мы приехали туда, в это место, в горы, горная дорога, мы стояли, ждали. Группа спецназа расположилась неподалеку в лесу, наблюдая, кто же придет. Через 2 часа на большой скорости к нам буквально подлетела машина, заблокировали мою дверь. Выскочил молодой человек спортивного телосложения. Он упал буквально на мое заднее сиденье в машине, у него в руках была граната F1. Он выдернул кольцо и скомандовал мне вперед. Я говорю, куда вперед, там же посты ГАИ. Я тебе сказал вперед, я выполнил его команду. Когда мы переехали туда, там уже все мужское население на территории Чечни ходили с оружием. Милиция практически не обращала на это внимания. И они это знали. Несколько молодых людей вступили в мою машину, вооруженные автоматами. Стали обыскивать ее. Денег не было. Сразу вопрос, где деньги? Я говорю, где сын? Покажите мне сына, я покажу вам деньги. Но вы знаете, мы сейчас в Доме Божьем, мы можем здесь сидеть, разговаривать, рассказывать, но там совершенно другая ситуация, поверьте мне. Когда против тебя стоят люди вооруженные, наглые, дерзкие, играют с этими автоматами, готовыми в любой момент выстрелить под ноги тебе, или ранить тебя, или убить тебя, им все равно, лишь бы забрать с себя деньги. Ты, может быть, готов их сам разорвать голыми руками, а ты не делаешь этого. У них в руках твое дитя. Вы знаете, первые переговоры закончились ничем. Я требовал сына, пока чтобы они показали. Они требовали деньги. Они взяли в заложники товарища, который был рядом со мной, и говорили, приезжай, привези деньги. Ночь быстро спустилась в горах, и вторая встреча была назначена на мосту. Брат попросил меня более подробно рассказать это событие. Но я вам расскажу только один эпизод. Почему? Потому что если я буду рассказывать все по порядку, нам не хватит и сегодняшней ночи, где события длились долго. Посадили 2 снайперов в мою машину, потому что уже была ночь, у меня были тонированные стекла, и не видно, кто сидел у меня в машине, преступники не видели. Потому что вторая встреча была назначена на мосту. И наша задача была с одним из мастеров, он был второй, один спецназовец, мастер спорта рукопашного боя. Он знал, что я тоже могу что-то сделать с этими людьми, даже без оружия. И наша задача была вступить с ними в единоборство. А остальную группу спецназовцы, снайперы должны были расстрелять. Но вы знаете, преступники тоже кое-что предусмотрели. Они поставили машину поперек дороги, развернули ее. Сами, не выходя из-за машины, спрятались за нее, положили автоматы на крышу машины, и когда мы стали к ним приближаться, даже разговоры, мы вступаем с ними в разговор, наша задача приблизиться, говорим, приближаемся хотя бы на 1 шаг, чтобы дистанция была, когда можно вступить в единоборство. Они знали об этом, искали скомандовали, еще 1 шаг, и мы стреляем. Долго шли эти переговоры. Преступники не выходили из-за машины. Мы не смогли приблизиться, потому что уже мы знали, что они будут стрелять. Это, вы знаете, встреча закончилась ничем. Одна из групп, наших групп, параллельно отслеживала преступников. Вторая группа работала в Москве с одним из профессоров. Это профессор-еврей, который лично был знаком с Дудаевым.
Дудаев – это президент Чечни в то время, которого впоследствии расстреляли. И мы добились через личные связи, через этого человека, еврея, профессора, который был лично знаком с Дудаевым, встречи с президентом Чечни, с начальником службы безопасности Дудаева. И была проведена беседа, очень серьезная беседа. Дудаев выступил по радио. Была организована параллельно еще одна группа совместно с дагестанцами и чеченцами, имеется группа спецназа. И в конечном итоге группа преступников была захвачена. В процессе боя они так не сдавались. Кто остался из них в живых, на вертолеты отправили в Краснодар. Мы уходили оттуда на трех машинах, оттуда через Буденновск, который будет впоследствии захвачен полевым командиром Басаевым. И там это на все, весь мир известно это событие, когда госпиталь был захвачен. Вот по этим дорогам мы уходили туда, в Краснодар. Но вы знаете, я возвращался с очень тяжелым сердцем. С очень тяжелым. Время прошло очень много, почти 3 недели, а сына не было. Вы знаете, по-человечески, казалось, было сделано все. Все, что можно. Деньги, связи, знакомства, какой-то авторитет, который я имел. Все предпринято. Но цель не достигнута. Сына нет. И вот, знаете, с такими мыслями, возвращаясь туда домой, я думаю, как я вот сейчас возвращусь домой, посмотрю в глаза моей жене. Она же спросит у меня, где сын? Я приехал в гостиницу в Краснодаре, 2 спецназовца меня охраняли, потому что мы не знали, как будут события развиваться дальше. В это время одна из групп работала в Краснодаре с группой дагестанцев и чеченцев. Был задержан один из лидеров преступной группировок в Краснодаре, дагестанец. С ним была проведена соответствующая работа, и спецназовцы выяснили, где мой сын. Это будет потом. А в эту ночь... вы знаете, когда я так вот задумался, мне не хотелось никуда возвращаться. Мне не хотелось возвращаться даже домой. Как я вернусь туда без своего сына, без своего ребенка? Вы знаете, я думал о том, что моя жизнь, вот эти вот мои стремления к власти, к деньгам, к заботам, постоянно какие-то, что-то нарушило в моей семье. Нарушило что-то. Я потерял какую-то ценность. Вот так вот вы, знаете, особенно братья, сестры, молодежь дорогая, мы порой гонимся за ценностями, которые являются миражи. Миражи. За ними можно гнаться всю свою жизнь. Всю свою жизнь можно гнаться и так и не догнать. Когда классики сказали, что финансовая пропасть самая глубокая, в которую можно падать всю свою жизнь. Но мы об этом не понимаем. Нам все время хочется, хочется. Это хотение постоянное. Настало время, в эту ночь, когда вот обо всем этом думая, что я, в принципе, я сам явился причиной, то, что моего сына нет. Я подумал, что я сам убийца собственного сына. Вы знаете, я упал на колени, я там, на этом полу в гостинице, да, я просто как раненый зверь там кричал к Богу и говорю: «Господи, спаси моего сына, если, говорю, ты есть». Я в безумстве своем кричал, говорю: «Господи, если ты есть». А полгода назад я говорил всем, что это Бог меня спас от пуль. А сегодня там я кричал: «Господи, если ты есть, спаси моего сына». А Бог уже действовал. Вы знаете, когда мы к Нему действительно с искренним сердцем обращаемся, когда мы действительно вопием, Он слышит наши молитвы. И спецназовцы уже освобождали моего сына. Освобождали там, в Краснодаре, на одной из квартир, где он был спрятан. Сегодня сын жив и здоров. Сегодня он член церкви. Я благодарен Богу, потому что я видел молитву покаяния. С моей женой мы видели молитву покаяния нашего сына. Когда он весь трясся, когда Дух Святой коснулся его сердца, он вышел и упал. Потому что он знал о том, мой сын, что он только остался жив, вот благодаря этому Богу. А план у преступников был такой. Потом один из них мне рассказывал, который остался в живых. Он говорил мне,
Это тот, который работал когда-то у меня барменом. Говорит, ты знаешь, Виктор, это чудо, что ты остался жив. Их был план такой, забрать деньги, расстрелять меня. Тут же позвонить туда, в Краснодар, где был спрятан сын, и расстрелять сына, разрезать его, чтобы не было свидетелей. А теперь скажите мне, пожалуйста, если даже не веришь в Бога, кто это все сделал? Это сам Бог сделал. Чтобы я остановился от своего собственного безумия. Ты знаешь, я тогда не читал книгу Иова. А когда я ее прочитал, 33 главу, я тебя прошу. Просто прошу тебя, приди домой. Возьми 33 главу книги Иова, 29 стих. И молитвенно прочитай его обязательно. А там написано, вот все это делает Бог. 2-3 раза с человеком. Обрати внимание, там нет продолжения 4-5-10. 2-3 раза, чтобы отвести душу твою от могилы. Вот это делает Бог. Скажи, пожалуйста, какой раз Бог останавливает тебя? Какой раз? Это между тобой и Богом. Тебе делать вывод сегодня. Встать, склониться пред Богом или уйти сегодня. Сказать, Господи, подожди в следующий раз. Это твой выбор.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Авдия. Глава первая. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его. Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. и переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Книга пророка Ионы. Глава первая. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к богу твоему, может быть, бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты.

До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава третья. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Не ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество

два скота. Книга пророка Михея. Глава первая. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, да и Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущие в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешеф Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Глава вторая. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь. Вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне?» Поля наши уже разделены иноплеменниками. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?
Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно и отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Глава третья. И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда? Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Глава четвертая. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима».
И будет он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлящие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: «Да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. «Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли». Глава 5. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены.
И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих и среды твоей, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя». Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариан. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро? И чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть». Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди.
день провозвестников твоих. Посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрится на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии, из городов египетских и от Египта, от реки Ефрата и от моря до моря и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашатся Господа Бога нашего и убоятся Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых.

Книга пророка Наума. Глава первая. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Илкосиянина. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякает. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А тебе, Ассур, Господь определил. Не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах столпы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Глава вторая. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено. Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою, а они бегут. «Стойте, стойте!» Но никто не оглядывается. «Расхищайте серебро, расхищайте золото! Нет конца запасам всякой драгоценной утвари! Разграблена, опустошена и разорена она! И тает сердце, колено трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели.
Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищены. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Дух Отца ведет нас к Иисусу и приближает к Нему. Он вызывает в нас потребность в Нем до тех пор, пока мы не встретим Христа и в нас не проснется любовь к Богу. Он принимает нас такими, какие мы есть, и не бросает нас, а творит в нас вечную жизнь, чтобы разделить ее с нами тогда, когда, воскреснув, мы войдем в славу Отца. Однако существует различие между Иисусом и возрожденным верующим. Никто не видел Бога, кроме Его Сына. Он был с Отцом от начала и видел Его. Отец и Сын едины. Иисус наделен атрибутами самого Бога.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 47 по 50. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет».
0: После того, как Иисус провозгласил свое единство с Отцом и работу Духа верующих, Он снова упомянул о своей истинной сущности, чтобы вызвать их доверие. Христос коротко объясняет христианский принцип: верующий в Него живет вечно. Эту истину не может оспорить даже смерть. Иисус – хлеб, посланный Богом в мир. Его достаточно для удовлетворения нужд всего мира и во всякое время, подобно хлебу, которого становилось все больше и больше во время насыщения 5000. В нем обитает полнота Божья. От него мы получаем надежду, радость и благословение. Одним словом, он предлагает миру Божью любовь, хотя мир и отвергает его. Манна, сошедшая с небес в пустыне, была Божьим даром, но она не могла навечно сохранить жизнь питающихся ею. Эти люди все равно умерли. Социальное Евангелие, проявляемое в благотворительности, в оказании научной и технической помощи, не достигает своей истинной цели. Оно не имеет в себе силы спасать от греха и смерти. Но принявший Христа никогда не умрет. Это цель Христа – прийти и жить в нас. Он хочет жить в нас лично, чтобы никакой другой дух не правил нами. Он может удалить из нас всякие недобрые желания и страхи и дать нам силу в минуту слабости. Он есть Божий хлеб, предназначенный для нас. Ешьте его и живите, чтобы не погибнуть, как другие грешники. Вопрос 48. Как Иисус ответил на ропот своих слушателей?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
0: Видел ли ты когда-нибудь, чтобы хлеб двигался или говорил? Иисус называет себя хлебом жизни, живым хлебом, но Он говорит не о материальном хлебе, а о духовном. Он не имеет в виду буквальное поедание нами Его тела. Мы не людоеды. Глубокая истина о вкушении Иисуса как хлеба жизни связана с Его телесной смертью. В спасении человечества главную роль играет Его духовная, а не человеческая природа. Он стал человеком, чтобы отдать Себя за наши грехи. Соблазнившись Его происхождением, люди не могли понять это. Вот если бы Он явился как ангел с небес, они встретили бы его рукоплесканиями. Иисус пытался объяснить им, что не его слава и не его дух искупят их, а его ломимое в страданиях тело послужит им ко спасению. Размышления о его распятии на кресте являются нашей духовной пищей.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 52 по 56. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем».
0: Среди иудеев были верующие в Иисуса и отвергавшие Его. Обе группы враждовали между собой. Враги Иисуса отвращались мысли поедания Его тела и питья Его крови. Иисус увеличил раскол между двумя сторонами, чтобы подчеркнуть правоту тех, кто верил Ему. Он испытал любовь первых и показал слепоту вторых. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Другими словами, если не будете жить в Нем и не приобщитесь к таинству Его смерти, то навечно останетесь во грехе и умрете. Эти слова резали слух отвергающих Его и были для них ересью, как если бы просто человек сказал «Убейте и съешьте меня, ибо я чудо, и мое тело — это хлеб, который даст вам вечную жизнь». Их кровь вскипела, и они возмутились. Однако те, кто доверял Иисусу, движимые Духом Святым, поверили в невозможное и положились на Него в том, что Он докажет сказанное. Если бы они хотя бы немного поразмыслили над словами Христа во время Пасхи, они поняли бы смысл слов Иоанна Крестителя, назвавшего Иисуса Агнцем Божьим. Все иудеи принимали участие в Пасхе, поедая мясо Агнца по случаю праздника. Через такую жертву они как бы обретали милость Бога и избегали его гнева. Иисус же прямо указал на то, что Он и есть истинный Агнец Божий, берущий на Себя грехи всего мира. В наши дни мы знаем, что означают символы вечери Господней. Тело Христа было предано за нас, а Его кровь очистила нас от греха. Мы благодарим Его за эту благодать. Галилеяне в то время не знали этого таинства, и Его слова ошеломили их. Иисус испытывал их веру странными словами, которые они встретили взрывом негодования. Мы славим Христа в радости и благодарности за то, что этими символами Он разъяснил нам вечерю Господню и вошел в нас Своим Духом. Без Его жертвы мы не можем приблизиться к Богу или оставаться в Нем. Полное прощение наших грехов позволяет нам быть достойными Его пребывания внутри нас. Вера в Него осуществляет это чудо и делает нас соучастниками Его славного воскресения. Мы славим Агнца за наше искупление. Смерть за нас на кресте не была удовольствием для Христа, но Он был полон желания сделать это ради того, чтобы мы вечно жили в святости.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 57 по 59. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. «Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
0: Христос говорит нам о жизни во всемогущем Боге, дивном Отце. От вечности до вечности Он, Отец любви. Христос живет в Отце и существует не ради Себя самого, но для Отца. Его жизнь имеет смысл не потому, что Он исполняет свою волю и живет для Себя, но потому, что Он проявляет полное послушание Своему Отцу, который родил Его. Сын служит Отцу, а Отец любит Сына и действует в Своей полноте через Него. Иисус открыл таинство Своего союза с Отцом перед возмущенными людьми. Он дал им высшее откровение. «Как я живу ради Отца и в Нем, так я хочу жить ради вас и в вас. Это для того, чтобы вы могли жить для Меня и во Мне». Дорогой брат, готов ли ты вступить в союз со Христом? Принял ли ты Его всем своим существом или нет? Готов ли ты умереть для себя, чтобы Господь жил в тебе? Христос пришел к нам не для политических реформ и не для того, чтобы обогатить нас материально. Он не собирается поднимать восстание против римлян. Нет. Он изменяет сердца, чтобы человек вечно мог жить духовной жизнью. Он предложил верующим разделить с ним его божественность. Таким образом, Иисус создает нового, бессмертного человека, живущего, любящего и служащего другим. Цель такого человека — Бог. Прочтите шестую главу и посчитайте, сколько раз Христос произносит слова «Отец», «Жизнь», «Воскресение» и их производные, и вы быстро постигнете суть Евангелия от Иоанна. Верующий в Христа живет в Духе Отца, направляя свой путь к воскресению в славе. Вопрос 49. Почему Иисус говорит своим слушателям, что им нужно есть Его тело и пить Его кровь?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 68 лет исполнилось 7 октября Андрею Петерс из церкви Хоенло. Братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют брата по вере и хотят, чтобы для него сегодня прозвучали последующие стихи с поздравлениями, а также 8 стих из 61-го псалма и песня под названием «Кто есть на небе у меня?». Господь послал благословение поздравить с праздником рождения. Пусть Дух Святой тебя укрепляет, Господь здоровье добавляет. Пусть на душе царит покой, и благодать течет рекой, и будет светлым и счастливым твой путь служения земной.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Летят года и коротят отрезок пути, что ожидает впереди. Но что нам остается напоследок? Что мы несем в натруженной груди? Благодарение Творцу и слава, что мы могли по милости Его все, что теснило душу слева, справа, слагать в мольбе у ног святых Его. Мы свой балласт и хлам не накопляли, фрагменты сцен, обрывки горьких фраз, все вновь на святость во Христе меняли. Вся наша жизнь в полосках этих фаз. Ребит поэтому наш путь пройденный, и мы желаем тебе и всем нам одного, чтоб кровью Иисуса убеленной душе быть у причала своего.

0: 7 октября брату из церкви Хайден-Ольдендорф Виктору Нойфельд исполнился 61 год. Братья и сестры во Христе из поместной общины поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: «Пусть Господь благословит тебя в этот особенный для тебя день, день твоего рождения, и наполнит всю твою жизнь миром, радостью и его неиссякаемой любовью. Пусть каждый шаг твой будет направлен его мудростью. Желаем, чтобы твое сердце всегда было наполнено благодарностью. Пусть вера твоя крепнет с каждым годом, а Божья милость и благодать сопутствуют тебе во всем. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости сполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас, в муках умирая. Куда ни глянь, везде Спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы, с тобою быть великая награда.
1: Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.
0: Псалом 83, стихи 12 и 13. Песня, которая сейчас прозвучит для Виктора Нойфельд, называется «Благодари Творца».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Это поздравление звучит для сестры Ольги Паульс. 12 октября у нее день рождения, и ее поздравляют братья и сестры из библейского кружка и желают ей. Поздравляем тебя с днем рождения! Слава Богу за прожитый год! Будет солнечным пусть настроение, и душа пусть от счастья поет. Годы наши уходят куда-то, неизвестность встречает зарей. Будет жизнь пусть любовью богата, неизменной, Господней, живой. Веры крылья несут пусть навстречу чудной вечности в город святой. И надежды не гаснут пусть свечи, пусть в душе будет мир и покой.
1: Ибо ангел...

0: ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих».
1: Псалом 90, стих 11. А сейчас для Ольги Паульс прозвучит стихотворение и песня. «Нежный луч притаился на кромке небес. Начинается утро, сегодняшний день. Сколько спрятано в нем незаметных чудес. Отыскать их, конечно, мне будет не лень. А начну я с молитвы к благому Отцу. Это Он все дает из невидимых рук. Благодарность Ему всей душой прошепчу. Это Он бережет моего сердца стук. Это Он разбудил, Он и силы дает. По Его изволению открыла глаза. От беды и болезней мой дом бережет. Он же меру дает и соленым слезам. Я живу, наблюдая за жизнью вокруг, как меняется лик у садов и полей, как летят журавлинные стаи на юг, как становится воздух все чаще свежей. Это просто подарки благого Отца, милость просто проснуться в сегодняшнем дне. Это Бог посылает в наш мир чудеса, благодарность Творцу прошепчу в тишине.

0: Брату Михаилу Бесхан с 13 октября исполняется 51 год, и для него звучат самые сердечные добрые пожелания от братьев и сестер по вере. А затем из Псалма 118, 73 стих и песня, которая называется «Я доверяю». «Мы хотим пожелать тебе радости, мы хотим пожелать терпения, мы хотим пожелать Божьей милости и добавить чуть-чуть вдохновения. Мы хотим пожелать тебе верности, милосердия и сострадания. Мы желаем любви и нежности, твердость духа во всех испытаниях. Мы хотим пожелать тебе святости, без нее не увидеть Бога. Мы желаем мира и благости, хоть совсем непроста дорога. Пусть хранит тебя Бог для вечности, от земных грехов сберегая. Сколько благ вмещает вечность, на земле никто не знает.
1: Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое».

0: да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».
1: Псалом 106, стихи 31 и 40.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. Сегодняшнюю программу подготовили и провели Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Пастор вдруг почувствовал, как он молод душой и сердцем. Слишком рано стали угнетать его житейские заботы. Будущий душепопечитель оказался сиротой, когда больше всего нуждался в отце. В школе никто не пробудил в нем идеалы, которые способны воодушевить молодежь. Заботы, казалось, с самого детства состарили его душу. Он не был мадьяром, то есть венгром, по духу. Ничто серьезно не связывало юношу с воспитавшим его миром. Но он не был и тайным словаком, как его отец. Он был никем. Богословие он, как и большинство его коллег, изучал ради будущего заработка. Христа он не знал и не любил. Не было у него, значит, религиозного идеала и никаких других увлечений, которые могли бы стать содержанием его жизни. Пастор был не пьющим и не курящим, потому что в студенческие годы, когда он однажды заболел, разумный врач посоветовал ему не приобретать эти дурные привычки, если хочет долгой жизни. Значит, не пьющим он стал вовсе не потому, что хотел собственным примером помочь своему погибающему от пьянства народу, так как он вовсе не любил этот народ. Он не понимал его души, потому что не знал ее. У этого молодого человека не было никаких пристрастий, и он был сохранен от ошибок. В нем все, сердце, душа и дух, словно спало. Пробуждение от этого сна в последние месяцы было мучительным для него, но, пробудившись наконец, он увидел свет Христа. Пастор Моргач возродился к новой жизни, и, глядя теперь на весенний мир, он почувствовал, что весна пришла и в его сердце, что в нем пробудилась и заявила о своих правах молодость. Невольно ему вспомнились слова: «Приветствую тебя, весна! Ты молодость мне принесла». Ему вдруг показалось, что и для него наступила пора любви. Он понял, что всем сердцем любит эту чудную местность, потому что полюбил ее Творца, который сохраняет ее красоту. Думая о жителях этой долины, он чувствовал, что они ему дороги, что они его братья и сестры. С радостью он хотел возвестить им сегодня о великой спасительной жертве, принесенной Иисусом Христом на Голгофе. И он знал, что они придут и с живым участием будут слушать его. Прежде он часто думал: «Зачем я, собственно, живу?» Лишь сознание, что он сможет содержать свою мать и обеспечить ей беззаботную старость, примиряло его с жизнью. Теперь молодой человек твердо знал, что перед ним стояла большая, очень важная задача, что ему было, для кого и для чего жить. Его теперь воодушевлял идеал – всю свою общину привести в объятия доброго пастыря, где он сам нашел покой и где он увидел Бинека и других, участвовавших в его пробуждении. «Доброе утро, господин пастор!» — услышал он вдруг знакомый девичий голос. Моргач оглянулся. По тропе, вившейся под его ногами, шла молодая девушка, образ которой как нельзя лучше вписывался в этот весенний мир. Она несла корзинку с нежными фиалками, и, несмотря на темный цвет ее одежды, соответствующий сегодняшнему дню, она сама была похожа на чудесный весенний цветок. «Аннушка, вы здесь?» – воскликнул пастор от неожиданности. Он протянул девушке руку, чтобы ей легче было взобраться наверх. «Такая прилежная маленькая хозяйка! Как вы все успеваете?» «Я уже вчера все приготовила к сегодняшнему дню и попросила тетю Звару подать завтрак, так что все сделано». «Вы хотели собрать фиалок?» «Да, отец и бабушка Симонова их очень любят. но мне прежде всего хотелось побыть одной». «Это почему же, Аннушка?» Пастор отодвинулся, приглашая ее сесть на каменную скамью. Места было достаточно, и она поставила свою корзинку около себя. Ему хотелось слушать и слушать ее, потому что ему очень нравился ее серебристый голосок. Она открыто посмотрела на него. «Сегодня Страстная Пятница. В тот раз Иисус Христос весь день был так одинок. Все ученики его оставили. Одиноким он стоял перед Пилатом. Одиноким он шел путем страданий. Одиноким он был на кресте и одиноким в гробу. А потом люди чувствовали себя такими одинокими, когда не могли его найти ни на земле, ни на небе». Пастор молча кивнул головой. «Странная мысль, но вы правы, ни на земле, ни на небе. И еще что вы думали об этом одиночестве, Аннушка?» «Я подумала, что сегодня весь мир об этом размышляет. Мне казалось, что сегодня даже воды Вага поют. Умер, умер Иисус, Сын Божий. Затем я взглянула на зеленый холм, и мне показалось, будто он мне рассказывает, как Агнец Божий однажды, после тяжелой борьбы, покоился в черной земле. Я выучила песню, которую господин Экс прислал нам на той неделе и которая так подходит к этому моменту. Вы можете ее спеть? Тогда спойте и помогите жаворонку хвалить его!» Девушка сложила руки, и ее чистый голос зазвучал в тихой долине. Волны Вага, подхватив песню, понесли ее дальше. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста открылся мне кроткий Агнец Божий. Он привлек меня к себе, стал всего дороже. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять в царство безмятежных». После того, как девушка допела песню, пастор поднял склоненную голову, и молодые люди внезапно встали, осознав святость момента, когда они, мысленно пройдя столетия назад, побывали непосредственно на Голгофе, где Агнец Божий склонился к ним с креста и благословил их. Безмолвно они оставили это тихое местечко и молча пошли домой. Приблизившись к ограде Янковского, пастор взял руку девушки и сказал: «Я благодарю вас, Аннушка!» Она, улыбнувшись, сказала, что ей пора домой, и убежала, а он еще долго смотрел ей вслед. Бывают в жизни прекрасные незабываемые моменты. В этом сегодня убедился и пастор. Глава 16. В день Страстной Пятницы учитель Людвиг Галь сидел со своей молодой женой Ольгой в комнате. Отношения между супругами были самые сердечные. Они искренне любили друг друга, особенно пережив преждевременное рождение и неожиданную смерть своего ребенка. Матери эта потеря чуть ли не стоила жизни, и муж очень боялся, что лишится и жены. Из-за этих событий молодой женщине пришлось оставить свою работу в гимнастическом обществе, которое и без того едва существовало. Прежний пастор был его почетным членом и горячо поддерживал начинание учителя. К сожалению, у пастора Моргача не было никакого интереса к национальной гимнастике, и учитель не возлагал на него никаких надежд в этом деле. Потом на село обрушился испанский грипп, который вырвал из среды четырех самых активных из детской группы и двух лучших взрослых гимнастов, и учитель Галь вдруг почувствовал себя очень уставшим. А тут еще в предрождественское время началось это странное религиозное движение. Воскресенье в Масленицу было мало, и интерес к гимнастике, вместо того, чтобы расти, все больше исчезал, особенно потому, что несколько гимнасток готовились к свадьбе. Все это мучило учителя. Он решил объявить молодежи, что в понедельник после Пасхи гимнастическое общество возобновит свою работу. Он надеялся, что прогулка с ритмическими танцами сможет пробудить новый интерес к гимнастике. Уже 2 недели назад он об этом говорил со своей женой, и сейчас он размышлял об этом же. Жена учителя, отдыхавшая на софе, думала о том же. Вдруг она воскликнула: «Людвиг, прошу тебя, иди сюда!» Он подошел, сел на низенький стульчик у изголовья софы. «Что ты хочешь, Оленька?» «Снять с тебя заботы, обременяющие тебя». «А ты это заметила?» «Да, меня беспокоит наше общество». «Об этой прогулке все думаешь?» «Нет, я думаю о том, как мне вообще прекратить эту работу. Нам не хватает молодежи. Она предпочитает идти на танцы. Если общество занимается лишь гимнастикой и развлечениями, но не проводит культурно-просветительской работы, то оно не достигает своей цели, и идеалы его основателя остаются невостребованными. Напрасно я трудился над докладами. Молодые люди регулярно приходили лишь на гимнастику или на какое-нибудь представление. С тех пор, как ты, дорогая, перестала мне помогать, все рухнуло». «Ах, Людвиг, слава Богу, я уже здорова, и ничто не мешает мне тебе помочь. Но теперь это невозможно», — ответила она, закрыв лицо руками. Он их нежно отнял. «Почему ты не можешь?» «Потому что, как тебе сказать, чтобы ты понял меня и не обиделся? Я не вижу в этом деле возможности спасти и оздоровить наш народ». Лицо его помрачнело. «А в чем ты это видишь?» «Во Христе, в обращении к Нему. Прошу тебя, не удивляйся. Сомнения уже давно одолевают меня. Но сегодня мое убеждение получило подтверждение. Когда Аннушка пришла к нам, я слушала ее слова, как пение птички. Потом мы ближе познакомились с Янковским, и я 3 раза оставалась на его собраниях. Да ведь и ты там был. После нашей беды меня часто посещала бабушка Симонова. Ты же хорошо знаешь, какое отчаяние охватило меня, когда мы потеряли нашего дорогого первенца. Какой мрак поселился в моей душе. Как мне не хотелось даже глядеть на мир Божий. А эта почти неграмотная старушка так бережно отнеслась к моему горю, так заботливо врачевала мою душу, так убедительно внушала мне мысль на основе Слова Божьего о том, что дитя мое ушло к нему, на вечную родину, что сумела успокоить меня и вернуть к жизни. Я убедилась в том, что вера этих людей глубокая, искренняя, но они простые крестьяне, а я-то, гордая своим образованием, начитанностью, мнила себя выше их. В предрождественское время я внушала себе, что нам достаточно того, что дает нам пастор Моргач. Но потом началось невообразимое. Он начал проповедовать не как книжник, а по духу, вселившемуся в него, который говорит нам слова вечной жизни. У меня не было больше отговорок, ибо передо мной стоял не малограмотный мужик и необыкновенный невзрачный пастор. Это был новый человек. Я жаждала новой жизни. Теперь я лучше поняла Аннушку и ее большое счастье. В ней жил Агнец Божий, умерший из-за меня. А сегодняшнее свидетельство с кафедры было таким мощным, что я склонилась перед Голгофским крестом, и Иисус Христос меня принял». В комнате стало тихо. Учитель встал и, скрестив руки на груди, молча стал ходить по комнате. Вдруг он остановился и медленно проговорил: «Он тебя принял? Ой, если бы я это мог сказать и о себе! И во мне пробудилось то же самое, что и в тебе. Я презирал этих людей, но думал, что каждый может веровать по-своему. Моргач вызывал у меня лишь сострадательную улыбку, когда я видел, как он старался превзойти этих сектантов, просвещая их своей богословской мудростью. Но потом случилось то непонятное, как ты сказала, когда он с высоты своей спустился к нам, признав, что пастух, почти малограмотный человек, повел его ко Христу. И он не только дал себя повести, но и перед нами не скрыл этого. Он признался, что обрел жизнь. И вот после этого я стал его ценить и с интересом слушать его проповеди. Уже в предрождественское время я несколько изменил свое суждение о том, что он не очень начитанный, односторонне образованный пастор. Мне стало понятно, что он самообразованием достиг намного большего, чем ему дали его школы. Но признаюсь, что такой проповеди, как сегодня, мне еще никогда не доводилось слышать. Конечно, я их вообще мало слышал. Однако сказать такую проповедь, которая душу и дух захватывает, может лишь возрожденный, принадлежащий Христу человек. Раздался звон колоколов, торжественно призывавших к послеполуденному богослужению. В последнее воскресенье пастор объявил, что в Страстную пятницу проповедь будет утром, а обычное литургическое богослужение состоится после полудня. Учителю пришлось поторопиться, так как пастор его попросил перед богослужением зайти в ризницу, поэтому разговор его с женой остался незаконченным. «Я хотел бы попросить у вас помочь мне немного изменить порядок богослужения», сказал Моркач, входя вместе с ним в ризницу. «С удовольствием», уверил его учитель. «Я дочитаю этот раздел, затем вы сыграйте, пожалуйста, вот эту песню. Молодежь вверху на хорах споет ее нам. Прошу вас лишь о негромком сопровождении, чтобы слова были понятны». «Позвольте, господин пастор, не лучше ли, если Аннушка Янковская одна споет припев?» «Я не возражаю, это будет еще лучше. Благодарю вас заранее». Так как история страданий Христа должна была читаться лишь после полудня, церковь в Заровце наполнилась так же, как утром. Никогда еще прихожане не слышали, чтобы так читались священные слова, как сегодня. Но и песни никогда еще так не звучали, как сегодня. Орган лишь тихо сопровождал пение молодежи. Потом при чтении Евангелия от Марка 15 главы с 1 по 14 стих раздались мощные звуки органа, и вдруг с хоров зазвучала песня, которую здесь еще не слыхали. «На далеком холме старый крест виден мне, знак позора страданий и мук. О кресте мы поем, потому что на нем был распят лучший грешников друг». И дальше один серебристый голос, сопровождаемый тихими звуками органа, пропел припев. «Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильнул ко кресту, через него обрету я венец». И снова запели молодые голоса, и так чисто, что каждое слово было понятно. «Старый крест позабыт, мир в погибель спешит. Крест Христов — наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в теле жил, чтоб его на Голгофу отнесть. Старый крест обогрен, но не страшен мне он, в нем открылась мне Божья любовь. Кровь Иисуса Христа пролилась с креста, чтоб меня искупить от грехов». Между строфами серебристый голос Аннушки повторял припев. И в завершении весь хор молодых голосов с воодушевлением и силой выразил свое призвание. «Старый крест возвещать и Христу призывать, вот на что я себя отдаю. По скитанию земном перейду в вечный дом, он меня примет в славу свою». Медленно замирали звуки органа, и после короткого молчания пастор продолжил чтение слова о страданиях Христа. Учитель Галь сложил руки на пюпитр для нот, склонив на них голову. Он что-то беззвучно шептал, но там, куда его слова были направлены, они были услышаны и поняты. Когда пастор после богослужения сидел в ризнице и что-то записывал, дверь тихо открылась и вошел учитель. «Прошу вас уделить мне несколько минут внимания». «О да, но позвольте мне прежде поблагодарить вас за хорошую песню. Вы меня, я вас должен благодарить». Когда они через полчаса вместе оставили резницу, было трудно сказать, чье лицо светилось больше. Прощаясь, они сердечно и долго пожимали друг другу руки. Так что прощание скорее было похоже на радостную встречу. Во время захода солнца в большом саду у дома пастора под старой грушей собрались друзья. Это были старые и молодые крестьяне, мужчины и женщины, которые уже приняли в свое сердце Иисуса. К великой радости Аннушки пришли и ее друзья из школы. Очень просто и непринужденно шла в этом небольшом обществе беседа. Каждый пришел будто сам по себе, по своему собственному делу. Но так как дело каждого оказалось общим, оно в общем и могло решиться. Комната пастора всех пришедших вместить не могла, поэтому Мартын Ужеров предложил выйти в сад. Молодежь в один момент принесла из дома пастора и из школы столы и скамьи, и собрание началось. Одни сидели, другие стояли вокруг пастора, и потом начались рассказы о том, как кто искал и нашел Спасителя. Супруги Рашевы сообщили, что они в Америке посетили словацкую общину конгрегационистов, где многие считали их обращенными. Но только сегодня они поняли, что значит действительно принять Иисуса Христа в свое сердце. Уже в предрождественское время Он сильно стучался в двери их сердец, но они все не решались открыть Ему. Сегодня утром они во время проповеди упали к Его ногам, там, на Голгофе, прося простить их грехи. Придя домой, они признались друг другу в этом, но лишь после полудня на собрании они поняли, что этого еще недостаточно и что они должны еще что-то сделать. Итак, они решили отдать свое сердце Иисусу, и Он вошел и живет теперь в них. Из семейства Ужеровых говорили старые и молодые, в том числе и бабушка, рассказывая, когда и как они пришли к Господу. Чудесно было, что Господь привлекал к себе целые семьи. У Ключевских отец, мать, сын и дочь в предпасхальное время приняли Христа. У Боротовых – отец и дочь, у Костыльных – мать и сын. Так что обращенными теперь были не только семьи Янковского, Звары и Сенина. Всех очень обрадовало, что к ним присоединились и учитель Галь с женой. Из семьи Миловых к Богу пришел только сам староста, хотя сначала казалось, что жена его придет первой. А пастор Моргач одиноко стоял среди них. Неужели он так и останется один? Мать его с ранней молодости была очень порядочным и честным человеком, и сейчас поведение сына ей очень не нравилось. Сначала Август зачем-то с тем книгоношей возился и спорил, а потом на похоронах этого несчастного пастуха так опростоволосился. Перед всей общиной признался, что сам не имеет того, что проповедует. Что скажут на это другие пасторы? Всегда он был порядочным пастором, а теперь он связался с этой сектой, размышляла мать, сидя у окна и наблюдая за сыном и за собранием в саду. Зачем они собрались? Этого раньше никогда не было. О чем они совещаются? Он лишится всякого авторитета среди них, и учитель с женой тоже с ними. Удивительно. Этот заносчивый человек раньше приходил к сыну лишь по служебным делам, в случае крайней необходимости. А теперь он смотрит на ее сына, будто тот ему родной брат. Мать пастора хотела подойти поближе к собравшимся, чтобы услышать и увидеть, что же там все-таки происходит. Но не решилась, потому что могли подумать, что она тоже интересуется этими новшествами и готова их принять. Нет, кем она родилась, тем она и хотела оставаться до конца своей жизни. Она быстро отошла от окна, так как ее сын повернулся и поспешил в дом. Она слышала, как Август вошел в свой кабинет и подождала, не заглянет ли к ней, потому что он ее в обед очень сильно рассердил. Она сказала, что хочет испечь пасхальные куличи, но он начал просить ее не загружать сегодня прислугу дополнительной работой, потому что это такой великий святой день, который полностью следует посвятить воспоминаниям об Агнце Божьем. Когда она его упрекнула, что он не считается с тем, что у нее на субботу дел не в проворот, он ее попросил вообще ничего не печь, так как в куличах, где нет никакой надобности, и праздник от этого не зависит. «Пасха без выпечки? Какая нелепость! И что ты вдруг вмешиваешься в дела, в которых ничего не понимаешь?» – возразила она, рассердившись. Потом она наговорила ему еще всякого к делу не относящегося, но мучившего ее со дня похорон Бенека. Август не сказал ей ни слова в ответ, и так как зазвонили колокола, ушел в церковь на литургическое служение. И что он опять творит? Объявил песню, которой нет в песеннике. Песню, правда, спели хорошо, как ангелы на небесах. Однако она была ни к селу, ни к городу. Ах, что это за неслыханные новшества! Вот сын вышел из комнаты. Наверное, он сердится на нее. Вот прошел мимо окна, неся конторскую книгу и чернила. Зачем? А вот вынесли столик из школы. Ну зачем этому небольшому собранию эта книга?
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь. Ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне. Есть один только путь, есть одна только жизнь и одна только правда на свете, и один только Бог. Ему, друг, посвяти детство, юность, все дни.

0: же и бабьих басней, отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, покайся!

0: покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стул пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стул пронесется.

Покайся, пока еще живы, в душе приглашение любви, ответь же на Божий.

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовествовать».

счастья. Один из кардиналов объяснил значение данных слов. Миссионерствовать обозначает идти к другим народам, но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

усматривая, что время очень ответственное. Хочу сегодня говорить из послания к Ефесянам 5, 15, 16. Читаю. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавы». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждение о готовящемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89, 12, «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божьим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научи счислять дни наши, что приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89, 9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: «Жизнь прошла незаметно». Я и сам многих из присутствующих знал в молодости. И вот теперь большая часть жизни позади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем лета, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12, время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя. Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко». Числа 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед, он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию.
Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком мне один служитель, который был вторично осужден отбывать срок в вузах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов? Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа даст им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший в 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный Божественного Духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:4. «Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны, поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Напоминаем вам, наши дорогие радиослушатели, о теме в предыдущей передаче. Речь шла о вреде лжеучений в свете Нового Завета. Апостольская весть об Иисусе Христе пряма, проста и полна славы. Мы знаем об этом, и упаси нас Бог добавить что-то к ней. Давайте будем радоваться в Иисусе Христе и во всей Его полноте, и только в Нем. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 6 глава, 17 стих. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на моем теле». А также хватит рассуждать об обрезании или соблюдении седьмого дня. Хватит цепляться за любые другие учения. Я не буду хвалиться никем и ничем, только Господом Иисусом Христом и им одним. Его достаточно, потому что им для меня мир распят, и я для мира».

Тема нашей передачи сегодня – «Уставшие от добрых дел». Давайте прочитаем библейский текст. Послание к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В приведенном стихе упомянута еще одна причина духовной депрессии. Она в очередной раз показывает, как хитер наш враг. Мы уже разобрались, что он искушает христиан, вводя их в среду лжеучения. Мы убедились, как умело и ловко он действует, ставя в центр то, что не имеет права там находиться, или предлагая какую-то новую религию, мутную смесь из разнообразных учений. В данном же случае Павел ведет речь о другом. Но не о вреде ереси и ошибок, не об опасности принять учение какого-то конкретного культа за истинную веру. Он говорит о другом случае, когда дьявол действует еще более изощренно, и на первый взгляд кажется, что все в порядке. Люди просто устали, утомились, но они следуют в правильном направлении. Беда, однако, в том, что они чересчур уж утомились, еле волочатся, повесив головы и уронив руки. В итоге получается картина прямо противоположна той, которую должна представлять собой христианская жизнь. Священное Писание и в особенности послания были написаны с целью помочь Божьим людям справляться с разнообразными проблемами, с которыми они сталкиваются в этом мире. Не воспринимайте послания как сборник тезисов для изучения. Вспомните, Павел был странствующим евангелистом. Обычно он писал, чтобы помочь людям разобраться в причинах их проблем и найти способ их разрешения. Нет ни одной причины духовной депрессии, которой бы не касались послания. Болезни духовной жизни остаются неизменными. Только симптомы могут меняться. За всеми этим стоит дьявол, а он в своей основной цели предельно последователен. Чего он хотел тогда? Того же хочет и сейчас. Эту беду можно назвать болезнью переходного периода, и это верно не только в отношении христианской жизни, но также и в отношении жизни вообще. Это проблема среднего возраста. Огромное внимание уделяется молодым и пожилым, но мне кажется, что наиболее трудной жизнь становится именно в этот средний период. Первый пыл и горячность идут на убыль. Мы начинаем отдавать себе отчет в ослаблении собственных сил. В профессиональной сфере это выглядит так. В смысле морального состояния все карты в руках у человека, который только строит свою карьеру. Когда он достигает среднего возраста и утрачивает стимул, то его энергия падает. Ему чрезвычайно трудно продолжать в том же темпе. И биографии наиболее преуспевших людей этого мира подтверждают. Плато среднего возраста было самым трудным периодом их жизни. Все это в равной степени относится и к духовной сфере. Мы помним наш первоначальный опыт. Все тогда было необычным, вызывало восторг, удивляло. На каждом шагу мы совершали новые открытия. Позже мы обнаруживаем, что привыкли к христианской жизни и что нет заметных признаков перемены или продвижения вперед. Это может относиться к нам лично, к нашей работе, нашей церкви или к любой группе людей. Это одна из сложнейших проблем миссионерской работы. После того, как спадет первоначальное ощущение новизны и восторга, все как будто становится рутиной. Время этого испытания наступает, когда истощается энергия первоначального импульса, которая проносила нас сквозь все проблемы и трудности раннего этапа. В этот критический период положение может усугубляться еще и тем, что другие люди добавляют к нашим испытаниям дополнительные трудности. В результате, даже делая добро, мы унываем. Наши усилия кажутся нам бесполезными. Мы сейчас говорим о людях, которые не столько устали от самой работы, сколько от ее кажущейся безрезультатности. Возникает большое искушение сдаться, бросить все, решив, что задача нам не под силу. В этот момент важно просто сказать себе, что бы ни случилось, я буду продолжать. Вы не сдаетесь и
не бросайте. Второе и самое большое искушение – это просто отдаться своей усталости, уйти в нее. Многие в этот период падают духом и теряют перспективу. Они делают свое дело, но без какой-либо надежды в сердце. Они тащатся, едва волоча ноги. Они продолжают из верности, просто потому, что пообещали быть верными, а также из чувства долга. Им кажется, что радость ушла навсегда. Их дух едва теплится. На первый взгляд такое поведение кажется героическим, но на самом деле это есть искушение дьявольское. Если бы ему удалось лишить Божьих людей надежды, он был бы глубоко удовлетворен. Возможно, это величайшая опасность, подстерегающая христианскую церковь сегодня. Опасность формального исполнения принятых на себя обязанностей. Третья опасность такая. Устав и утомившись, мы прибегаем к искусственным стимулянтам. Это погубило многих художников и деловых людей. Однажды они слышат, что все, что им нужно в данный момент, это тоник, небольшой стимулянт. В итоге они превращаются в пьяниц или наркоманов только потому, что они прибегли к стимулянтам, чтобы иметь силы продолжать работу. В духовной сфере часто имеет место аналогичная ситуация. Я встречал христиан, которые пытались преодолеть духовное утомление точно таким же способом. Они искусственно создают в себе возбуждение и начинают пользоваться новыми методами. Они надеются, что новая программа или новый проект помогут им выбраться из ямы или снимут усталость. Это исключительно тонкое искушение. Оно кажется таким благовидным, но на самом деле приводит лишь к еще большему утомлению. Поняв это, следует избегать какой-то немедленной повышенной активности. Начните с самоанализа. Перестаньте оправдываться идеей, что это ужасное состояние исправить нельзя никак. Спросите себя, почему я устал? Не пытайтесь лечить болезнь, не разобравшись предварительно в ее причинах. Причины бывают самые разнообразные. Может быть, вы слишком много работаете физически или духовно. То есть вы устали не от самой работы, ее вы по-прежнему любите, вы устали от ее количества. Вы перегружались и истощили внутренние энергетические ресурсы. Слишком долго вы находились в состоянии напряжения и тем самым обрекли себя на переутомление. Если это послужило причиной проблемы, то вам нужно медицинское лечение и библейский совет. Поразительный пример находим в Библии. Пророк Илия испытал острый приступ духовной депрессии. Это случилось после героического усилия, предпринятого им на горе Кармил. Он сел под можжевеловым деревом, и на него накатил приступ жалости к самому себе. Но на самом деле он нуждался в сне и пище, и Бог дал ему и то, и другое, а после этого оказал ему духовную помощь. Другая, частая причина духовного изнемождения заключается в том, что мы порой пытаемся жить христианской жизнью и делать нашу работу, опираясь лишь на свою плотскую энергию, вместо того, чтобы полагаться на силу и могущество Духа. Мы стараемся выполнять Божью работу самостоятельно, и результат однозначен. Она сокрушает нас, потому что это великая работа. Надо постоянно оценивать себя, проверять, правильно ли мы действуем, нет ли какой-либо ошибки. Человек может какое-то время служить на топливе плотской энергии. Однако, если он будет это делать, то вскоре дадут о себе знать духовное изнеможение и депрессия. И тут встанет очень важный и гораздо более духовный вопрос. А каковы мои истинные побуждения? Я получал удовольствие от работы, но теперь она превратилась в бремя. И вот я спрашиваю себя, а для чего, собственно говоря, я все это делал? Когда мы впервые задумаемся над этим вопросом, он может показаться ужасным. Мы принимали как истину, что наши мотивы чисты. Однако вполне может выясниться, что это не так. Некоторые люди работают ради похвал. Мы можем обнаружить, что на самом деле работали ради собственного удовольствия или ради удовлетворения своего тщеславия, просто для того, чтобы иметь возможность сказать себе, любимому,
какой ты удивительный человек, как много ты делаешь. Мы самоутверждались. Придется признать, что все наши усилия были вовсе не во славу Божью, а во славу нас самих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Уставшие от добрых дел». При этом мы могли даже говорить, что нам не нужна похвала. И тем не менее, нам нравилось видеть результаты, нравилось, когда о нас говорят или пишут и так далее. Я вышла вперед, а оно — страшный тиран. И в итоге усталость, разочарование и утомление. Как важно честно смотреть внутрь своей души, осознавать, что же на самом деле нами движет. И, наконец, мы должны спросить себя, что значит для меня сама по себе работа, не поддерживает ли меня на плаву именно она? Не стала ли она, вместо того, чтобы быть трудом для Бога, стимулом моей жизни? Одна из величайших опасностей, подстерегающих человека в духовной жизни, это превратить собственную деятельность в самоцель. Сама по себе деятельность может быть очень хороша и оправдана. Однако она не должна играть роль, которая ей не предназначена. Иначе она становится своего рода допингом, и таким образом люди могут поддерживать себя в течение многих лет. Но затем, заболев или состарившись, или оказавшись не в состоянии активно работать, они впадают в депрессию, не знают, чем себя занять и что с собой делать. В наше время это одна из основных причин невроза. Ритм жизни стал настолько лихорадочным, что этот мощный импульс заряжает нас. Деятельность, вместо того, чтобы находиться под нашим контролем, превращается во властелина. В итоге она изнуряет нас и вгоняет в депрессию. Такое самоисследование очень полезно. Если на данный момент в каком-то аспекте своей жизни вы чувствуете себя усталым, то я призываю вас остановиться и спросить себя, почему я устал, какая волна несет меня? Проанализируйте свое отношение к жизни, в особенности к выполняемой вами работе. Остановитесь. Задайте себе эти вопросы. Павел в послании к Галатам 6:9 выражает это в позитивной форме. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Он четко излагает несколько принципов, которые мы должны принять, если хотим излечиться от своей депрессии. Во-первых, необходимо признать, что в христианской жизни, так же, как и в жизни вообще, существуют определенные фазы. Новый Завет постоянно говорит о росте. В своем первом послании Иоанн обращается к детям, юношам и отцам. Христианский опыт на протяжении человеческой жизни видоизменяется. Поскольку в своей духовной жизни человек проходит через определенные этапы, существует масса вариаций его состояния. Наиболее подвержены изменениям чувства. На начальном этапе они обычно преобладают, и очень часто люди испытывают уныние, потому что видят, что чувства куда-то пропали. При этом человек не понимает, что на самом деле он духовно вырос. Он видит, что изменился, и делает вывод, что он что-то утратил. Но по мере того, как мы растем и развиваемся духовно, изменения происходят, и именно они меняют наше самоощущение. Позвольте мне проиллюстрировать это. На днях я наблюдал, как 4-летний ребенок выходил из дома вместе со своей матерью. Ребенок не шел, он прыгал и скакал. Но мать шла. Ребенка переполняла энергия, но он еще не научился управлять ею. На первый взгляд кажется, что у ребенка энергии гораздо больше, чем у матери. Но на самом деле это не так. Энергии больше у матери, просто она знает, как контролировать ее, как пользоваться ею правильно. В духовной сфере происходит то же самое.
Часто люди неправильно оценивают это замедление и думают, что они утратили что-то жизненно важное. Они страдают от утомления и депрессии. Так что давайте признаем, в христианской жизни человек также проходит через стадии. Порой одного осознания этого факта бывает достаточно, чтобы разрешить проблему. А теперь перейдем к второму принципу. Делая добро, да не унываем. Мы склонны забывать, что такое это делание добра, и путаем его все с тем же самым неделя за неделей. Когда отношение к жизни приобретает такую окраску, то неизбежно наступает утомление. Но Павел говорит: «Хочу напомнить вам, что вы христиане, а христианская жизнь должна быть полна добрых дел. Если вы смотрите на христианскую жизнь как на скучную обязанность, то оскорбляете этим Бога». Что есть христианская жизнь? Это важный вопрос. Слишком часто на него отвечают так: «Жить христианской жизнью означает избегать тех вещей, которые делают мирские люди, или ходить в церковь и принимать участие в как можно большем количестве религиозных мероприятий. Мы сами превращаем радость в нудную работу, в тяжкое бремя. Если мы дошли до того, что хотя бы один из аспектов христианской жизни превращается в скучную обязанность, почти наказание, то мы оскорбляем Бога. Мы забыли саму суть христианства. Христианская жизнь — это не подневольный труд. Христианская жизнь сама по себе стоит того, чтобы назвать ее просто жизнь. Она праведна и славна, чиста и хороша. Это такая жизнь, которую вел сам Сын Божий. Жить христианской жизнью означает быть подобным самому Богу в Его святости. Следует постоянно напоминать себе, что это великая и прекрасная жизнь. Она сама по себе есть доброе дело. Как я дошел до своей нынешней жизни, жизни, которой я недоволен и на которую я ропщу? Единородный Сын Божий оставил небеса и сошел на землю, чтобы спасти меня. Он пришел, лишенный каких-либо внешних признаков своей вечной славы. Он смирил себя и родился, как обычный младенец. Он терпел этот мир 33 года. На него плевали, его оскорбляли, ему на голову надели терновый венец. Его пригвоздили к кресту, и он понес на себе наказание за мой грех. Вот благодаря чему я вошел в эту новую жизнь. И если я хоть на каплю начинаю сомневаться в славе и благородстве христианского пути, то тем самым я плюю на Господа. Делая добро, да не унываем. Никогда не смотрите на свою христианскую жизнь как на утомительный путь, по которому еле плетешься. Если у вас появится такое искушение, то вспомните начало. Посмотрите на лежащий в зле и грехе мир и задумайтесь о преисподней, к которой он вас вел. А потом посмотрите вперед и осознайте, что вы идете по самому прекрасному пути, который этот мир когда-либо знал. Но позвольте мне теперь перейти к следующему принципу. Суть его заключается в том, что наша жизнь на этой земле — подготовительный этап. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Когда вы чувствуете себя усталыми и изнуренными, взгляните на свою жизнь в свете вечности. Задумайтесь, что все это значит, и вы увидите, что все это — подготовительный класс. Эта жизнь есть преддверие вечности. И все здесь лишь предвкушение и ожидание грядущей жизни. То, что кажется нам на земле величайшей радостью, не более чем ранние плоды, первые початки, слабая тень грядущей вечной радости. Напоминайте себе об этом, когда унылая текучка вгоняет вас в депрессию. Может быть, вы думаете: «Ну вот, еще один день мучиться». Или, выражаясь словами какого-нибудь проповедника: «Опять воскресенье, и мне проповедовать два раза». Какие ужасные слова! Поместите все это в контекст вечной славы, и вы увидите, все изменится. Продолжайте свой путь,
убеждает нас Павел. Все так же делайте добро. Не унывайте. Вы знаете точно, что впереди вас ждет вечность. Как только вы хотя бы частично осознаете истину об этом небесном урожае, вы уже не будете изнемогать, творя добро. Мир слишком велик для нас. Вот в чем наша проблема. Мы чересчур погружаемся в свои трудности. А надо смотреть вперед, в предвкушении вечной славы, отдаленный свет, который мерцает впереди. Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Пропустите через ум и сердце представление о славе, к которой вы идете. Это и станет вашим лекарством.

Вы прослушали передачу «Беседу по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирлен-Луш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вашему вниманию предлагаю послушать пение Василия Иосифовича Алперова и проповедь на тему «Жертвенный агнец Божий». Итак, друзья мои, приготовьтесь слушать нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я предлагаю вам тему о жертвенном Агнце Божьем. Буду читать из двух мест Священного Писания. Первое место Священного Писания – Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 28 стиха и ниже. Второе место – книга пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 10 стих. Итак, читаю первое место. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И второе место, 53 глава Исаии, начинаю читать с 4 стиха. «Но Он, то есть Господь наш, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Так мы прошли с вами повествование о страдающем Господе нашем Иисусе Христе. Иоанн показывает на идущего к нему Иисуса и говорит: «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Заметьте, какое слово. Он берет сам. Берет на себя грех мира. И здесь мы прочли в 53 главе Исаии, что Бог возложил на Него все грехи человечества. Он понес наши болезни, Он понес наши немощи. Мы думали, что Он был виновен, и потому Господь наказал Его. Но Он истязуем был за грехи наши, как написано, и мучен за беззаконие нашего. Все мы, все до одного, были порознь, не соединены с Богом, но разрознены с Ним. И мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всего рода человеческого. Дорогие друзья, это место Священного Писания рассказывает нам о жертвенном Агнце, который принесен был в жертву Богом, самим Богом, за грехи всего мира земли. Мы читаем в послании римлянам: «Все согрешили и все лишены славы Божьей». Римлянам 3, 22-23. «Все без исключения люди были лишены славы Божьей и не могли подойти к Богу святому и истинному, потому что грех не позволял это сделать». Таким образом, человек был без надежды на этой земле, был обреченным на смерть. Но Бог возлюбил весь мир так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Сына мог иметь жизнь вечную. Через покаяние, через возрождение Господь приближает человека к Себе и делает его свободным от греха. Он для этого и послал Агнца Божия Иисуса Христа, чтобы тот выполнил миссию примирения. Апостол Павел утверждает, что все люди земли находятся в неправде перед Богом. То есть нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Об этом мы читаем в 3 главе послания апостола Павла римлянам. И хотя Господь Бог оставил закон для исполнения, однако же этот закон не мог исполнить ни один человек. Но Бог находит новый вариант. Он говорит через апостола Павла: «И хотя человек не оправдывается делами перед законом, но независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и все лишены славы Божией одинаково.
История израильского народа доказала, что ни один человек не мог исполнить весь закон. Единственным исполнителем полного закона явился Господь Иисус Христос. Один единственный Сын Божий, который мог исполнить закон. Каждый верующий знает, что на протяжении многих-многих сотен лет люди, не знавшие даже закон, не могли существовать праведно перед Богом. И причина была в том, что грех жил внутри человека. Когда же случилась такая беда, что грех поселился внутрь самого человека? Каждый из нас знает. Из Писания мы читаем, что «Адам согрешил, и через Адама все поколение человеческое осталось жить в грехах». Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание. Итак, для того, чтобы спасти человека, нужна была жертва. Жертва святая, чистая, богоугодная, совершеннейшая жертва. И потому мы читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

сделать верующими. Жертвенный агнец был принесен Богом в жертву за грехи всего мира и каждого человека в отдельности. Это была первая мысль. Вторая мысль – это та, что жертвенный агнец сам взял на себя грехи всего мира добровольно. Весь путь жизни Христа был усеян шипами дьявола. Дьявол знал миссию Иисуса Христа, и он желал еще до Голгофы убить его. Он возбуждал книжников, фарисеев, озлобленный народ, которые с камнями двигались на Иисуса Христа, дабы убить его. И последний его приступ был в Гефсиманском саду. Иисус Христос в великом борении вынес этот великий подвиг на своих плечах. Дорогие друзья, Господь, молясь своему Отцу Небесному, сказал: «Отче, если возможно, пронеси сие чашу мимо меня». Мы знаем, что дьявол стоял рядом и тоже подслушивал слова Иисуса Христа. Он думал: ну еще один нажим, еще немного, еще чуть-чуть, и Сын Божий будет побежден. Но вот Господь сказал одно слово: «Впрочем, не моя будет воля, но твоя да будет. Не как я хочу, но как ты». Это была великая победа, и дьявол отступил. Одно маленькое слово «впрочем» разрушило все планы сатаны. Жертвенный агнец, Сын Божий, сам взял на себя грехи всего мира. И на этот подвиг он шел добровольно. Давайте представим себе на минуту такое положение. В кабинете, в большом городе, в Академии наук сидит великий человек, который много сделал для человечества. Он покрыт славой, он покрыт уважением. Но вот однажды приходят к нему и грубыми руками скручивают его руки за спину и потом везут в глубокую, далекую Сибирь. И там на протяжении долгих лет этот уважаемый человек, академик, великий ученый, сделавший много для мира благословенного добра, оказался где-нибудь на лесоповале или, может быть, в какой-то затхлой шахте. Возможно, окружающие люди, такие же ссыльные, такие же заключенные, радовались, что к ним наконец попал такой прекрасный человек, от которого можно было бы почерпнуть и утешение, и взять хотя бы немного ума. Да, люди могли считать за честь вместе находиться с таким человеком, но каково было самому этому человеку? Вот так же и Господу Иисусу Христу, который имел престол самого Отца Небесного, пришлось спуститься на грешную землю, где царствует дьявол и его духи. Когда Иисус Христос проповедовал людям, то сердца людей наполнялись радостью и благословением, потому что они слышали необыкновенные слова от необыкновенной личности. Они радовались общению с великим учителем. Но сам-то великий учитель разве мог радоваться тому, что его окружают духи злобы поднебесной? Но он пришел на землю добровольно. Он знал, на что шел. Он был действительным жертвенным агнцем, который сам добровольно взял на себя грехи всего человечества. Это вторая мысль. И третья мысль. Жертвенный агнец принес всему миру манифест примирения через свою собственную кровь, через свое собственное тело, через свою собственную жертву. 3,5 года его служения ученикам и всем близким своим евреям показали, насколько был благ Господь. Его учение осталось на страницах Священного Писания. Через его слово обратились многие и многие люди. Друзья мои, он стал спасителем всего рода человеческого. Если бы не Иисус Христос, то все люди бы не познали, в чем есть сладость благодати Его. Однажды Он показал пример любви ближним Своим, ученикам Своим. И этот пример любви отмечен на страницах Священного Писания. Великий Учитель, Господин неба и земли, Царь

царей и Господь господствующих склонялся перед каждым из учеников и омывал ноги каждому из них. Он отирал потом полотенцем и смотрел в их глаза и видел, что они не могли любить его так, как он любил их. Он говорил им прекрасные истины, а они думали, кто из них больше. Он уже знал, куда пошел Иуда. Он уже знал, что будет через несколько часов с ним и со всеми учениками. Господь, собрав учеников, пошел на гору Елеонскую. Там, в Гефсиманском саду, он должен был последний раз иметь общение со своим Господом, Отцом Небесным. Он уже знал, что и Петр, и все остальные ученики разбегутся от него, и что он будет предан в руки грешников, но он знал цену своему поступку, своему великому подвигу. Имя этому подвигу – примирение с Богом. Агнец Божий отдал сам себя в жертву умилостивления за грехи всего человечества, сделался жертвой примирения. Это великая честь и великое благословение для нас. Кто из нас хотя бы на минуту может представить, что вынес Иисус Христос, святой человек, Сын Божий, для того, чтобы примирить человечество с Богом? Отречение Петра, самого близкого человека. Сон беспечных учеников, их трусость, издевательство первосвященников и народа, бичевание у Пилата, наконец, терновый венок, публичные обвинения и приговор, да будет распят, все это должен пережить Господь Иисус Христос. Немногие в то время сочувствовали Иисусу Христу. Женщины лишь плакали, но Господь, несмотря на то, что очень страдал, говорил им: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Дорогие друзья, крестный путь Иисуса Христа был полит кровью. Кровью не человека только, но кровью Агнца Божия. Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В 27 главе Евангелия от Матфея красочно описано это великое событие, когда был побежден враг, когда на Голгофе умер Сын Божий, когда пришел конец закону и родилась великая благодать Божья, принесшая примирение человека и Бога. Евреи знали, что всякий человек, висящий, повешенный на древе, проклят. Первосвященникам мало было убить Иисуса Христа, им нужно было еще опозорить его. Нужно было его предать проклятию, чтобы весь народ смотрел на него с презрением. Первосвященники добились своего. Они не удовлетворились тем, чем удовлетворялись раньше. Раньше они выводили на лобное место своих грешников и побивали там камнями. Но нет, они хотели увидеть Иисуса Христа повешенным на древе, чтобы сказать о нем: «Проклят он». На Голгофе римляне распяли Иисуса Христа как преступника. Евреи ненавидели это место. Они всегда с ужасом смотрели на место Голгофы, на лобное место. Но Бог на этом страшном месте, месте казни, месте смерти, месте страшной ненависти, проявил величайшую любовь. Почему? Потому что там родилась благодать и прощение. Там человек приобрел искупление от грехов своих. Когда Господь висел на кресте, проходящие люди мимо говорили: «Разрушающие храмы в три дня созидающие, спаси себя самого». Первосвященники говорили: «Других спасал, сойди и ты, и уверуем в тебя». Разбойники тоже говорили: «Спаси себя, спаси и нас». И воины то же самое поносили Иисуса Христа, говорили: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И те, и другие, и третьи, и четвертые все говорили о спасении. Ты можешь спасти самого себя. Но Иисус Христос пренебрег своим собственным спасением на Голгофском кресте от физической смерти,
для того, чтобы дать спасение для духовной жизни каждому человеку, уверовавшему в Него. Вот Его последние слова. «Полный любви, полный благости, Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда к Нему обратился один из разбойников, он сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Ему ли нужно было заботиться о несчастном разбойнике в этот страшный час, когда он сам должен умереть вот-вот? Но он посмотрел со своего креста на народ и обнаружил стоящую у креста мать. Она, залитая слезами, стояла у своего сына, у распятия, и, наверное, вспоминала его рождение, его чудесную жизнь и оплакивала его. И вот, сочувствуя слезам матери, Иисус говорит: «Жена, все сын твой», показывая на Иоанна. Иоанну говорит: «Все матерь твоя». Он не заботился о себе, он заботился о своей матери. «Элои, элои, лама савахвани», говорил Господь, смотря на небо. Он призывал во свидетели Отца Небесного, который оставил его. Исполнилось пророчество великого пророка Давида, который говорил в 21-м псалме: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И тогда в великих страданиях Иисус Христос сказал: «Жажду, жажду, жажду того момента, когда настанет, наконец, свобода от греха для всего человечества». А люди думали, что Он жаждал, просил воды. Но вместо воды они наполнили губку с уксусом и смешанную с желчью, и подали Ему. И написано, Он, отведав, не захотел пить. Он не захотел умирать с одурманенной головой. Он не хотел принимать этого наркотика. Он хотел с чистым сознанием перейти в руки Отца Своего Небесного. И потому Он сказал: «Совершилось!» Да, совершилось спасение для всего рода человеческого, для каждого человека в отдельности, кто только уверует в Иисуса Христа как личного Спасителя. И потом Господь сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И в ответ Господь возгласил чудесным образом свое подтверждение, что это Сын Его. Мы знаем из Писания, что завеса в храме разодралась сверху донизу. Господь Отец Небесный участвовал в этом. И тем самым Он сказал: «Теперь во святое святых доступ каждому человеку обеспечен». Примирение Бога с человеком совершено жертвенным агнцем Иисусом Христом. Это третья мысль. И четвертая мысль. Жертвенный агнец Божий, совершивший примирение человечества с Богом, ожидает всех своих близких, которые любили Его в своих чудесных небесах. Верные Богу и Христу люди объединяются вместе у жертвы Иисуса Христа, у тела Его, у крови Его, исполняя Его заповедь каждый месяц в своих молитвенных домах. Они вспоминают все события, связанные со страданием Сына Божия, Агнца Божия. И каждый раз, каждый месяц, в первое воскресенье, верующие люди приходят в молитвенный дом для того, чтобы еще раз засвидетельствовать о своей принадлежности к Господу нашему Иисусу Христу. Они приходят как члены тела, но каждый из них рассуждает о ломимом теле Иисуса Христа. Что означают слова «ломимое тело»? «Ломимое» значит «измученное». Как в одном словаре написано, изуродованное до неузнаваемости, ободранное до костей, страдающее тело. Вот что значит ломимое тело. Ломимое тело не в том плане, мы должны понимать, что кто-то ломал кости Иисуса Христа. Нет, нет, о нем написано, что кости Его не была сокрушена. Ломимое значит в высшей степени изуродованное.
На такое тело, изуродованное, нельзя смотреть без содрогания. Такое тело было у Иисуса Христа в день Его великих страданий за грех человечества. Но ломимое тело еще является и прообразом гонимой, отверженной народом группы людей, то есть Церкви Христовой. Да, мы тело Христово, и это тело Христово враг всегда ломает, всегда старается уничтожить, всегда старается изуродовать. Ломимое тело – это прообраз в хлебе жизни. Ломимое тело – это то, что мы ощущаем внутри себя, когда мы в сознание приходим, как грешники, перед святым истинным Богом, прося у Него прощения, и говорим: «Мы недостойны, Ты нас удостоил, и Ты сделал нас способными войти частицей в Твое ломимое великое тело, в Церковь Христову». А что мы думаем, когда читаем слова «пролитая кровь»? Не просто кровь, но кровь Сына Божьего, насильственно пролитая на землю, с Голгофского креста. Она текла ручьем для того, чтобы принести этой земле спасение, жизнь новую в Боге. Вот что означает пролитая кровь Иисуса Христа, жертвенного Агнца Божьего. И теперь этот жертвенный Агнец ожидает нас в небесах. Мы скоро туда придем. Мы скоро будем ликовать вместе с Ним. Мы займем вместе с Ним самое высшее положение, которое только можно себе представить. Он посадит нас на своем собственном троне, и мы вечно будем с Ним. Жертвенный Агнец, совершивший примирение человечества, ожидает нас в своих небесах. И мы, конечно, верим, что так оно и будет. Настанет время, Господь исполнит свое обетование, которое оставил верным своим. Слава Ему за все. Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На кухню, где о чем-то задумавшись сидит Верочка, входит дедушка Петр Иванович.
2: Верочка, ты одна сидишь здесь?
3: Да, одна.
2: А где же остальные?
3: Люда в магазин пошла, Сережа с друзьями куда-то ушел, а Вадим в библиотеке.
2: Вот оно как. А ты о чем здесь задумалась? Наверное, по маме скучаешь?
3: Да, немного.
2: А может, и неприятности какие есть, а? Уж больно ты грустная сегодня.
3: Да нет, дедушка, я только о старости думаю.
2: О, о старости?
3: Да.
2: Ах ты, милая, о старости она думает.
3: Дедушка, а разве это плохо думать о старости?
2: Да нет, неплохо, только у тебя еще, дорогая моя деточка, еще длинная дорога до старости. Вот у меня это совсем другое дело.
3: Вот поэтому мне и грустно.
2: Почему же тебе грустно?
3: Я так не хочу, чтобы ты больше старел. И чтобы мама с папой постарели.
2: О, милая моя, почему это тебя такие мысли одолели? Наверное, неспроста.
3: Но ведь мы были сегодня у бабушки.
2: Ах, это из-за бабушки Елены.
3: Мне так жалко ее. Бедная наша бабуленька. Последнее время так сильно изменилась. Совсем состарилась и ослабела.
2: И не говори, миленькая.
3: Она такая вся морщинистая стала, как изюм, и похудела сильно.
2: Что поделаешь, Верочка, таков удел всех людей. И Библия нам постоянно об этом напоминает.
3: Дедушка, она что, скоро умрет?
2: Как скоро это будет, один Господь знает. Но это будет, и никуда от этого не уйдешь.
3: Дедушка, разве нельзя этому как-то помочь?
2: Не знаю, как это можно.
3: Разве нельзя придумать какое-то лекарство?
2: Да, это так. Человек давно уже мечтает о лекарстве от старости и смерти. Но не нашли еще такого лекарства, да и вряд ли найдут когда-нибудь.
3: Как жалко.
2: Ну, Верочка, не жалей. Средства от старости все же есть.
3: Есть?
2: Да, есть. Оно есть у Господа. Это дерево жизни, помнишь, где оно растет?
3: Помню, она растет в раю.
2: Вот, именно там.
3: Где жили Адам и Ева.
2: Да, да, оно находится в Едемском саду. И когда первые люди согрешили...
3: То Бог выгнал их из рая.
2: Вот, ты хорошо помнишь.
3: И у входа поставил ангела с огненным мечом.
2: Правильно, чтобы они не укусили от древа жизни... и не стали жить во грехе вечно, это было бы ужасно.
3: Дедушка, а почему Бог не делал так, чтобы хорошие люди жили бы вечно, а плохие и злые пусть бы умирали?
2: Но ведь Бог так и сделал.
3: Нет, ты же сказал, что бабушка состарилась и потом умрет.
2: Но она потеряет только свое старое негодное тело. А у Господа она получит совершенно новое, бессмертное тело. Такое, как у Иисуса, когда Он воскрес из мертвых.
3: А это жизнь вечная у Господа. Будет физическая жизнь? Да, а не какая-то...
2: а не духовное только. Так ты, наверное, хочешь спросить?
3: Да. У нас там будет самое настоящее тело, да?
2: Конечно, будет тело. Иисус же Христос после воскресения ходил же по земле и был с учениками. Они Его видели, разговаривали с Ним, и у Него было настоящее тело. Только другое, гораздо лучшее, вечное тело.
3: Как чудесно!
2: Да.
3: Значит, и наша бабулька будет там у Господа?
2: Да.
3: Молодой и настоящий красавец.
2: Да, действительно.
3: Как на ваших старых семейных фотографиях?
2: Нет, еще лучше. Намного красивее, ведь это будет уже не стареющее тело.
3: Как интересно.
4: Знаете что? Там уже соседка под машину попала.
3: Ужас!
2: Какая же это соседка?
4: На скорой только что увезли.
2: Это какая же соседка?
4: Да, это новая, крикливая которая.
3: Она что, умерла?
4: Нет, живая была, когда скорую забирали.
2: Но слава Богу, что хоть жива осталась.
4: Только что твердила. Господи, помоги, Господи, помоги.
2: Ах, и про Бога все же вспомнила, да?
4: Да.
3: Хоть бы она только не умерла.
2: Как же это все случилось?
4: Автобус поворачивал, а за автобусом такси ехала. Она думала, что больше за автобусом нету машин. И бах, прямо по такси.
3: Ужас.
2: Да, действительно.
4: Дедушка, как ты думаешь, поможет ей Бог? Ведь она такая злая и в Бога не верит.
2: Думаю, что поможет, Сереженька. Он помогает всем страдающим, кто к нему обращается.
3: Конечно, поможет. Он ведь любит всех грешников.
2: И к тому же Иисус говорит, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
3: Вот именно. Она ведь теперь больная.
2: И больная не только духовно, но и физически. Да, как это случилось? Надо молиться, чтобы наша соседка обратилась к Господу всем сердцем.
4: А мне как-то и молиться за нее не очень-то хочется.
2: Что ты, Сереженька? Мы не должны так думать.
4: А что? Пусть полежит в больнице и образумится немного.
3: Ну, Сережа.
4: Но нельзя ведь быть всегда такой злюкой.
2: Сереженька, Бог ей судья, а нам Господь что говорит?
4: Знаю, молиться забивающих.
2: Вот-вот. Бог говорит, если голоден враг твой, накорми его хлебом. Мы не должны, Сережа, радоваться несчастью этой соседки, хотя она многое неприятности нам доставила.
3: Надо жалеть ее. Она же и так несчастна в своей злости.
2: Правильно, Верочка. Наше дело, дети, молиться за ее, чтобы Бог Духом Святым совершил работу в ее сердце.
4: А мы вам молились за нее с мамой тети Хельми.
3: Ну и что, Сережа, что молились? В Библии сказано, что надо усиленно молиться.
2: Вот правильно, Верочка.
3: Я даже с мамой в больницу пойду навестить ее.
2: Вот это хорошо.
3: Как жалко, что мамы нет. А то бы она сразу узнала, в какой больнице лежит Галина Владимировна. И как она себя чувствует.
4: Да, я тоже по маме соскучился. Хоть бы скорее бы она уже бы приехала.
2: Ничего, Сереженька, разлука тоже иногда полезна для нас. Станете больше ценить свою маму, ее постоянную заботу о вас.
3: А я и так ее очень ценю. Но сама вот такая, ну самая лучшая на свете.
2: Правильно это. Потерпите немножко. Скоро она уже приедет.
4: Скорее бы.

воспитанная на библейских истинах, маленькая Вера, хотела как можно скорее навестить соседку, чтобы рассказать ей, кто может дать ей мир и покой. Но возможно ли действительно со спокойным сердцем относиться к приближающейся смерти? На опыте многих христиан мы можем сказать, что да, возможно. Если человек примирен с Богом, он не боится смерти. Апостол Павел так пишет о смерти в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом». Такова ликующая песнь христианина в его смертный час. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Мы поем: «Бог нас от гибели спас! Бог нас от гибели спас! Да, Бог нас навеки простил во Христе! Бог нас от гибели спас!» В ответ на вопрос Верочки, почему человеку нужно умирать, почему он не может жить вечно, Петр Иванович напомнил события, происшедшие в Едемском саду, месте, где родился сам акт смерти. Человек был создан для вечной жизни в общении со своим Творцом, Богом. На рассвете своего бытия человек не знал ничего ни о смерти, ни о боли, ни о страданиях, ни о печали. Его жизнь была полна гармонии, радости, чистоты и святости. Но потом, как об этом просто и доступно рассказывает нам Библия, Слово Божие, к человеку, к этому прекрасному творению Божьему, подошел искуситель, дьявол, павший и изгнанный с небес ангел. И человек вместо послушания своему Создателю добровольно склонил свое сердце к искушению, позволил дьяволу насадить туда первый росток зла, непослушания и неверия. Дьявол, олицетворение зла, неправды, стал другом и советником человеку, поднял человека на восстание против своего Создателя, который с любовью обеспечил свое создание всем необходимым для счастливой и радостной жизни на земле. Невозможно винить Бога в том, что Он не предупредил свое творение об опасности греха и непослушания. Нет, Бог предупредил человека. Он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но поддавшись красивым и обольстительным обещаниям искусителя и поверив, что послушание Богу унижает его и что он сам может стать как Бог, человек поставил под сомнение истинность Слова Божьего. Тактика дьявола и сегодня такая же. Миллионы верят, что не важно, что говорит Бог, если он вообще существует. Можно прожить и без Бога, без указов сверху. Когда Слово Божие теряет свой авторитет в сердце человека, человек становится легкой добычей для дьявола. Отпавший от Бога человек проглотит любую бессмыслицу. Ему подойдет любая философия, мировоззрение или теория. Поэтому в нашем обществе, как на Западе, так и на Востоке, дьявол употребляет все методы, чтобы подорвать авторитет Слова Божьего. Поэтому Библия атакуется тяжелой артиллерией разных наук и философии. И это одна из причин, почему Библию, Слово Божие, так трудно достать в атеистических странах. Это не случайность. Это целенаправленная тактика врага души человеческой, который стремится лишить человека источника жизни.
Но вернемся еще к событиям Едемского сада. Когда сатана искушал Еву, он сказал три вещи. Во-первых, он сказал: «Не умрете, если вкусите от запретного дерева». Бог сказал: «Умрете». Человек был поставлен перед выбором. Кому поверить? Сатане или Богу? Кому вы бы поверили? Зачем спрашивать, скажете вы? Конечно, Богу. Почему же тогда Адам и Ева решили поверить сатане? Потому что они были обмануты тем образом, в каком предстал им сатана. Они не знали, что под этим образом скрывается дьявол, отец всякой лжи, восставший и ниспровергнутый ангел, который еще до начала времени восстал против Бога, пожелав стать таким, как Бог. Дьявол не предстал пред Адамом и Евой во всем своем безобразии и ужасе. Он предстал в обольстительном, источающем мудрость и знание виде. Адам и Ева не узнали в нем своего врага, и поэтому они склонили свои сердца к слушанию его абсурдных и лживых речей. Но вина Адама и Евы не в том, что они не узнали врага своих бессмертных душ, а в том, что они проявили непослушание слову своего Создателя. Сколько людей сегодня не верят Слову Божьему? Они готовы скорее поверить обольщающим слух учениям своих учителей, профессоров, объяснениям и советам своих друзей, людям, понятия и суждения которых так же ошибочны, как их собственные. Бога нет, Он умер. Человек сам себе Бог. Загробная жизнь? Глупости. Ее нету. Грех? Да это просто недостаток характера, результат обстоятельств или воспитания. День Великого Суда? Да это сказки. Его никогда не будет. И так это все уверенно говорится, что можно подумать, что человек все знает на основании своего личного опыта, хотя срок его жизни на земле только несколько десятков лет. Создание знает больше своего Создателя. Но Бог сказал: «В тот день смертью умрешь». И случилось так, как Бог сказал. Смерть, которую испытали в ту минуту Адам и Ева, была страшней любой физической смерти. Они были разлучены с Богом. Общение с Богом прервалось. Сатана преподнес еще одну приманку своей ничего не подозревавшей жертве. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Сатана был прав. Глаза Адама и Евы открылись, и они узнали, что наги. Они стали способны видеть. Но видеть что? Они стали видеть все то, чего они никогда не хотели бы видеть. Впервые в жизни они увидели наготу, стыд, ложь. Потом пришел первый приступ гнева, первая зависть, первое убийство и так далее, бесконечный ряд других грехов. Да, жить можно и без Бога, но это значит жить во грехе и печали. Ты можешь жить без Бога, но эта жизнь не будет свободна от сердечной боли, горьких слез и страданий, которое будет порождать твое непослушание Богу. Тебе нужно учесть это при своем выборе. Что ты изберешь? Послушание Слову Божьему или непослушание? И последнее, что дьявол обещал Адаму и Еве, это то, что они будут как боги, знающие добро и зло. Это, вероятно, был самый великий обман, который дьявол когда-либо использовал в своей коварной тактике. Кто не желал бы стать лучше, чем он есть? Но путем непослушания человек никогда не достигнет этого.
Знаете ли вы, каким путем дьявол стал тем, что он есть? Бог не создал его дьяволом. Он создал ангела по имени Люцифер. Среди небесного воинства ангелов Люцифер был самым прекрасным, одаренным наибольшей славой. Он был также ответственным за пение и хвалу, которую ангелы воздавали Богу. И когда он восстал против Бога, пожелав сам стать как Бог, он потерял не только свое место пред Богом, но и всю ту небесную славу, которую однажды имел. Библия так рассказывает об этом трагическом случае. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Славный Люцифер из-за своего непослушания, восстания и тщеславного желания стать равным Богу стал низвергнутым ангелом тьмы, которого Библия называет сатаной. Также Адам и Ева, не послушавшись Бога, не только не стали богами, как обещал сатана, но во многом уподобились дьяволу. Они мгновенно потеряли свое славное, невинное и чистое состояние и наследовали натуру, способную совершать еще большие грехи, чем непослушание. Сатана торжествовал. Человек попал в расставленную мною ловушку. Глупцы поверили мне, поверили, что будут богами. Думали, что Слово Божие можно нарушить без последствий. Любой человек в любом поколении, в любом обществе и любой культуре, если он решит отвернуться от Бога и жить в непослушании вечно пребывающему Слову Божьему, рано или поздно становится более подобным дьяволу, чем Богу. Только пребывая в Боге, человек может быть чистым и невинным. Без Бога он теряет эти добрые и драгоценные качества. Без Бога он блуждает, не имея направления. Но благодарение Богу, что он оставил заблудшему и отпавшему человечеству свое слово, Библию, которая направляет заблудшего человека обратно к Богу, к личному познанию своего Создателя. Это личное познание Бога начинается через познание Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если желание твоего сердца, мой друг, прийти к Богу, то тебе нужно сперва прийти к Иисусу Христу и принять Его таким, как Библия нам представляет Его, твоим личным спасителем и примирителем с Богом. Через свою крестную смерть на Голгофе и пролитую кровь Иисус Христос стал твоим посредником и спасителем пред Богом. Готов ли ты принять Иисуса Христа как спасителя в свою жизнь? Христос также должен стать твоим Господом. И когда это случится, когда Иисус станет твоим Господом, все прекрасное, что дьявол разрушил в твоей душе, будет восстановлено. И более того, ты будешь знать, что после этой жизни Иисус Христос своими пронзенными за тебя руками вознесет тебя на небо, к Отцу, в вечные небесные обители, которые Он приготовил для тебя.
Участь твоей вечной души зависит от тебя самого. На моей ответственности только передать тебе весть о Спасителе Иисусе Христе. Решение же, принять или отказаться от предлагаемого Богом дара спасения, остается за тобой. Я от всего сердца, ради твоего блага, поощряю тебя принять в свою жизнь Иисуса Христа. Прошу тебя, не медли, но сейчас, сразу во время песни, которой мы закончим эту передачу, обратись в молитве к Богу. Попроси Бога простить тебе все твои грехи во имя Иисуса Христа. Бог ответит на твою молитву и даст тебе новую жизнь в общении с Ним, твоим Создателем и Богом. Да благословит тебя Бог!

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Новая песня для новых сердец» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: По мнению некоторых комментаторов, это пророчество относится к вторжению Синахирима. Израильтянам угрожала беда, которая была проявлением божественного гнева. Казалось, что вторжение ассирийцев и покорение Иудеи были неизбежны. Но Бог пообещал вмешаться, защитить свой народ и наказать ассирийского царя. В тот день его народ должен был сказать: «Славим тебя, хотя ты гневался на нас и послал ассирийского правителя наказать нас, но ты отвратил гнев свой и утешил нас». Если именно в этом заключается значение пророческих слов, тогда перед нами пример освященных страданий. И урок заключается в том, что если мы ощущаем на себе удары Божьего жезла, можем с надеждой смотреть в будущее, когда жезл отойдет от нас. Эти слова также учат нас, что, избавившись от наказания, мы должны возблагодарить и прославить Бога. Давайте воздвигать камни напоминания, изливать масло благодарности на них, петь Богу, благословлять Господа, чей гнев водворяется на мгновение, а милость пребывает от вечности до вечности. По мнению других исследователей Библии, этот текст относится к более отдаленному будущему, и мне кажется, что к этому выводу сложно не прийти после прочтения 11 главы. Наступает время, когда волк будет обитать рядом с ягненком, лев будет есть солому, как вол, а младенец будет играть над гнездом ядовитой змеи. Тогда Господь опять явит свою силу, сохранит жизнь остатку, повторит чудные дела в Египте и у Красного моря, и вновь будет воспета песнь Моисея. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». В тот день еврейский народ, на коем оказалась кровь Христа, который долгие столетия был рассеян по всему миру и гоним во всех странах, будет возвращен в свою землю, и соберутся рассеянные иудеи с четырех концов земли. Они станут участниками тысячелетнего царства и с радостью будут черпать воду из колодцев спасения. В тот день, когда весь Израиль спасется и Иуда окажется в безопасности, будет раздаваться праздничное пение. «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Весь народ будет единодушным, у людей будет одно сердце на всех. Они будут говорить, как один человек: «Славлю Тебя». Так возвысит свой голос некогда разделенный, а теперь единый народ. Хотя оба эти толкования истины и оба назидательны, этот текст настолько многогранен, что его можно прочитать и по-иному. А сделать это можно будет в том случае, если мы увидим здесь описание того, что происходит с человеком, когда Бог выводит его из тьмы в чудный свой свет, освобождает от духа рабства, от страха божественного гнева и дает через дух усыновления свободу во Христе. Я убежден, что в тот день эти слова исполнятся. Поэтому у верующего есть основание радостно воскликнуть: «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Рассматривая эту песню с данной точки зрения, мы, во-первых, обратим внимание на прелюдию к песне, а во-вторых, вслушаемся в саму песню. Во-первых, я прошу вас обратить внимание на прелюдию к этой удивительной песне. Песню предваряет вступление. «И скажешь в тот день». Эти слова — камертон для настройки арфы, на которой будет исполнено само произведение. Эти пять слов содержат важное наставление для нас. Вначале обратите внимание на то, что для песни должно наступить определенное время. «В тот день». «Тот день» может означать как время суда, так и время благословений. В любом случае, «тот день» — это день проявления могущества Бога. Тот день — время ужаса для врагов Божьих, время великого утешения Божьих друзей. И в том и в другом случае Бог обнажает свою мышцу и являет людям свою силу. В тот день, когда человек радуется во Христе, Бог являет свою силу, воздействуя на его сердце и совесть. И Святой Дух подчиняет его царственной власти Христа. Не каждый день Бог так могуче действует на человеческое сердце. У него есть для этого определенное время. Поэтому бывает, что часто слова проповедника оказываются недейственными. Он призывает, аудитория слушает, но никто не откликается на призыв. Иногда проповеднику удается пробудить какие-то чувства и порывы у слушателей. Но они все равно не обращаются ко Христу, потому что чувства оказываются ранними весенними цветами, которые опадают с ветвей деревьев, не принося плода. Для призыва избранных Богом определено время. В это время Бог посещает их силой своей благодати, которой они не могут противостать. В день своей силы Он готовит народ свой. В этот день Евангелие не только проповедуется, но люди верят услышанному от нас, потому что Господь обнажает свою мышцу. По словам Соломона, для всего свое время. Время разрушать и время строить, время войны и время мира, время поражать и время исцелять. Так и в жизни грешника есть время для осознания своей греховности и время утешения во Христе. Возможно, для тех, чей дух находится в смятении, наступило время, когда Бог ранит и поражает. Уверенность в себе еще слишком велика. Плотская праведность еще слишком дорога сердцу. Самоуверенность должна быть поражена. Праведность должна быть убита, ибо иначе они не уступят место благодати в сердце человека. Бог не оденет нас, пока не разденет. Не исцелит, пока не ранит. Как он может оживить тех, кто еще не умер? Сначала благодать готовит место для фундамента. Только после этого она начинает строить. И горе тому, кто строит, не сделав фундамент, ибо его дом упадет. Горе тому человеку, который ощущает мир, так и не ощутив нужды в прощении, так и не раскаявшись, так и не сокрушившись сердцем. Он увидит, как его преждевременные плоды завянут. Время, когда Бог по-настоящему благословляет, иногда называют временем любви. Возможно, в это время наша душа мучается, но мучения оканчиваются, когда мы встречаем на своем пути любовь Божью. Этот день мудро предусмотрен Богом в его вечных планах. Так что исцеляющая благодать находит человека как раз в самый подходящий для него момент. Кто-то может спросить: «Как вы думаете, когда наступит тот день для меня? Когда я смогу сказать Богу: ты гневался на меня, но отвратил гнев твой?» Мои дорогие, вы без труда можете определить время. Я считаю, что время Божьего утешения наступает тогда, когда нам плохо, и мы смирились, когда мы признаем справедливость гнева изливающегося на нас. Смиренное сердце – один из верных признаков приближающегося мира от Бога. Несколько лет назад один знатный немец оказался на французской галере. Он увидел людей, которые за свои преступления были осуждены пожизненно быть на ней гребцами. Немец был богатым и влиятельным человеком. Ему разрешили пообщаться с осужденными. Он спустился к ним, поговорил с каждым, и оказалось, что все считали себя незаслуженно наказанными. Наконец, один из них признался: «В моем случае приговор был совершенно справедливым и даже милостивым. Если бы меня не заточили сюда, меня бы уже давно повесили за какое-нибудь более тяжкое преступление. Я был большим негодяем, и судья сделал то, что и должен был сделать. Приговорил меня к пожизненному заключению на галере». Знатный немец вернулся к владельцу галеры и сказал: «Только этого человека из всей этой банды я хочу освободить. Я выбрал именно его. Так поступает и наш великий освободитель, Господь Иисус Христос. Когда он видит душу, которая признает свое недостоинство, справедливость Божьего гнева и ни слова не может сказать в свое оправдание, тогда он говорит: „Прощаются тебе грехи многие“. Гнев Бога отвращается от вас тогда, когда вы признаете его справедливость, смиряетесь и кротко просите о милости.

побежали ручьи, а в вашей душе наступило время для песен. В прелюдии к песне также упоминается ее исполнитель. «И скажешь» в тот день. Глагол «скажешь» стоит в форме единственного числа и указывает на одного человека. Вечный мир мы получаем по одному. Ты — личность. Ты сам отдельно от других ощущаешь гнев Божий на себе, и именно ты будешь наслаждаться любовью Господа. Брат, день благодати не наступит для тебя, пока ты не оставишь неверующую толпу. Каждый из нас, как личность, должен проявить себя в день обращения к Богу, даже если до этого человека как личности не существовало. Многим из вас кажется, что вам не о чем беспокоиться, потому что вы живете в христианской стране. Но я говорю вам, горе вам, если вы, обладая всеми преимуществами жизни в такой стране, выполняете обязанности гражданина этой страны, но не имеете спасающей благодати. Возможно, вы думаете, что вам как-то поможет то, что вы принадлежите к христианской семье. Заблуждения некоторых деноминаций в данном вопросе только усугубляют эту иллюзию. Ведь благочестие по наследству не передается. Должно вам родиться свыше. Рождение от матери вам не поможет, ибо рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Я также знаю, что кто-то обнадеживает себя тем, что постоянно общается с христианами, поет, как они, молится, как они, но это тщетная надежда. Калитка ворот, ведущих в вечность, настолько узка, что пропускает людей только по одному. Не написано ли, вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому? Разве вы не знаете, что когда откроется источник дому Давидову для очищения греха и нечистоты, то, как говорит пророк Захария, и будете рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Каждый из вас душой должен ощутить гнев Божий, чтобы избавиться от него и радоваться о Боге вашего спасения. По отношению ли к тебе, дорогой слушатель, сказаны слова в книге пророка Исаии? Ты ли этот благословенный певец? Ты ли один из тех, кому суждено сказать: «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня»? Забудьте о коллективизме, вспомните о себе. Христос не имеет для вас никакого значения, если Он умер за 10 000 человек, а вам нет части в плодах его смерти. У вас не будет причин для радости, если миллионы будут от всего сердца благодарить Бога за прощение, а вы сами не будете иметь прощения. Будьте лично заинтересованы во Христе и не успокаивайтесь до тех пор, пока не поймете, что по благодати заглажен грех именно вашего сердца. Я замечу, что слово «скажешь» обращено к людям, достигшим предела отчаяния. «И скажешь в тот день, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Сокрушенное сердце, где ты? Жена, скорбящая духом, радуйся, ибо в тот день милости ты будешь петь». Отчаявшийся грешник, готовый убить себя, потому что настолько невыносимы для тебя муки совести, ты возрадуешься в день щедрой милости Божьей. Даже ты будешь радоваться, и твое пение будет прекраснее, чем у других, ибо тебе больше всего грехов прощено, и ты острее других почувствовал негодование Божье. Размышляйте над этим, все плачущие, и да даст вам Бог лично познать Его милость. Прелюдия также обращает наше внимание на учителя. И скажешь в том,

0: тень. Кто говорит эти слова? Только один Бог может так уверенно заявить. И скажешь. Кто, кроме Господа, может так повелевать сердцем и речью человека? Только Он. Сотворивший нас, есть повелитель наших душ. Всемогущей рукой Он правит в мире материи, равно как и в мире мысли, и все происходит по Его воле. Он говорит, и скажешь, в тот день. Это значит, что в определенное им самим время произойдет то, о чем Он заявляет. Воля Божья явлена, и она будет осуществлена. Если Бог говорит, что кто-то что-то скажет в определенный день, значит, так тому и быть. Здесь утешение для тех, кого одолевает страх, что слово может не исполниться, и скажешь. Это слово Бога, которое Он обязательно сдержит. Только один Господь может дать человеку право сказать Богу: «Ты отвратил гнев Твой и утешил меня». Если человек самоуверенно заявляет, что Бог отвратил от него свой гнев, но Бог не давал ему права это говорить, то этот человек лжет себе на погибель. А если написано «и скажешь», то это значит, что сам Бог обещает: «Я исполню это, и ты с полным правом скажешь эти слова». Но здесь содержится еще большее ободрение. Ибо даже когда Бог дает право говорить об отвращении Его гнева, мы не пользуемся им из-за нашей немощи. Неверие так распространено, что многое из того, что является истиной, мы не принимаем, и под тяжестью осознания своих грехов приходим в такое отчаяние, что милость Божья кажется для нас слишком большим благословением, чтобы быть правдой. И мы не принимаем великого благословения, хотя оно вожделено для нас. Благословен Бог! Святой Дух знает, как изгнать неверие и дать нам силу принять благословение. Он может сделать так, что мы примем благословение Нового Завета и будем радоваться, благодарить Бога. Некоторых из вас я тщетно пытался привести к вере в утешительные и спасительные истины. Вы разбили меня в пух и прах. Я как можно понятнее излагал вам Евангелие, ибо верю, что его обещания предназначены для вас, и я говорил в сердце своем, наверное, сегодня утром их сердца утешатся. Их сокрушенные сердца будут исцелены словом о Божьей милости. Но, увы, я не могу заставить вас сказать «Славлю тебя, Господи!» Я не могу зажечь в вас веру, наполнить ваше сердце миром. Но моя радость кроется в том, что мой Господь может сделать то, на что не способен Его слуга. Он может заставить немого петь. Он любит вмешиваться в безнадежные ситуации. Для него отчаяние человека — возможность явить свое всемогущество. Когда наши самые страстные слова бессильны, тогда божественно действенно утешение благословенного Духа. Он не просто предлагает вино и масло, а Он возливает их на раны и избавляет от боли измучившуюся душу. Я прошу Тебя, мой Господь, который только один может научить нас петь эту песню, дай покой тем душам, которые искали Его долгие дни и не могли найти. Я, Господь, Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Он может вложить песню в уста ваши, ибо для Его благодати нет ничего невозможного. И вновь мы читаем «И скажешь в тот день». Обратим внимание на то, что в прелюдии задается тон песни. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи». Песня должна быть ясной, четкой, громкой, слышимой для окружающих. Она не будет музыкой тишины, которая иногда звучит в душе. Ты будешь говорить в тот день вслух, ты будешь во всеуслышание свидетельствовать о том, что Господь сотворил для тебя. Когда грехи человека прощены, он не может держать это в секрете. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Даже если прощенный не может выразить что-то словами, он может сказать об этом взглядом. Его поведение, даже его походка выдадут его истинные переживания. Тайны благодати так или иначе найдут выход из человеческого сердца. По крайней мере, духовные люди заметят свидетельство благодати и радостно возблагодарят за них Бога. «Если бы вы знали меня до того, как я нашел Спасителя, вы бы заметили в то время мое стремление к уединению. И если бы вы понаблюдали за мной в моей комнате, увидели бы меня, сидящего с Библией, на коленях, вы бы услышали стоны и вздохи, которые говорили о печальном состоянии моего духа. В те дни меня не привлекали обычные развлечения молодых людей. Я не находил утешения в самых веселых компаниях. Но в то утро, когда я услышал благую весть, ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Любой мог заметить изменения, происшедшие в выражении моего лица. Мое настроение переменилось, и это проявилось, как мне помнится, даже в том, как я стал ходить. Если раньше мои шаги были медленными и тяжелыми, то после этого события я перешел на более бодрую ходьбу. Духовное состояние отражается на состоянии тела. По крайней мере, так было со мной. Моя радость от осознания прощения была так велика, что я едва сдерживался, чтобы не начать прыгать. Если бы я не рассказал об освобождении своей души, то камни бы возопияли. У меня не было желания умалчивать об этом. А даже если бы оно было, я не смог бы сдержаться в любом случае. Божья благодать не приходит в сердце человека, как бродяга в чужой сарай, который ведет себя так, чтобы его не заметили и не прогнали хозяева. Нет, о прибытии благодати становится известно во всем доме. В каждой комнате души знают о ее присутствии. Благодать обнаруживает себя подобно букету лаванды ароматом. Ее, как соловья, не видно, но слышно. Подобная искре, которая попадает в стог сена, она воспламеняет все вокруг и вырывается наружу, давая знать о своей силе. О, душа, отягощенная грехом! Если бы Христос пришел к тебе и простил тебя, то ты сказала бы: «Господи, кто подобен тебе?» Вы бы думали так же, как Давид: «Избавь меня от кровей, Боже! Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Вы радостно повторите вслед за псалмопевцем: «На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти». Я думаю, может случиться так, что вы не только серьезным тоном будете рассказывать о том, что сделала для вас благодать Божья, но и будете очень эмоционально радоваться, вопреки неписанному правилу быть серьезным. Педантичные и холодные люди осудят вас, но не обращайте на них внимания, ибо вы сможете сказать в свое оправдание то же самое, что сказал Давид Мелхоле, когда он скакал перед ковчегом: «Упаси меня Бог, чтобы мне осудить кого-нибудь за то, что он воскликнет «Аллилуйя»» или станет хлопать в ладоши. У нас есть плохая традиция осуждать любое проявление чувств. Но я считаю, что Писание не поддерживает эту традицию. Ибо мы читаем в псалмах такие слова: «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». И еще: «Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных». Что с того, что выражение святой радости выглядит непривычно? Какое это имеет значение, если Бог принимает ее? Тот, кто долгое время просидел в маленькой тюремной камере, может позволить себе, освободившись, порезвиться на улице и прыгать от радости. Кто осудит его? Того, кто долгое время терпел голод, можно, не задумываясь, простить, если за столом, уставленным блюдами, он будет больше думать о насыщении, чем о правилах этикета. О да, они скажут: «Славлю тебя, Господи!» И чем более странным будет выглядеть их поведение, тем лучше они смогут выразить свои чувства. «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Новая песня для новых сердец». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бедность – это пустыня, в которой мираж богатства блестит вдали, заманивая нуждающегося. Человек в этом рассказе слышал его призыв. «Иди, иди ко мне, и я утолю твою жажду». Но, достигнув богатства, человек обнаружил, что его жажда не может быть утолена материальными благами. Его иссохшая душа нуждалась в живительной воде, которую он получил даром, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.

0: Сашенька, если хочешь поесть, хлеб на столе.
1: Я всегда хочу есть, мам.
0: Ну, как сегодня в школе? Все было нормально?
1: У меня все всегда нормально.
0: Это хорошо.
1: Ты знаешь, меня зачислили в физико-математическую школу.
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Как ты можешь говорить, мама, слава Богу, когда Бога нет?
0: Саша, тебе очень повезло, что ты будешь учиться в этой школе.
1: Какой вкусный хлеб, мам.
0: Тебе обязательно нужно получить высшее образование, чтобы не быть таким бедным, как мы. Папа на заводе зарабатывает так мало.
1: Да не беспокойся, мама. Когда-нибудь я стану богатым, как американцы.
0: Только, пожалуйста, не стань таким расчетливым, как они.
1: Я родился в 1955 году в Советском Союзе. Друзья зовут меня Саша. Нас учили в школе, что Бога нет, и что все люди произошли от обезьян. Ну, в общем, мне это понятно. Только возникает один вопрос. Почему сегодня мартышки не превращаются в людей, а остаются, как и были, обезьянами? Итак, в 17 лет я поступил в университет.
2: Саш, почему не идешь с нами погулять сегодня вечером?
1: Я должен готовиться к экзаменам.
2: Все учишься и учишься. Не надоело?
1: Еще бы, не надоело.
2: Ну, надо и развлечься иногда. Жизнь ведь не только книжки.
1: Да, понятно. Но я хочу иметь хорошую работу и зарабатывать много денег, а для этого нужно учиться.
2: Но можно и отдохнуть немного от бесконечных занятий. Ну, идем с нами, а? Выпьем, повеселимся.
1: Ну, ладно, уговорил. Жизнь дается только раз. Мне было 17 лет. Я был еще очень молод и поддавался влиянию приятелей. Начал пить, курить и бегать по девочкам. Я знал, что образование очень важно, но совершенно потерял интерес к учебе. Меня привлекала другая жизнь. Вино, музыка, рестораны.
0: Собираешься бросить университет? Но почему? Ты же должен получить высшее образование, если хочешь добиться успеха.
1: Я знаю, мама, знаю. Но я должен пойти в армию и служить своей отчизне. Это святая обязанность каждого гражданина.
0: Но ты бы мог сначала окончить университет.
1: Мама, за 2 года службы я забуду даже то, что учил в школе. Лучше именно сейчас пойти в армию, а потом продолжить учебу.
0: А что... Что говорит отец?
1: Он согласен. Да не волнуйся ты, мама, я получу образование. 18 лет меня призвали в армию. Нас учили быть храбрыми и честными солдатами и доблестно защищать свою страну от врага, американского империализма. Но втайне я думал, что было бы неплохо жить в Америке. Там живут богато и у всех роскошные машины. Через 2 года службы я точно знал, что мне нужно было. Высшее образование.
2: Холодно сегодня, Саша.
1: Ага. Давай заглянем в это кафе и немного согреемся.
2: Сядем здесь у батареи.
1: Отлично. Нам, пожалуйста, 2 пива. Чтобы я только не дал, чтобы иметь машину с хорошим обогревом.
2: Ты должен стать большим начальником, чтобы ездить на автомобиле.
1: Или разбогатеть.
2: Мне кажется, Саш, ты знаешь, как делать деньги.
1: Ты знаешь, я понял, самое главное в жизни – это денежки.
2: Не спорю.
1: Ну, так и есть, я тебе говорю, что за деньги можно купить все, что угодно. Свободу, власть. Власть денег сильнее закона. Если что, подкупишь судью или адвоката.
2: Да, ты прав.
1: Да все в твоих руках, если у тебя есть деньги.
2: Ты считаешь, они важнее даже образования?
1: Да, конечно. Образование нужно только для самоуважения. А другим наплевать, что у тебя в голове. Они уважают только деньги. Ты посмотри на этих работяг за столиком. Посмотри, вкалывают целыми днями, а имеют только на одну еду, да и на рюмку водки.
2: Точно. А без денег и выпить бы не могли.
1: Вот именно. Родители считают, что образование – это свобода. А я думаю, что свобода – это деньги. Три года спустя я бросил учебу и устроился в торговлю. Денег, которые я зарабатывал, с избытком хватало, чтобы жить легко и беззаботно. Иногда я жалел, что не получил диплома, но как бы то ни было, друзья уважали меня за то, что я умел делать деньги. Я полюбил девушку. Ее звали Соня. Вскоре мы поженились. Жизнь была прекрасна. Я начал продавать пиво на разлив и стал зарабатывать еще больше денег. Вначале я не собирался нарушать уголовный кодекс, но потом подумал, кто знает, что будет завтра. И к тому же я хотел иметь еще больше денег. Поэтому начал разбавлять пиво водой. Но всегда помнил, что меня могут поймать на этом. Самым лучшим лекарством от страха я считал водку. Поэтому начал ее пить чуть ли не каждый день.
3: Наконец-то появился, где ты был?
4: Я задержался на работе.
3: Ты снова пьян, Саша.
4: Я выпил совсем немножко.
3: Ну ты же сказал маме, что после работы сразу придешь домой.
4: Неужели? Когда это я сказал?
3: Ты не помнишь. Он не помнит, что он сказал. Она ждет весь вечер, чтобы поговорить с тобой.
4: Сонька, отстань!
3: Зачем ты пьешь? Ну зачем, зачем? Ненавижу, когда ты приходишь домой в таком виде.
0: Саша, ты дома?
4: Да, мама, я дома. Извини, я забыл, что обещал вернуться пораньше.
0: Сашенька, в кого ты превратился? Когда-то ты был хорошим мальчиком.
4: Мам, перестань. Я просто немного выпил, и все.
3: Да, каждый день ты просто немного выпиваешь. Что станет с тобой дальше? Что будет с нами, Саша?
0: Мы с отцом не ожидали, что ты вырастешь таким, Саша.
4: Мне очень жаль, мама. Я брошу пить. Как-нибудь я брошу пить.
3: Ты обещаешь?
4: Обещаю.
3: Завтра ты не вспомнишь, что говорил сегодня.
1: Я устал, и мне было стыдно. Я чувствовал, что очень опустился. Мне хотелось быть хорошим мужем и хорошим сыном. Поэтому я нашел в себе силы и бросил пить. Прошло 2 года. Дни были похожи один на другой. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я стал изменять Соне. Начал принимать наркотики и вскоре уже не мог без них обойтись. Я даже приводил домой своих подруг-наркоманок.
0: Кто была та женщина, с которой ты приходил вчера вечером, Саша?
1: Да так, одна знакомая, мам.
0: Зачем ты путаешься, с кем попала, когда у тебя есть красавица-жена?
1: Я сам знаю, что делать, и тебя это не касается.
0: Но ведь Соня просто извелась от твоих похождений. Разве ты не замечаешь?
1: Ничего потерпит.
0: Как можно? Ну как можно быть таким бессердечным?
1: Не задавай лишних вопросов, мама.
0: Ты страшно изменился, Саша. Раньше ты был добрым, чутким мальчиком.
1: Да оставь меня в покое. Я сам разберусь в своих проблемах.
0: Ведь рядом страдают люди.
1: А вот это их дело. Я покупаю все, что хочу, делаю все, что мне нравится. И мне никто не может этого запретить, потому что деньги, мама, это власть,
0: нет,
1: понимаешь?
0: Нет. Деньги развратили тебя.
3: Кофе будешь?
1: Угу. Соня, я хочу с тобой поговорить.
3: Хорошо, я тебя слушаю.
1: Ну, в общем, каждый раз, уходя из дому, я вижу в твоих глазах немой вопрос. Зачем? Куда ты идешь? Ну так, в общем, я скажу честно, я принимаю наркотики.
3: Саша.
1: Да, это так. И в общем, из-за этого я оставляю тебя одну. Но я тебя очень люблю, я, понимаешь, я очень люблю наш дом. Я хочу быть с тобой. И... Я подумал, может быть, если... Ну, может быть, попробуем вместе?
3: Хорошо. А ты уверен, что это не опасно?
1: Ну, если не понравится, можешь бросить. Ну, по крайней мере, попробуй.
3: Хорошо, милый. Я попробую. Один раз.
1: Мы кололись 2 года. И за это время потеряли всякий интерес к жизни. Единственной нашей страстью стали наркотики, остального не существовало. В конце концов, мы оказались на краю пропасти. Я даже попытался попросить совета у пожилых людей, посещавших церковь.
3: Ужасно, какой убогой стала наша жизнь, даже Дилли не помогает.
4: Мне становится ужасно страшно, когда не остается ни одной ампулы, как сейчас.
3: Я не могу так жить дальше, не могу, Саша, что
4: делать? Я не знаю, что нам делать. Я не могу представить, как быть без наркотиков.
3: Все так безрадостно, вспомни, как мы были счастливы.
4: Соня, это я виноват. Вначале все было так замечательно. Я не думал, что все так вот обернется все так.
3: Мне кажется, мы дошли до точки. Еще немного, и нам надо бросить это. Бросить!
4: Как надо бросить? А? Может быть, нам выбросить все иглы, а? И все, что у нас было, а? Я боюсь, Соня. Соня, я боюсь. Что нам делать, Соня? Собери все, выброси! Выброси все, Соня! Выброси!
2: О, Господи! Нет.
3: Ну, Саша, что ты делаешь?
4: Я не могу заснуть. Где-то здесь были шприцы. Где шприцы, а?
3: Милый, мы же их всех выкинули, разве ты не помнишь?
4: А мне больно, понимаешь? Мне больно! Мне нужно что-то принять, ты понимаешь? Нужно что-то принять!
3: Я все понимаю, Сашенька, успокойся, прошу тебя.
4: Да меня
3: потерпи!
4: Не трясет всего!
3: Ну, будь мужчиной!
4: Ну где они? Где? Сколько времени прошло? Сколько еще нужно терпеть? А, я тебя спрашиваю!
3: Саша, мы должны держаться как можно дольше. Прошла всего лишь неделя.
4: Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, если вытерплю эти муки.
3: Ты должен, Саша, должен.
4: Мне плохо, Соня. Ну как мне плохо, Соня?
1: Это было самое ужасное время в нашей жизни. Я проклинал судьбу за то, что меня угораздило стать наркоманом. Даже с алкоголизмом было легче бороться. Мы жили одним только желанием – держаться как можно дольше. Через месяц мы почувствовали, что самое страшное уже позади. Тогда мы пошли в церковь и поставили несколько свечек.
3: А здесь красиво, мне нравится.
1: Да, и мне. А что для тебя значит зажечь свечу?
3: Наверное, это значит, что у нас снова будет надежда после стольких месяцев отчаяния и страха.
1: Да. Мы больше никогда не должны прикасаться к наркотикам.
3: Никогда, Сашенька, никогда. А ты раньше когда-нибудь бывал в церкви?
1: Только в тех, которые превратили в музеи.
3: А как думаешь, Бог существует?
1: Не знаю. Когда мне было 5 лет, я спросил сестру о Боге. Она сказала, что Бог живет на небе. Тогда я не понял, как это, ходить по небу?
3: Ну, одно я знаю точно. Это просто чудо, что мы можем жить без наркотиков.
1: Но постепенно жизнь снова начала казаться пустой. Что в ней было? Работа, деньги, рестораны, водка, грязь, женщины, наркотики. Я не хотел больше жить ради денег. И поэтому уволился с работы.
3: Ты что, с ума сошел, Саша? Ты не имеешь права вот так просто взять и бросить работу.
1: Имею и бросил.
3: Ну, это же ненормально.
1: А что, по-твоему, нормально? Что, по-твоему, нормально?
3: Ой.
1: Во всяком случае, деньги – это не главное в жизни.
3: Но без них нельзя обойтись, ты это понимаешь хотя бы?
1: Ты уверена?
3: Уверена.
1: Может, существует нечто более ценное, чем деньги? Понимаешь, я это хочу найти.
3: Ну, ищи, ищи, Саша, ищи. Но только без меня. Мне нужна нормальная жизнь, милый.
1: Жена ушла к нормальному человеку. Поскольку денег у меня больше не было, я остался и без друзей. Подавленность и одиночество я заливал водкой. Я нигде не работал, и задавая себе вопрос, кто я, ощущал свое полное ничтожество. У меня были 4 стены и крыша. Но мой дом был пуст, как и моя жизнь.
0: Саша, я прошу тебя, не делай этого.
1: Мамочка, я должен покинуть Россию.
0: Но почему? Ты же видишь, какое время. Все вокруг меняется к лучшему.
1: Мне нужно уехать. Я умру, если останусь здесь.
0: Да куда же ты поедешь?
1: Я хотел в Америку. А туда нам закрыт въезд. Поэтому я еду в Израиль.
0: В Израиль?
1: Ну, мама, все решено. Я уже оформил документы и вот пришел попрощаться с тобой.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
1: Я хотел начать новую жизнь. Но разве это было возможно, если я сам оставался прежним? В Израиле я зарабатывал на хлеб и пил, как раньше. Жизнь оставалась пустой и бессмысленной. Поскольку снимать квартиру было слишком дорого, я нашел приют в одном христианском общежитии. Там я познакомился с человеком, который очень отличался от всех, кого я встречал раньше.
6: Саша, здравствуй.
1: Привет.
6: Ты не хочешь позавтракать со мной?
1: У меня нет денег, Борис.
6: Я заплачу за двоих. Идем.
1: Ты очень добр ко мне.
6: Бог сделал меня счастливым, и я хочу давать, как Он дает.
1: Ты имеешь в виду, что Бог... Да что Он тебе дал?
6: Мессия дает новую жизнь, спасение.
1: А что такое спасение?
6: Саша, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Христе?
1: Ну, конечно. Знаю, что Он был хороший человек, что Его распяли на кресте 2000 лет назад. И что говорят, что Иисус воскрес. Но не знаю, правда это или нет.
6: Я знаю. Господь воистину воскрес, ибо Он живет в моем сердце. Иисус Христос – это Бог-Сын, пришедший на землю умереть на кресте за грехи наши.
1: А в России нас учили, что Бога нет.
6: Саша, я тоже из России. Мне было 11 лет, когда наша семья приехала в Израиль. И я тоже не верил в Бога. Но Он действительно существует. И единственный способ познать Бога – это обратиться к Нему лично, услышать Его слова, а не то, что о Нем говорят другие.
1: А как это сделать?
6: Читай Библию.
1: Но ее написали люди.
6: Кто написал «Войну и мир»? Толстой или Ручка? Библия написана Святым Духом Божиим. Люди были лишь исполнителями. Прочитай Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это Нагорная проповедь, очень важная часть Писания. В ней Иисус обращается к народу. Задумайся, не к твоему ли сердцу взывает мне Господь?
1: Мне нравился этот человек. Он был очень добр. Борис покупал мне лекарства, когда я болел, и пищу, когда я был голоден. Я думал про себя. Если бы мне удалось стать таким же добрым, как он. Он дал мне Библию, я читал в ней те места, которые он предлагал. Постепенно Иисус, Его слова и поступки вошли в мою душу. Я смотрел фильм о Христе, и слезы лились по моим щекам. Мне хотелось верить в Него. Но как? Однажды я присутствовал на службе, и пастор читал из Евангелия от Луки историю о блудном сыне. Я был уверен, что священник выбрал это место из Библии специально для меня.

0: каждый из нас является блудным сыном, ведь все мы отделены от Бога грехом. Мы потратили наше наследство, безрассудно промотали его на никчемные вещи. В стихе 18 сын говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Жизнь блудного сына начинается меняться только тогда, когда он раскаивается в грехе. Вы не можете прийти к Богу в гордыне, говоря: «Я не так уж плох», ибо все согрешили, все, но Бог любит нас. И если мы исповедуемся в грехе, Он простит и очистит. В стихе 20 говорится: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». Бог видит нас. Бог видит нас, когда мы еще далеко от Него и, заблудившись, погрязли в грехе. В послании к Римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог любит нас, и Он хочет нас простить. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы мы могли вернуться домой к Отцу своему.
1: Я слушал эти слова и плакал. Я поверил в истину, что Иисус – Сын Божий. Это не могло быть ложью. Тогда я начал думать о своей жизни. Деньги всегда были моим кумиром, идолом, которому я поклонялся. Я задумался, мог бы я предать Иисуса, если бы завтра мне предложили $1,000,000.
2: Саша, у тебя такой отрешенный вид. О чем ты думаешь?
1: О деньгах. Они сам дьявол.
2: Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всякого зла.
1: И это правда. Любовь к деньгам разрушила мою жизнь. Я жил ради денег, я служил дьяволу и даже не знал об этом.
2: Из твоих слов видно, что сейчас ты познал истину.
1: Да, Борис, да. Сейчас я могу ручаться за себя. Я верю в Бога. Иисус Христос – Сын Божий, Он спас мою жизнь.
2: Слава Богу!
1: Слава Богу! Я никогда не продам свою веру.
2: Теперь ты по себе знаешь, что такое спасение.
1: Да, словно гора с плеч свалилась.
2: Я счастлив за тебя,
1: Борис,
2: друг.
1: Это лучший день в моей жизни. Бог преобразил меня. Я больше не пью и не курю. Я люблю изучать Божье Слово. Пишу маме и жене, высылаю им Библии. Мама недавно осталась одна. Я помогаю ей деньгами. Еще раньше, утопая в пучине наркотиков, я в отчаянии кричал Богу: «О Господи, что мне делать?» А сейчас я знаю, что делать. Служить Богу. И только Ему одному. Позвольте сказать вам, друзья, если вы не познали Господа Иисуса Христа, не ждите, ибо ничто не сравнится с Ним.

послании к римлянам обещано, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению.

Дорогие друзья, мы ждем ваши письма, отзывы и пожелания. До новых встреч, и да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная радиостудией «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

городе Любеке есть Любекский собор, в котором находится знаменитая картина «Распятие», нарисованная в XV веке. Художник Ганс Мемлинг. В 1942 году эта церковь полыхала огнем. После бомбежки, рискуя жизнью, один неизвестный солдат с несколькими своими друзьями ворвался в церковь, чтобы спасти эту картину. Вскоре после войны я посетил Любекский собор. Директор музея сказал мне: «У меня в подвале хранится знаменитая картина Мемлинга. Если хотите, я вам ее охотно покажу». Эту возможность я, конечно, не упустил. С директором музея мы спустились в подвал. Чудесная картина. Воины, бросающие жребий, пестрая толпа людей, плачущие женщины, насмехающиеся фарисеи. И над всем этим возвышаются три креста. Вдруг я замечаю удивительное. В толпе как раз под крестом Иисуса имеется свободное место. Что Ганс Мемлинг мыслил этим сказать? Я думаю, что он хотел сказать: здесь, под крестом Иисуса, есть свободное место, ты можешь его занять. В прошлой передаче мы говорили на тему «Все должно измениться, но как?». Во-первых, будучи пастором крупного города, я затрагивал эту тему в беседах со многими людьми, спрашивая их: «Скажите, все ли в вашей жизни в должном порядке?» И мне еще ни разу не пришлось встретить человека, который в конце концов не признался бы: «Все в порядке? Нет, многое должно быть бы иначе». Я, конечно, не могу сказать, где слабое место в вашей жизни. Но вы же сами знаете, что многое должно быть иначе. Тогда время от времени принимается решение. Я должен измениться. Вот в этом и том я должен изменить все к лучшему. Скажите, вы действительно верите тому, что человек может измениться? Нет, в сущности человек измениться не может. Библия говорит об этом совершенно определенно. Может ли эфиоплянин переменить свою кожу, а барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Мир наполнен нравственными речами и благими намерениями, но изменить сам себя не может ни один человек. Это суровые слова. Я часто стою потрясенный среди людей, с которыми мне приходится встречаться. И чувствую, что в их жизни не совсем все в порядке. Они же меня спрашивают: «Ну что же нам делать? Мы же не можем сами измениться». Во-вторых, все может измениться. Друзья мои, я же считаю, что нет ничего более захватывающего, чем дух евангельской вести, что Бог послал своего Сына в мир как единственный шанс нашего спасения. Этот Иисус говорит удивительные слова: «Се творю все новое». Он, и только Он, может изменить людей. Я видел пьяниц, которые освободились от пьянства, себялюбивые старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом, вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные нечистотой, освобождались. В-третьих, Иисус изменяет людей. Иисус приходит, и вдруг все обновляется. Это не сказка. Я мог бы привести вам множество примеров, и поэтому нам, сознающим, что в нашей жизни не совсем все в порядке, нужен этот Спаситель. Нам нужен Господь Иисус, не христианство, а Христос. Поймите, нам не нужна религия, догма, церковничество, но нужен живой Спаситель, и Он здесь. Его вы можете призвать сегодня и рассказать Ему о своем бедственном положении. Это и есть замечательная весть, которую я возвещаю. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию тему «Только не я».
Каждому периоду времени присущи свои модные изречения, которые постоянно употребляются во всех возможных и невозможных ситуациях по всякому подходящему и неподходящему поводу. Одно из самых распространенных модных изречений нашего времени является «только не я». Этим словом мы наносим удары во все стороны, замахиваемся на других людей и даже сами себя можем убить. «Только не я» – очень опасное для жизни изречение, но оно может иметь и большое положительное значение. В Библии есть древняя история, которая и в наши времена имеет актуальное значение и точно подходит к нашей теме. Я расскажу вам ее. Вы, возможно, когда-нибудь слышали об Аврааме, о котором Библия в самом начале говорит: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам был человеком, который осознавал свои грехи пред Богом, признавался в них Богу и верой принимал прощение от Бога. Однажды Авраам попал в критическую ситуацию вместе со своим племянником Лотом. Библия сообщает, Авраам был очень богат скотом, и у Лота, который тоже ходил с Авраамом, был мелкий и крупный скот. Написано, и был спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. Это могло перейти в большой конфликт между родственниками. Объяснения между пастухами принимали все более угрожающие формы. Все чаще они прибегали к своим господам и возбужденно рассказывали об ожесточенных спорах и инцидентах. Положение обострялось. Друзья мои, если бы вы были с Авраамом, который был намного старше своего племянника Лота, что вы предприняли бы в подобной ситуации? Если б я был дядей этого Лота, я бы ему сказал: «Как твои пастухи поступают с моими? Убирайся отсюда!» Лот бы на это ответил: «Ни за что! Я хочу того, что мне принадлежит по праву. Уходи ты!» И так бы спор затянулся до бесконечности. Обратите внимание, это был момент, который мог бы стать началом неизбежного крупного скандала между Авраамом и Лотом. Но вот благочестивый Авраам предстал пред очами Бога. Потом взглянул на своего племянника Лота и подумал: «Ссора? Скандал? Только не я! Только не я!» Итак, он кладет свою руку на плечо Лоту и говорит: «Дорогой мой, да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники», и предлагает ему выход из создавшегося положения в ущерб самому себе, лишь бы не участвовать в ссорах. Позвольте мне задать вопрос присутствующим здесь женщинам и мужчинам. Вы, вероятно, все тоже испытывали подобные ситуации, когда вас пытались втянуть в ссору. Думали вы тоже так? Ссориться? Только не я. Реагировали вы подобно Аврааму? Нет? Вы, наверное, с удовольствием скандалили и сейчас еще находитесь в ссоре с фрау Шульце или соседями. Вы видите, как часто изречение «только не я» бывает уместным. Господь Иисус говорит: «Блаженны миротворцы». Все наше христианство имеет такой малый авторитет, так как в решающие моменты не может отказаться от споров, потому что мы в решающие моменты терпим жалкое поражение. Я расскажу вам еще одну историю, которую очень люблю. Знаете ли вы эту чудесную историю из Библии? Историю одного молодого человека по имени Иосиф, который еще мальчиком был продан своими братьями в рабство в Египет. В то время это была великая страна с прекрасно развитой культурой. Иосиф был продан в дом одного богатого человека по имени Потифар. У этого Потифара было множество рабов и больших домов. Иосиф с юных лет заключил завет с Богом. Да, бывает ведь такое.
Молодой человек принимает твердое решение и обещает Богу: «Я хочу принадлежать тебе». И вот он совершенно одинок в Египте. Он видит, как другие рабы крадут и лгут, но он остается верен. Над ним насмехаются, но его господин проникся доверием к нему. Вам известно, что над христианами часто насмехаются, но им многое доверяется, так как они не крадут и не лгут. Когда этот молодой человек возмужал, то стал управлять всеми делами своего господина Потифара. Иосиф был красив станом и лицом. Он был элегантно одет, и его заметила молодая жена господина. Это была языческая женщина, ведущая праздный образ жизни. Жена Потифара для всех дел имела рабынь. А как вам известно, праздность – мать всех пороков. Однажды, увидев Иосифа, она начинает с ним кокетничать. Иосиф делает вид, будто ничего не замечает. И вот происходит эта зловещая сцена. Оставшись с Иосифом в доме наедине, жена Потифара предстала пред ним со всей своей невоздержанной страстью. Схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Удивительно прекрасно рассказывает Библия, что после краткого раздумья Иосиф говорит: «Только не я! Прелюбодеяние? Нет, только не я!» Так это звучит на нашем языке. Но люди, которых описывает Библия, выражались намного прекраснее. Иосиф сказал так: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Что означает

сказали вы тогда: «Бог видит меня, только не я». Какие чувства испытываем мы, слушая историю об Иосифе? Ах, нам бы, видимо, и в голову не пришло сказать: «Только не я, только не я». Только потому, что Бог повелевает нам жить целомудренно и быть благопристойным в словах и делах. Как редко в таких случаях нам вспоминаются слова «только не я». Но я должен вам сказать, что Бог напоминает все наши ежедневные грехи. Как страшно, что в решающий момент мы забываем слова «только не я». И это было бы так необходимо каждый раз, когда к нам подступает искушение попрать повеление Божие. Отличным признаком нашего времени является то, что повеления Божьи попираются. Однажды я должен был выступить пред ганноверскими пасторами с докладом на тему, что необходимо нам, пасторам, и нашим церквям. В этом докладе говорилось: «Хочу только сказать, что всем нам не хватает страха, что мы можем попасть в ад, что Бог действительно строг, что Бог непоколебим в своих повелениях». Эти слова «только не я» очень хороши. Если дух настоящего времени обуревает нас просто растоптать повеления Божии, тогда «только не я». В Библии есть одна волнующая история. Стоит Сын Божий на горе, а дьявол... Вы не верите, что есть дьявол? Но он есть. Можете быть уверены. Стоит рядом с Сыном Божьим. Показывает ему все страны мира в их красоте и говорит: «Все это я отдам тебе, если ты только на одно мгновение преклонишь предо мною колени. Только на одно мгновение». Но Сын Божий отвечает: «Только не я. И даже если весь мир преклонит пред тобою колени, только не я». Это на нашем жаргоне. Но Господь Иисус сказал прекраснее: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». О, если бы это «только не я» всегда вспоминалось нам в нужное время, не правда ли? Но часто выходит так глупо, что мы его употребляем там, где оно вовсе не нужно. Друзья мои, большинство из нас использует изречение «только не я» совсем не к месту. Мне вспоминается один молодой парень, эдакий, добрый молодец, как принято говорить, которому я сказал: «Послушай, ты мог бы много достичь, если бы решился свою жизнь посвятить живому Богу». А он возразил: «Нет, только не я. Мы поступаем с Богом, как молодые люди со старым диваном из истории, которую я вам сейчас расскажу». Врач назначил ежедневную прогулку. И вот на днях я иду в Эссене по обычной тропе вдоль Южного вокзала и вижу прямо на дороге диван. Людям он был больше не нужен. И поздно вечером они выставили его в сквер. Я представил себе историю этого дивана. Возможно, он был получен в наследство от бабушки, которая только что умерла. Но у молодых людей современная квартира с модной мебелью. «Что же нам делать с этим старым диваном?» – говорит муж. «Он же просто не подходит к стилю нашей обстановки. Кроме того, неизвестно, какие насекомые в нем хозяйничают. Мы просто-напросто выбросим его». И они выставили его в сквер. Точно так же человек поступает с живым Богом. Бог не подходит к стилю нашей жизни. Ему не место в нашем современном обществе. Что же сделать с Богом? Мы поставим этот старый диван в церковь. Все равно она всю неделю закрыта. Но, друзья мои, Бог не старый диван. Ясно ли вам это? Живой Бог не старая мебель, которую мы можем по своей воле выбросить из нашей жизни, так как она стала немодной. Знаете ли вы, что представляет собой Бог? Возможно, в этом есть и вина церкви, что Бог в наше время стал проблемой. У нас должны мурашки по спине пробегать, когда мы лишь произносим имя «Бог». О, это ли...

только мысленное отношение к Богу, только не я. Теперь я хочу пойти еще дальше. Сейчас везде говорят, что весь наш Запад поражен не только физическими болезнями, как рак и многие другие, но и душевными заболеваниями. И знаете, страшно то, что мы душевно больны. Известно ли вам, что число душевно больных зловеще растет? Умные люди размышляют о том, чем же, собственно, болен наш старый культурный мир. Один швейцарский врач сказал по этому поводу очень умно: «Наш современный мир болен безбожием». Обратите внимание, в середине века с Богом еще считались. Об этом свидетельствуют большие церкви. Но потом стали пытаться избавиться от Бога. От Него стараются избавиться путем обожествления техники. Ученые исписали себе пальцы в кровь, доказывая, что Бога не существует. Толпа ревет: «Религия – это опиум народа!» Даже глупый малыш, и тот уже спрашивает: «Где же должен находиться Бог? Я Его еще не видел!» «Значит, Его нет!» И продолжает сосать свой палец. Проводились все возможные попытки, чтобы избавиться от Бога. И знаете, до сих пор никто не смог избавиться от Него. Великий основатель современной автоматики, профессор Макс Планк, незадолго до своей смерти опубликовал брошюру под заглавием «Религия и естествознание». Там он пишет: «В настоящее время для нас естество испытателей само собой разумеется, что в основании всяких познаний стоит живой Творец. Видите ли, мы не смогли избавиться от Бога». Недавно я читал лекции в маленьком горном городке. Когда я вечером вышел из церкви, то увидел стоящих неподалеку парней, которым было лет по 20. Я спросил их, почему они не заходят. В ответ мне что-то невнятно пробормотали. «Это же не ответ», — говорю я. «Я спрашиваю тебя», — обратился я к одному из них. «Бог жив или нет?» Он ответил: «Не знаю». На что я возразил: «Послушай, это ведь ужасно, если Он жив, то ты должен Ему принадлежать. Если же нет, то тогда, пожалуйста, не считай себя членом церкви». Я обратился к другому: «Бог жив?» «Да, я верю». «О, тогда скажи, ты Его заповеди соблюдаешь?» «Нет». Так я беседовал с парнями. Среди них не было никого, кто бы отважился опровергнуть Бога. Но не было и ни одного, кто бы действительно всерьез хотел бы принадлежать Богу. И так повсюду. Когда я совершаю посещение и беседую с семьями, то мужчины обычно говорят: «В Бога я верю, но в церковь пусть ходят другие». Понимаете, они Бога не отвергают, но и не принадлежат Ему. Вопрос о Боге остается у людей нерешенным. Такие нерешенные вопросы, образуя комплекс, приводят к душевной болезни, которая губит человека. И мы гибнем, потому что у нас нет мужества выяснить отношения с Богом. В церкви сидят 10 женщин и, возможно, один мужчина. А где же мужчины? Я гарантирую вам, что они душевно погибнут прежде, нежели попадут в ад. Потому что у них нет мужества принадлежать Богу, но избавиться от Него они тоже не могут. В таком состоянии находимся и мы, христиане. Тогда как существует захватывающая дух евангельская весть о том, что именно этот Бог, к которому мы относимся так пренебрежительно, разрушил стену, разделявшую нас с Ним, и снизошел к нам в Иисусе. В нашей следующей передаче мы предложим вашему вниманию тему: «Можно ли иметь ясность в религиозных вопросах?»

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Кто такой Иисус Христос?
2: Что является самым важным фактом христианской истории?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами разбирать доктрины Библии. Мы рассматриваем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение «Ты для меня Спаситель».

0: Сьогодні ми заканчуємо наш розбор доктрини об Ісусі Христі. Зробимо краткий обзор того, що ми ізучали в предыдущих програмах, относящихся к этой темі. Зробимо это посредством ряда вопросов и ответов.
1: В жизни каждого человека очень важно разрешить вопрос, кто Иисус Христос. Доктрина об Иисусе Христе дает нам ясный ответ на этот вопрос. Сегодня мы сделаем обзор этого учения, вкратце повторяя то, что мы уже прошли в предыдущих передачах.
2: Что учит Библия о личности Иисуса Христа?
0: Библия учит, что Иисус Христос есть Бог и человек. Он есть Бога-человек. Первым долгом Христос – Бог. Ему даны божественные имена. Он назван Богом. Его называют Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, святой и праведный, Господь, Господь славы, Царь славы, Бог крепкий и Отец вечности.
1: Христу приписаны божественные атрибуты: неизменяемость, всеведение, всемогущество, вездесущность и вечность.
0: Неизменяемость Иисуса Христа обозначает, что характер, свойства и воля Христа, Его, не изменяются. Всеведение Христа значит, что Он знает все и, безусловно, совершенен в знании. Всемогущество Христа – это то свойство Его, которым Он может совершить то, что Он желает. Вездесущность Христа означает, что Христос присутствует везде в одно и то же время. А вечность Христа значит, что Его бытие не имеет ни начала, ни конца.
1: Какие другие доказательства божественности Иисуса Христа изучали мы?
2: Иисус Христос творит божественные дела. Он творец всего. Все им стоит. Он прощает грехи, воскрешает мертвых, совершает суд и дает жизнь вечную. Его имя находится в сочетании с именем Бога Отца. Христу поклонялись, Ему молились. Бог желает, чтобы Сыну отдавали такую же честь, как и Отцу. Люди и ангелы должны поклоняться Христу, как Богу.
1: Иисус Христос был не только Бог, но также и человек, не так ли?
0: Да. Библия также говорит о человеческой сущности Иисуса Христа. Через рождение от Девы Марии Христос стал Сыном Человеческим. Хотя Его происхождение человеческое, Он имел безгрешное человеческое естество, то есть дух, душу и тело. Он имел те же инстинкты и чувства, которые свойственны нам, кроме греха. Он подчинился законам человеческого роста, как телесно, так и душевно. Ему, Христу, даны человеческие имена. Будучи человеком, Он переживал глубокие страдания, и, в конце концов, на кресте Он умер.
2: Что изучали мы о характере Иисуса Христа?
1: Во-первых, нужно отметить, что Иисус Христос свят. Он совершенно свят. Он есть святой Божий. В Ветхом Завете Иегова называется святым. Около 30 раз титул «Святой Израилев» применяется к Иегове в книге пророка Исаии. И Иеремия, и Езекииль также употребляют это выражение. Повествования Ветхого Завета, касающиеся Иеговы, в Новом Завете имеют отношение к Иисусу Христу.
0: Пожалуйста, дайте определение слова «святость».
2: Быть святым значит быть свободным от малейшего осквернения. В отношении к Иисусу Христу это значит, что Он так же, как и Бог Отец, совершенно свободен от всякого порока. Он, безусловно, совершенен.
0: В чем выражалась святость Иисуса Христа?
1: Святость Христа выражалась в Его любви к праведности и в ненависти к беззаконию.
2: Святость Иисуса Христа выражалась в Его безгрешности и в полном угождении Богу.
1: Святость Христа выражалась в Его постоянной победе над искушениями.
2: Святость Христа выражалась в Его требовании от учеников Своих полного совершенства и в Его отвержении всякого компромисса со злом.
1: Святость Иисуса Христа выражалась в Его строгом, жестоком упреке грешников.
2: Святость Христа выражалась в наивысшей жертве, которую Он был в силе принести, чтобы спасти других от греха, который Он ненавидит, и для праведности, которую Он любит.
1: Святость Христа выражается в проклятии всех, не желающих покинуть свой грех.
0: А кто свидетельствует о святости Иисуса Христа?
2: Его апостолы – Петр, Иоанн, Павел, собор апостолов.
1: Также Пилат, жена Пилата, Иуда Искариот.
2: Умирающий разбойник, римский сотник у креста.
1: Сам Иисус и Бог Отец.
0: Другая черта характера Христа – любовь. Кого любит Иисус Христос?
2: Иисус Христос любит Бога Отца. Он любит Свою Церковь и каждого верующего в отдельности. Иисус любит детей. Он любит грешников, погибших, нечестивых и даже врагов.
0: Мы также обратили наше внимание на сострадание Иисуса Христа. Кому проявлял Христос сострадание?
1: Иисус Христос проявлял сострадание к толпам народа и к личностям в отдельности, к слепым и к тем, которые были одержимы нечистыми духами, к прокаженным и к скорбящим.
0: А что изучали мы касательно молитвенной жизни Иисуса Христа?
2: Из всех характерных черт в жизни Христа – Его молитвенный дух является наиболее характерной.
0: А когда молился Христос?
1: Христос молился утром, ночью, перед едой, когда Он был особенно занят, перед важными заявлениями и переживаниями, после важных моментов своей жизни – и в последние минуты своей жизни.
0: А где молился Иисус Христос?
2: Иисус Христос молился в саду, на горе, в пустыне, наедине, в присутствии толпы народа.
0: Теперь наступило время сделать краткий перерыв. Послушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. Наш пастырь любви.

0: Среди важных истин, находящихся в Библии, являются смерть и воскресение Иисуса Христа. Почему же смерть Иисуса Христа так важна для человечества?
1: Смерть Иисуса Христа часто упоминается в Священном Писании. Кроме многих пророческих ссылок в Ветхом Завете, смерть Христа упоминается в Новом Завете более 75 раз. Из этого выходит, что священные писатели считают смерть Христа важной.
2: Смерть Иисуса Христа была главной целью Его воплощения. Христос воплотился, чтобы умереть. Его смерть не была неизбежным последствием Его человеческой жизни. Смерть Христа была главной целью Его жизни.
1: Смерть Иисуса Христа – одна из двух фундаментальных истин Евангелия.
0: А почему же умер Христос?
2: Иисус Христос умер за грехи наши.
1: Иисус Христос умер для искупления многих.
2: Иисус Христос умер, чтобы стать нашим умилостивлением.
1: Иисус Христос умер, чтобы искупить нас от клятвы закона.
2: Иисус Христос умер, чтобы стать нашей Пасхой.
1: Иисус Христос умер, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века.
2: Иисус Христос умер, чтобы привести нас к Богу.
1: Иисус Христос умер, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми.
0: Какие последствия смерти Иисуса Христа?
2: Уничтожение греха, искупление от клятвы закона, разрушение преграды между иудеями и язычниками и примирение человека с Богом.
1: Прощение грехов, очищение от греха, оправдание, усыновление и освящение.
2: Очищение совести нашей, избавление от страха смерти и смелость входить во святилище.
0: Теперь мы обратим наше внимание на воскресение Иисуса Христа из мертвых. Во многих отношениях воскресение Иисуса Христа является самым важным фактом христианской истории. Какие факты подчеркивают важность воскресения Иисуса Христа?
1: Воскресение Иисуса Христа часто упоминается в Новом Завете свыше 104 раз.
2: Воскресение Иисуса Христа является кардинальным пунктом апостольских свидетельств. Апостол Петр и апостол Павел, как и все апостолы вместе, часто свидетельствуют о воскресении Иисуса Христа.
1: Воскресение Иисуса Христа есть одна из двух фундаментальных истин Евангелия.
2: Опровержение этого факта делает христианскую веру тщетной.
1: Эта истина имеет спасательную силу спасти того, который верует всем сердцем.
2: Одно из главных стремлений истинного верующего есть познать силу воскресения Христа. Чтобы достигнуть этого, он готов отказаться от всего и все счесть за сор.
0: Какие доказательства воскресения Христа имеем мы?
1: Достоверные свидетельства четырех евангелистов.
2: Перемена дня отдыха. Ученики собирались не в субботу, а в первый день недели.
1: Перемена в учениках. Из глубокого мрачного отчаяния они перешли в состояние непоколебимой отважности и полной уверенности.
0: Теперь обратим внимание на второе пришествие Иисуса Христа. Что указывает на важность этого учения.
2: Второе пришествие Иисуса Христа упоминается 318 раз в 260 главах Нового Завета.
1: Большая часть ветхозаветных пророчеств о Христе касается Его второго пришествия.
2: Второе пришествие Христа является той истиной, посредством которой Бог повелевает нам утешать друг друга.
1: Это является блаженным упованием и искренним желанием каждого действительно верующего человека.
2: Враги христианства особенно ненавидят эту истину.
0: Как представляет нам Священное Писание истину второго пришествия Иисуса Христа?
1: Священное Писание представляет нам второе пришествие Христа в двух различных этапах. Первый этап – это когда Христос придет в воздухе, восхитит Своих. Это называется восхищение Церкви.
2: Второй этап – это когда Христос придет на землю. Он станет ногами Своими на горе Елеонской. Это называется День Господень. Христос сойдет на землю со Своими, чтобы царствовать.
0: А теперь, когда же придет Иисус Христос?
1: Нам не открыто точное время Его пришествия. Никто не знает ни дня, ни часа, когда Он придет.
2: Христос придет в такое время, когда они будут ожидать Его пришествия.
1: Мир будет занят обыкновенными делами.
2: Времена будут тяжкие.
1: Будет отступление от веры.
0: Итак, мы оканчиваем наш обзор. Теперь наступило время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Кто такой Иисус Христос?
0: Библия учит, что Иисус Христос есть Бог. Одновременно Он совершенный человек. Он Богочеловек. Вот почему Он мог стать ангцем Божьим, чтобы искупить нас от греха.
1: Второй вопрос. Что является самым важным фактом христианской истории?
0: Во многих отношениях воскресение Иисуса Христа является самым важным фактом христианской истории.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Он мучим был. Его палач, столикий грех, сидевший прочно в сердцах жестоких и порочных, торжествовал. Порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанной касались. Он мучим был. Как жало змея впивались гвозди, зло и смело в его израненные ноги, святей которых в мире нет. Пронзали руки, ими многих он выручил от слез и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив, теперь в невыразимой муке, объятья миру растворив, на двух гвоздях держали тело. Насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела. Струится пот с его лица, святая кровь из-под венца из ран потоком истекает. А он, кого так близко знает, вся тварь несметная Творца, кому подвластны бури, волны, кому послушны небеса, ужель теперь страдания полны, бессилен делать чудеса? Ужель не властен над толпою? Ведь мог бы муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, чтоб отступил и изумленный увидел, что пред ним сам Бог сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог. Но не затем сошел на землю, чтоб славу вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал ни скромной славы, и зло терпел от злых сердец. Он их любил. Страдая, знал он, зачем послал его отец. Он видел мир в грехах заблудший, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадой, завистью пылают, жестоким льстят, бессильных бьют, от недоверия страдают и все равно друг другу лгут. Он видел все, и сердцем нежным, безмерно каждого любя, за этот мир, заблудший, грешный, он в жертву предложил себя. И смерть, приняв в конце страданий, на третий день, как говорил, до наступления зари воскрес и людям подарил для вечной жизни оправдание. Он мучим был и умершлен, но не остался в гробе он, чтоб грешник, Бога возлюбивший, придя к концу житейской битвы, мог во Христе живою верой иметь надежду жизни вечной.

Спящие в прахе земном пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Блаженны умирающие в Господе. Люди умирают, и кладбище, раскрывая жадные уста, принимают их в свои жилища, им судьбой безрадостную став. Смерть имеет и над сильным силу, поражая огненным мечом, но и ей не выкопать могилы, умершим в скорбях, но со Христом.

рожден умереть. Ты предвечен, мой любящий Бог, ты творец и начало причина. Умолившись, однажды ты смог в мир прийти человеческим сыном. И отныне тот день Рождеством на сердечных скрижалях отмечен. Мир к нему приступает со злом, но из сердца изъять его нечем. Низко-низко колено свои пред тобою склоняю, Спаситель, разреши за подарок любви мне по-детски сказать спасибо. Уяснила себе, наконец, Гефсиманской ночи томление, крест Голгофский, терновый венец, незаслуженные мучения. Дорогая пречистая кровь, раны в изнеможденном теле, это, Боже, Твоя любовь, мне показанная на деле. Надо ж сердце такое иметь, ты предвечный рождения не знавший, был рожден и рожден умереть за грехи смертоносные наши. Как же мне от хвалы умолчать, и имею на это право, я обязана, буду взывать, слава Господу, слава!

Ты думаешь, Голгофа миновала? При Понтии Пилате пробил час, и жизнь с тех пор уже не повторяла того, что быть могло единый раз? Иль ты забыл? Недавно мы с тобою по площади бежали к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях. И спрашивал один, и сомневался, другой молчал, как и в былые дни. Ты все вперед к ступеням прорывался, кричали мы: «Распни его, распни!» Шел в гору он, ты помнишь, без сандали, и ждал его народ из ближних мест. С молчащего мы там одежды сняли и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо. К ладони узкой я приставил гвоздь, ты стукнул молотком по шляпке ржавой, и вникло острие, не тронув кость. Мы о хитоне спорили с тобою, в сторонке сидя у костра вдвоем. Не на тебя ль попала кровь с водою, когда ударил я его копьем? И не с тобою ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам? Вчера и завтра, и до веки оба мы повторяем казнь ему и нам».

Ты отступил, но Нива Божья тебя как труженика знает, и сводишь ты на бездорожье идущих к неземному краю. Не видеть дел твоих нельзя, болят нанесенные раны, но пьешь и пьешь, закрыв глаза, как воду грех самообмана. О, как бы я теперь желал, чтоб к Богу ты возвал в смиренье и, осознав грехи, принял спасительные обличения.

летопись скорбей. Молчать нельзя, и снова я за арфу должен браться, мое седоголовое страдающее братство. За 100 небестревожных лет от своего рождения познала ты в минорах бед мажоры утешенья. Но сколько рук, недобрых рук, твоей души касалось, казалось, не избегнуть рук, но если б лишь казалось, на пленках вьюги и цепей Сибирь рукой суровой писала летопись скорбей учеников Христовых, их верных Библии святой, за имя Иеговы большим этапом гнал конвой в Сибирь, как на Голгофу. Написанным законов зла всего, как есть, лишали, но Божья слава следом шла в заснеженные дали. Теперь день встречи со Христом на целый век стал ближе, и чтоб желала ты о чем, я этого не вижу. Невеста рвешься к небесам на пир святого брака, столетняя, как Авраам, родивший Исаака.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прикословлю. Годы, как слова, жизнь, как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай, хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и доныне в числе немногих и гонимых, и, находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Вараву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность ворота, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

посвящению отца сыну. Ты крепко спишь в уютной колыбели, теплом согретой мамы дорогой. В окно стучат дождливые капели, не нарушая мирный твой покой. Тебя лелеют бабушка и мама, любовь свою всю детям отдают. Отец идет работать очень рано, чтобы в доме был порядок и уют. Тебя хотел бы я увидеть взрослым, но, кажется, мне счастье не дано ответить взрослому на все твои вопросы, и потому пишу тебе в грядущее письмо. Быть может, в будущем твое сознание смутится вдруг в отчаянной борьбе. Прочти тогда отцовское послание, с молитвою пишу его тебе. Услышь, всевидящий, мое моленье, в смиренье пред тобою я стою. Возгрей, Господь, отцовское стремление поведать сыну истину твою. Тебя молю, мой царь и мой спаситель, на сыне не оставь моих грехов. Раскрой пред ним небесную обитель, даруй ему твой мир и твой покров. Зажги в нем огонек любви священной, чтоб яд неверия в душу не проник, чтоб славил он тебя, Творца Вселенной, как милосерден ты и как велик, чтоб христианскую любил свободу, и чтобы жизнь его была чиста. Пусть проповедует Христа народу, доколе не закроются уста. Пусть не страшит его земная доля, в борьбе с грехом его ты не покинь. Во всем твоя, Господь, да будет воля. Хвала тебе за все. Аминь. Мой милый сын, я все поведал Богу, что так волнует душу день и ночь. Пишу последнее напутствие в дорогу, совет последний, чтоб тебе помочь. Найди стезю среди людских блужданий. Она надежно к истине ведет. На ней ты встретишь множество страданий. Не ужасайся, это легкий гнет. Все ищут истину на белом свете, за ней ракеты устремились ввысь. А нам Христос давным-давно ответил, что только Он есть истина и жизнь. Ищи Его, цени дороже жизни, любовью беззаветную служи. Он – путь надежный к радостной отчизне, Он – мир святой для сердца и души. К Нему беги со всякою нуждою, Он – чудный врач, источник новых сил. Любил людей всем сердцем и душою, как некогда Господь их возлюбил. Запомни, все, что нужно для спасения, ученикам завещано Христом. Не принимай иные добавления, чтоб горько не раскаяться потом. Прибудь всегда в евангельском законе, люби премудрость с отроческих дней. Создателя, о сын мой, свято помни, во дни прекрасной юности своей. Молись всегда, со счастьем ли, в беде ли, будь совестью, мой сын, пред Богом чист. Писал тебе отец у колыбели, евангельский христианин, баптист. Евгений Никифорович Пушков, в сокращении, прислала Г. Меконтсева, USA.

Музыка. Юрий Каминский. Откуда-то, наверное, с небес, полна щемящей нежности и мужества. В наш мир приходит чудо из чудес, нас за сердце хватающая музыка. Она приходит в мир наш непростой, не нотными стреноженная знаками, но в горних высях скошенной звездой, но щедрыми некошенными злаками. Она приходит шелестом осин и дождика значения окрестного, и столько нержавеющих седин солдата и доныне неизвестного. Она приходит так, как трубный глаз, а то, как голос девочки застенчивой. А час придет для каждого из нас, взойдет улыбкой самой лучшей женщины. Неисчислимых жгучих тайн полна, возвышенная светлыми печалями. Дарованная Господом она приходит к нам, чтоб вдруг не одичали мы.

ритма, что задал бездушный стресс. Дай Бог вам всем, родившимся на свет, не затеряться в музыке чужой, но заключить с Создателем завет и жить в его гармонии святой. Послушайте, как музыка течет по Млечному пути, по руслам рек. Та музыка безудержно влечет к святому и прекрасному весь век. День дню и ночь ночи передает тягучих звуков стройность и тепло. Бог нужный тон и ритм нам задает, чтоб все у нас как бы по нотам шло. Анна Вельк.

Пришло письмо в редакцию. Поверьте, что он есть. Сколько раз мысленно писала вам, но никак не хватало времени написать на бумаге. Благодарность тем, кто жертвует свои средства для тех, кто не имеет возможности выписать. Может быть, кто-нибудь сможет нам прислать книги вашего издания. Когда я прочитала, что они закончились, мне было очень жаль. Так хотелось бы прочитать. Мне неудобно просить друзей, которые много позаботились о нас, и не только о нас, но будем молиться, может, кто-то расположится. Как чудно, что мы имеем такое средство, как молитва, и как жаль тех, кто не верит в силу молитвы. Недавно мы с сестрой Леной из нашей церкви согласились вместе молиться за ее мужа. Он стал пить, и его даже могли уволить с работы. И Бог начал действовать. Муж ее говорит, что не могу больше пьянствовать, а сил нет бросить. На следующий день, после начатого нами поста, его увезли в больницу с пневмонией. Сестра Лена говорит, что это Господь так допустил. И с работы его теперь не уволят, и больничный заплатят, и он там отойдет. Молитесь, пожалуйста, за их семью тоже. Мужа зовут Юра, сестру Лена, у них трое деток. Однажды я подумала, может, не надо каждый раз, когда дети уходят в магазин или еще куда, молиться с ними. До этого я всегда с ними молилась. Дети мне говорят: «Мам, мы же тут рядышком сбегаем до магазина». А я им отвечаю: «И рядышком без молитвы нельзя». А потом я допустила такую мысль. И буквально на следующий день приходит письмо от сестры Лили. В нем статья про девушку, на которую возле дома напал маньяк, а она тоже перестала молиться. Я поблагодарила Господа за мое вразумление. И таких случаев сколько угодно. Не зря написали: «Не смотри на людей, усомнишься, а смотри на Христа, укрепишься». Сколько раз я посмотрю на людей и начинаю не так идти, как Господь хочет. Слышу, Господь говорит: «Ты хорошо шла, кто остановил тебя?» Помогает Господь, и сколько раз через Лилю правильно идти, или через других, или через статьи, проповеди. Благодарность Господу за все. Также хочу поблагодарить сестру Ирину К. и ее мужа Толика. Всегда молюсь о них. Ирочка много позаботилась о нашем малыше. Благодарю Господа за эти души, за всю милость, проявленную к нам с их стороны. Я иногда удивляюсь, как Господь посылает все вовремя. Как-то я очень сильно болела. Неделю лежала в постели. И думаю, ну хоть кто-нибудь бы позвонил. И тут звонит Ира, и мы поговорили. Мне даже легче стало. Но скажите, кто, как не Господь это? Мы на таком расстоянии, разница во времени 6 часов, и Господь посылает свою помощь. Нам главное быть Ему послушными. Дорогие друзья, кто еще сомневается в Его существовании, поверьте, Он есть и желает иметь с вами общение. Доверьте Ему себя по-детски, искренно. И этот случай не единственный, когда сестра мне звонила во время нужды. Да, благословит и Господь, и воздаст. Когда читаю в газете или журнале благодарственные письма о тех людей, которым помогли, то тоже прошу Господа, чтобы Он благословил тех, кто оказывает помощь, так как сама знаю, какая это большая поддержка и свидетельство миру, неверующим родственникам о нашей христианской любви. Большая сила, когда мы поддерживаем друг друга молитвенно и участвуем в нуждах друг друга. Я составила себе список, за кого молиться.
В этом мне тоже подала пример одна верующая бабушка. Ведь в голове все не удержишь, а так и имя, фамилия на виду и нужда. Ольга Минина, Россия. П.С. Господь подарил нам мальчика. Его зовут Сережа. Ему уже больше года. Я писала, что тяжело ходила, и многие думали, что он родится больным. Но слава Господу, он такой хорошенький и смышленый. Спасибо вам всем, кто молился о нас. Благодарю Господа, что дал возможность написать.

удивились и не поверили. Мне 51 год. Многие годы я страдала болезнью, которую не могли определить ни в России, ни в первое время по нашему прибытию в Германию. Этой болезнью страдают многие, но пока врачи смогут определить и найти медикамент, который помогает, очень многие, знаю из статистики, помогали сами себе уйти в мир иной. Эта болезнь называется Restless Legs Syndrome. В переводе на русский означает «неспокойные ноги». Это когда человек должен все время быть на ногах. Стоит только присесть, чтобы отдохнуть, тут же начинают беспокоить. А о сне и говорить нечего. 3 года я пила таблетки и только на ночь. Днем, когда я на ногах, терпела. Во время вечери Господней, когда вспоминаем о Его страданиях, я сказала в сердце Ему: «Господи, Ты ведь не изменился. Если хочешь, исцели мои ноги. Верю, что верующий в Тебя не постыдится». И я не постыдилась. Через несколько дней я заметила, что мои ноги не беспокоят меня ни днем, когда сижу, ни ночью, когда лежу. Сплю спокойно. 9 месяцев я не принимала таблетки. Засвидетельствовала своим коллегам на работе. У одной медсестры мать болеет всю жизнь, и таблетки почти не помогают. Очень они удивились и, думаю, не поверили, что это сделал Бог. Вдруг в душу закрались сомнения. Действительно ли я исцелилась? А враг души не дремлет и не спит. Я вдруг вновь почувствовала симптомы этой болезни. Опять ноги беспокоили, но не так сильно. Я сразу за таблетки. 2 недели принимала, а совесть осуждает. Я каялась перед Богом в своем маловерии и просила у Господа прощения со слезами. Наш Господь благ, милосерден, любвеобилен. Разве Он пройдет мимо кающейся души? Никогда. Мои ноги не беспокоят меня. Я не пью таблетки. И бесконечно благодарю Его за раны, которыми Он нас исцелил. Хорошо находиться под защитой Божьих крыл. Людмила, Франция.

Слышим ли мы? Хочу поделиться с вами услышанной молитвой. Моя дочь хотела приехать со своими детьми ко мне в гости. Я тогда была в Виллинген. Она задала свою цель в навигатор и поехала. Сестрами по вере я молилась о ее благополучной дороге. Проехав 30 километров, она должна была выехать на автобан. Но вдруг перед самым автобаном она поняла, что едет не туда. В Германии есть еще один город Виллинген, и она поняла, что задала не тот город в навигатор. Исправив ошибку, она поехала. Когда дочь приехала и рассказала мне о случившемся, то я сказала, что в 12:15 мы молились о ней, и в это самое время она стояла на обочине дороги перед въездом на автобан, где Бог указал ей на то, что она едет не туда. Бог слышит молитвы и отвечает на них. Отвечает всегда. Но слышим ли мы Его ответ? Или пытаемся поставить свою волю выше Его воли и требуем того, чего мы хотим, даже если нам это не во благо, и мы прекрасно это знаем? В Библии написано: «Дом мой домом молитвы наречется». А жаль, если в наших собраниях мало молятся. Разве мы забыли, что молитва – это разговор с Богом? С Богом. Или нам нечего Ему сказать, и мы молчим в собраниях, не молимся? Один проповедник сказал, что молиться нужно в простоте сердца. Он сравнил это с речью маленького мальчика, который приходит к отцу и говорит: «Уважаемый господин папа, к вам пришел ваш сын, и позвольте доложить о том, что я имею желание получить от вас конфету». Мы улыбнемся, если услышим такое в действительности. Ведь сын в простоте подходит к отцу и просит: «Папа, дай мне конфетку». И папа дает. Так и нам. Не нужно говорить много заумных и заученных слов, а говорить с Богом в простоте сердца. В Библии очень много мест о молитве. Например, в 1 Тимофея 2:1-4. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Или еще в 1 Петра 4:7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будем же бодрствовать и молиться. Не дадим умереть нашей молитве». Ирина Шауфлер.

смывая грязь. Анатолий Гуслистов. Самовар уже пыхтел, призывая к вечернему чаю. Ребята развели костер. Был теплый летний вечер. Вновь ожидалось приятное вечернее общение после долгого трудового дня. Но вот брату Гану что-то не здоровилось. Его знобило, не помог ему даже горячий чай с травами и медом. Брат Ган, извинившись, пошел в свой вагончик, ставший для него родным домом, вот уже более 2 месяцев. Буквально в считанные минуты у него поднялась высокая температура. В чем дело? Ничто не предвещало плохого. Он не простывал. Да к тому же еще было лето. Кажется, никакое зловредное насекомое не жалило его. Хотя, кто знает, вокруг степь и пустошь. К утру ему стало невмоготу. Температура поднялась до 40 градусов. Уже кончался полевой сезон. И вот, на тебе, вместо подготовки к возвращению домой его свалила болезнь. Он обращался за помощью к Господу, просил милости. Рано утром братья увезли его в сельскую районную больницу, где он был срочно госпитализирован. Так хорошо он проработал лето. Пора было уже собираться домой. И вот тут-то и возникли такие проблемы. И его не покидала одна мысль. «Господи, возможно, я чем-то огорчил тебя, отче, вразуми, прости и отпусти домой с миром». Но небо было безмолвно, а на душе было тоскливо. В палате, куда поместили брата Гана, кроме него лежали еще 2. Один из них был старец лет 80, который вот уже несколько месяцев не мог ходить и даже стоять на своих ногах. Второй мужчина лет 50, вообще с одной ногой, так как вторая выше колена была ампутирована. Но у него почему-то чесались несуществующие пальцы, и в связи с этим он поступил в больницу. Врачам потребовалось почти 2 суток, чтобы сбить температуру у Гана. После этого он смог вступить в общение со своими соседями. Он начал со знакомства с ними. Мужчины, когда остаются одни, да еще с незнакомыми людьми, много говорят. Старец Николай рассказывал мало, ему просто нечего было и рассказывать. Семья его – старуха да непутевый сын. А вот Андрей рассказал интересную историю. Родился он с недоразвитой ногой, хотя вторая была нормальная. Мать его очень любила, жалела, как могла, и ласкала, так как ей было уже очень жалко его. У Андрея был старший брат, он рос вполне здоровым мальчиком. Мама часто посещала сельскую православную церковь и водила с собой своих сыновей. Отца у них не было, либо Андрей о нем ничего не рассказал. Шло время, мальчики росли. Следует отметить, что Андрей с глубоким сожалением рассказывал, что его старший брат из своих 55 лет жизни почти 40 провел в заключении, и даже когда находился на свободе, не обзавелся ни семьей, ни жильем. Главным его пристанищем была тюрьма. Напротив, Андрей, несмотря на свое физическое увечье, удачно женился. С женой они родили и воспитали 3 мальчишек. Он получил высшее образование, стал известным специалистом в своем районе и уважаемым человеком в своей деревне. Казалось, все было так хорошо – семья, дом, должность, достаток. Но вот беда – он инвалид. И Андрея постоянно мучила одна мысль – «Почему я такой несчастный? Родился инвалидом. За что мне выпало такое наказание?» Он пошел к батюшке в церковь с вопросом. «Святой отец, объясни мне, почему так получилось? Кто в этом виноват?» Священник, подумав, объяснил. «Бог не мог такого допустить, ведь ты в утробе не сделал никакого зла. Видимо, вина в твоей матери». Тогда Андрей очень возмутился. «Нет и нет. Моя очень хорошая, добрая, любящая». Но с другой стороны,
я же действительно ни при чем в этой ситуации. И тогда Андрей сделал свой вывод. В этом повинен Бог. И разгневался, и возмутился, и стал проклинать Бога. Затем врачи порекомендовали Андрею обратиться на протезный завод в город. Он поехал, там ему сделали протез, в котором он походил несколько дней, пока не натер усохшую ногу. Возникла рана, которая затем перешла в гангрену, и ради спасения его жизни ногу пришлось отнять. Пуще прежнего Андрей стал ругать Бога. А здесь еще, непонятно почему, у него стали чесаться пальцы на отнятой ноге, и его жизнь сделалась невыносимой. После этого рассказа, исповеди, брат Ган предложил Андрею прочитать место из Евангелия, в котором описывается случай исцеления Иисусом Христом слепорожденного. После прочтения Андрей сказал: «Ну хорошо, Иисус слепому отверз очи. А что Он сделал мне? Он может мне восстановить ногу?» Вначале Ган даже растерялся и не нашел, что ответить ему, но у Бога был ответ на этот щекотливый вопрос, который он подсказал Гану позже. Каждое утро приходили домашние Андрея, кормили его, ухаживали за ним. Одна из невесток была врачом, но вновь и вновь его охватывала тревога, и покоя его душа не находила. Как-то вечером Андрей сказал: «Ну вот, настала и твоя очередь. Что же ты, Ган, не расскажешь о себе, о своей семье, о профессии?» Ган подумал: «Рассказать о семье, конечно, можно. Женат. У меня прекрасная жена, 6 замечательных дочерей. У дочерей прекрасные мужья и семьи. Их дети все верующие, служат Господу. Их мужья служат в церквах. Прекрасные внучата тоже служат в церкви. Есть единственный сын. Короче, есть что рассказать». Но Ган решил рассказать по-другому. Он подумал: «Расскажу я лучше о Сыне Всевышнего Бога, об Иисусе Христе». Рассказ получился, на первый взгляд, хороший. Ган с детства был знаком с Иисусом, любил его и дорожил званием христианина. Ган был глубоко уповающим верующим, но, увы, рассказ Гана на соседей по палате никакого впечатления не произвел. «В чем дело, Господи?» — вопрошал Ган. «Почему они никак не отреагировали на мой рассказ, на живое свидетельство о Сыне самого Бога, которому нет равных?» — взмолился Ган. Но затем ему стало ясно, не было силы в его словах. Тогда Ган стал усиленно молиться Господу: «Вложи силы в слова мои о Тебе. Они не слушают меня, но пусть услышат Тебя». Так прошли почти сутки. Многое прошло в сознании Гана, в том числе пересмотр своей жизни, обращение с людьми, с родными, в семье, ведь ему самому уже под 70. Много дорог было пройдено. Да, были горы и фаворы, и, конечно, долины плача, и даже состояние прокаженного, когда сваливался в пропасть. Но, слава Богу, ныне мир в сердце и спокойствие на душе, а самое главное — мир с Богом, мир с людьми, с братьями и сестрами по церкви. Пересмотрел в эти часы даже свое поведение здесь, в больнице. Ну что же еще сделать? Ах, что сделать? Так надо же что-то сделать. Внимание привлекли ноги старца, которые были в ранах, струпьях и притом невообразимо грязные, хотя лежал он в больнице, в которой были и нянечки. Долго Ган отворачивался и даже когда подавал утку деду, старался не смотреть на эти ноги. Но вот возникла мысль помыть ноги этому несчастному больному. Ган поблагодарил Бога за добрую мысль и взялся за дело. Попросил у сестры-хозяйки чайник с водой и тазик, взял свое душистое мыло и предложил: «Деда, давай я тебе помою ноги». После некоторого колебания дед согласился. Был вечер,
и по обыкновению собрались больные из других палат послушать рассказы Ганна. Ганн, прочитав 13 главу Евангелия от Иоанна, подробно рассказал о случае, описанном в ней, о том, как Бога-человек Иисус Христос жил, трудился, любил и служил другим людям, и в доказательство своей великой любви омыл ноги своих учеников. Брат Ганн очень любил Иисуса, а здесь представилась возможность рассказать людям, не знающим Его, да еще и показать, как это Он делал. Ганн всем сердцем почувствовал прилив сил свыше на это доброе и нужное дело. Ему пришла на память и вся жизнь Иисуса, Его слова и Его любовь к людям, ради спасения которых Он и пришел на эту землю. Согрев в чайнике воду, взяв тазик, Ганн усадил больного на кровати и начал мыть ноги старца. Практически повторил то, что только что прочел об Иисусе и Его любви. Весть об этом быстро распространилась, и в палату зашли и медицинские работники. Было удивительное зрелище, если его так можно назвать. И казалось, можно было бы закончить мытье ног деду, но слушающих было много, и всем было интересно. Ганн спокойно и уверенно призвал к рассуждению, как Иисус мыл ноги, причем не только своим любимым ученикам, но даже и своему предателю, Иуде Искариоту. После процедуры омовения ног брат стал слегка массажировать чистые ноги больного и как-то неожиданно для себя самого вдруг сказал: «Деда, а ты веришь, что Сын Божий Иисус может сделать так, что ты утром пойдешь своими ногами? Веришь, что Он силен это сделать?» Дед ответил: «Нет». «А я верю», — говорит ему в ответ Ганн. После этого очередная ночь для Ганна оказалась, возможно, самой трудной ночью в жизни. Он мучился, как мог так уверенно сказать. Но Ганну хотелось, чтобы все убедились в реальности Бога. И он, как только мог, взмолился Господу: «Прости за маловерие, ведь так хочется привести Андрея к сознанию, так хочется, чтобы отверзлись его духовные очи. Ведь всю свою жизнь он хулил тебя за отнятую ногу, не видя в этом твоей любви и милости к нему. Помоги ему, Господи, и открой глаза и слух, пусть он покается и возблагодарит тебя, Господи, яви такую милость над ним». Всю ночь Ганн провел в бдении. Вновь и вновь просил Господа за себя, просил прощения за свое маловерие, просил прощения за огорчение, которое он доставлял Господу в своем непостоянстве. «Господи, кто я? Ты ведь прекрасно понимаешь мою сущность, но ты знаешь, как я тебя люблю. Ты так милостив и любящ. Помилуй меня, пусть прославится имя Твое, и благослови этих больных, пусть и они прославят имя Всевышнего и любящего Бога». Рано утром следующего дня, как только солнышко заглянуло в окно, старец, кряхтя, сел на своей кровати. Ганн в это время молился Богу: «Господи, пусть он пойдет!» И затем совершилось невероятное. Больной встал, потихоньку пошел к умывальнику, вернулся обратно, затем сел на кровать. Андрей наблюдал все широко открытыми глазами. Настал кульминационный момент. Ганн встал и говорит: «Вот видишь, Господь все может. Теперь прими его в свое сердце, покайся перед ним за свои согрешения, примирись с Господом, впусти его в свое сердце, и он будет тебе ногами. Если же не покаешься, может оказаться, что никогда и не встанешь». Все это произвело на Андрея сильное впечатление. Тогда брат Ганн, обращаясь к нему, сказал: «Дорогой Андрей, тебя любит Иисус. Это Он допустил тебе беду с ногой, но вспомни, сколько благ посылал тебе Господь. А были бы у тебя две здоровые ноги, где гарантия, что ты не оказался бы вместе со своим братом в тюрьме?»
Андрей только на секунду представил себя здоровым и вместе с братом на нарах, и сердце его как будто кипятком обдало. А что, если и вправду такое могло случиться? Тогда Ган посоветовал ему покаяться и в том, что он так ругал Бога за свое увечье, а не благодарил его за такую милость. И тогда Господь вместо отнятой ноги даст тебе два крыла веры, и ты на крыльях достигнешь обители, где живет Всевышний Бог, куда Он соберет всех любящих Его. Это такая прекрасная и чудесная страна с прекрасным городом, где уже не будет бед, не будет слез, не будет смерти. Тротуары и улицы которого сделаны из чистого золота. Деревья плодоносят по 12 раз в году. Там посреди протекает чудесная река жизни. Там не будет палящего солнца, так как сам Господь будет светом и мэром этого прекрасного города, которого нам, землянам, и сравнить не с чем. Сердце Андрея стало как воск, глаза увлажнились, и только одно слово повторял он дрожащими губами. «Прости, прости!» У Гана тоже заблестели глаза, и его состояние разделяли ангелы на небесах. Он обнял Андрея, и было слышно, как одинаково бьются их сердца. Ган возблагодарил Господа краткой молитвой. В палату вошли несколько человек посмотреть на радость духовного рождения новой души, непонятную для других. Как неисповедимы пути Господни, и как удивительна Его любовь! Всю свою жизнь человек ругал и хулил Бога, но Господь продолжал любить этого человека и ждал, когда его сердце обратится от проклятия к покаянию. И воздал без ноги славу Богу за его отнятую ему же во благо ногу. Как часто в нашей жизни мы не распознаем волю Бога по отношению к нам и страдаем и мучаемся в поисках избавления и мира для своей души, а Он всегда рядом с нами и желает нам добра и спасения. Друг, читающий эти строки, задумайся о своей жизни здесь, на земле. Для чего ты живешь? Почему случается то, что нам зачастую не нравится? Почему нас настигают наши страдания или беды? Ведь все в нашем мире не случайно. Бог руководит каждой ситуацией и направляет ее на благо, как нам самим, так и окружающим нас людям. П.С. Через короткое время после происшедшего события все разъехались. Андрея выписали домой, дедушку перевели в другую больницу. За выздоровевшим Ганом приехали братья. Эта история взята из реальной жизни самого автора. В ней несколько изменены имена персонажей, участников этого события. С любовью Господа Иисуса Христа к вам и молитвой за нераскаянные души. Анатолий Гуслитов, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

благодарить за скорби, очень обрадовалась очередному номеру газеты, который с нетерпением ждали. Заметка Натальи Райх, взгляд стал более живым, как бальзам легла на мое сердце. Я молюсь о ее дочери, которая много лет лежит в коме, и верю в чудо. Милость Бога – это и есть то чудо, которое, к сожалению, многие не принимают. Я верю, что Господь прославится в этой семье. Он совершит чудо, у него нет невозможного. Ведь написано, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. Матфея 17:20. Это Слово Божье, это Его обетование. Ведь если двое или трое о чем в молитве с верою попросят, Он даст. А за Леночку молятся многие. Пусть Отец Небесный даст Наталье сил сверх сил, твердо стоять в вере и благодарить за каждый новый прожитый день рядом с дочерью. О чем она его просит, Он, несомненно, даст в свое время. Бывает очень трудно благодарить за скорби, ведь многое не можем и понять. Сердце болит, наполнено тревогой. Что хочет этим мне Господь сказать? Родная, ты проходи долину земной скорби с благодарностью, хвалою в сердце, на устах, за труд усердный и долготерпение сторицею Господь тебе воздаст. Читатели алтаря, кто еще не подвязался в молитве за Леночку, прошу всех, будем усердно возносить молитвы и прошение за эту душу. Людмила Франц.

Они как чистый родник. Газета и журнал дороги нам, в них струится жизнь. Жизнь, которой призывает нас Господь, которая никогда не закончится, которая приведет нас к вечной радости, если пройдем по ней, держась за руку нашего доброго пастыря. Как чистый родник несет целительную влагу всему живому, так и евангелизационные издания растекаются по всему миру и напояют тысячи сердец, идущих за Господом, ищущих Его и далеко блуждающих, которые, глотнув однажды, возжаждали опять. Мы благодарны нашему Господу за наших дорогих друзей, за Виктора и Эмму Д. Это они подписали нам забытый алтарь и сестру. Пусть Господь обильно благословит семью Д и всех ходящих в истине Его. Петро Блаха, Украина.

резонанс здесь и спрашивать не надо. Прочитала статью «Мы видим то, что хотим видеть» в февральском номере и не могла остаться равнодушной, потому что когда-то была сама зависима от телевизора. Т.Э. пишет, что нужно очень-очень верить в себя, быть в тесном контакте с Богом и просить в молитве Господа, чтобы Он указал нам наши ошибки. И Он скажет, затронет нашу душу, надо телевизор иметь или нет. Я бы по этому поводу сказала, что если христианин находится в тесном контакте с Богом, то для него этот вопрос решен. Он не будет у Бога спрашивать, поставить ему телевизор или нет. Если мы у Бога спрашиваем насчет телевизора, то наш контакт с ним далеко не тесный. И еще автор письма упоминает, что через рекламу, которую нам забрасывают в почтовый ящик, дьявол тоже имеет свое влияние. Любой разумный человек увидит в этом большую разницу, а именно в почтовый ящик кидают нам рекламу против нашей воли, хотя и от этого можно отказаться. Некоторые пишут у себя на почтовом ящике «Keine Werbung» – никакой рекламы. А телевизор – дьявол в прямом смысле слова. Мы сами покупаем и ставим у себя в доме. Есть существенная разница. Или мы убегаем от греха, а он преследует нас. А оно так и выглядит в жизни христианина. Или мы идем навстречу греху. Если же мы сами идем навстречу греху и говорим «Господи, сохрани», то мы этим самым искушаем Господа. На ниве Божьей столько труда. Если мы наш рабочий день распределим так, что уделим время и для молитвы, и для чтения Слова Божьего, и на труд для ближних наших, то не думаю, что у нас останется еще время для телевизора, чтобы посмотреть, как живут люди в других странах или про спорт. И еще хотелось бы мне спросить автора письма, дорогая Т.Э., если вы сейчас только выключили телевизор, сможете ли вы после этого горячо помолиться или, взяв в руки Библию, проникнуться Словом Божиим? Не думаю. А насчет проповедей по телевизору я бы хотела сказать следующее. По телевизору проповедуют все подряд. И неопытному христианину трудно отличить, где есть истина. А если вы будете регулярно посещать богослужения, где проповедуется живое и истинное слово, то почерпнете для себя гораздо больше и глубже. Через искреннюю молитву и чтение Слова Божьего мы очищаемся и обогащаемся духовно. И дьявол об этом тоже знает и хочет нам всячески помешать. Ведь не в его интересах, чтобы мы духовно возрастали. Поэтому он и подсовывает нам все, что угодно, лишь бы нас отвлечь от самого важного. Но нам, христианам, известны умыслы сатаны. Во втором послании к Коринфянам 2:11 апостол Павел пишет, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Бог в свое время предупреждал народ израильский, чтобы они не служили чужим богам. Почему? Да потому что, служа чужим богам, они забыли бы истинного Бога, как оно впоследствии случилось. И этот пример служит нам сегодня наставлением, чтобы мы, служа Господу, параллельно не были привязаны к чему-то другому, так как мы постепенно становимся идолопоклонниками, так как не можем всем сердцем служить Богу. Если между нами и Богом есть место еще чему-то постороннему, то мы не имеем тесного контакта с Богом, а Господь хочет полной отдачи, не частичной. Иисус Навин призывал израильский народ служить Богу. Иисуса Навина, 24 глава.
И еще написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Иоанна 5:39. Когда мы исследуем Писание, то нам становится многое все более и более понятным. Тогда все ненужное отпадает, как шелуха. Я знаю многих христиан, которые имеют телевизор, и, к сожалению, не могу о них сказать, что они имеют тесный контакт с Богом. Как печально, что мы общение с Богом заменяем общением с телевизором. Покупая в дом телевизор, мы тем самым открываем дверь нашего дома дьяволу. А если он имеет место в нашем доме, то Бог не может так действовать в нашем доме, как он хотел бы. Отсюда идут все неустройства, проблемы, неблагословения. И еще хотелось бы сделать заметку по поводу письма. Смотря телевизор, можно гораздо быстрее впасть в депрессию, чем от долгов, потому что дьявол, имея трон в нашем доме, имеет легкий доступ к душам людей, живущих в этом доме. Кроме телевизора, есть еще много других вещей, которые мешают нам от всего сердца служить Господу. Я не хочу их всех перечислять. Если наши духовные очи здоровы, то мы это сможем определить. А для этого нужно иметь молитвенный контакт с Богом и через Его Слово. Откровение 3:18. Напоследок хотела бы засвидетельствовать о себе. Еще будучи молодой девчонкой, я была сильно привязана к телевизору, хотя выросла в христианской семье и была уже членом церкви. Я не могла пройти мимо, если мне предлагали посмотреть кино. Меня просто тянуло, хотя я твердо знала, что Богу это не угодно. Бывало, я очередной раз смотрела какой-нибудь фильм. Придя домой, я хотела помолиться, как всегда это делала, но молитва не шла, я была опустошенной и знала почему, но не могла противостоять. И так это длилось некоторое время. Я всем сердцем понимала, что делаю неугодное Богу, и в то же время не могла оторваться от экрана. Я не смотрела никакую грязь, в основном безвредные фильмы и передачи, но я знала, тем не менее, что делаю этим грех, но не могла освободиться. Дьявол крепко приковал тогда меня, и пришел момент в моей жизни, когда я взмолилась к Богу и сказала: «Господи, я знаю, что поступаю неправильно, что Тебе это не угодно, но Ты видишь, что я не могу от этого освободиться. Оно мне приятно, влечет меня. Господи, — молилась я, — пошли мне отвращение к этому телевизору. Я не могу больше». И Господь сделал то, о чем я просила. Как-то вечером зашла к сестре. Сели мы смотреть телевизор. Зять включил фильм, где показывали сплошной секс. Я, будучи еще девчонкой, чувствовала себя неловко и говорю зятю: «Включи что-нибудь другое». Он включит другой канал. Там показывают фильм ужасов. Да такой страшный. Я опять говорю зятю: «Включи же что-нибудь путевое». А он опять переключает на тот канал, где секс. И так все время, хотя можно было выбирать более чем из 30 каналов. С зятем у нас были дружеские отношения, и я не думаю, что он хотел меня позлить, и до сих пор не знаю, почему он тогда именно так поступил, а не иначе. Но одно я твердо знаю: мой Бог, к которому я искренне обратилась, услышал мою молитву и избавил меня. У меня в тот вечер появилось отвращение к телевизору, хотя раньше он меня так притягивал. И я хочу обратиться ко всем, кто порабощен этим идолом. Обратитесь с этой нуждой к Господу. Только Он может вас освободить от этой зависимости. В своем письме я никого не хотела обидеть,
а постаралась объяснить с Божьей помощью, что телевизор не так уж безобиден, как, может, кто-то думает. Всем читателям алтаря желаю Божьих благословений и духовного роста. Ольга.

жаждал узнать я, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

закрыв последнюю страницу. Получив очередной номер, мы взахлёб прочитали от корки до корки его вслух за один вечер, засидевшись до 24 часов ночи. Очень тронуло свидетельство Надежды Шугайло в чистом поле на морозе, что прослезились и поблагодарили Бога за его милость и помощь, которая никогда не опаздывает. Это свидетельство напомнило нам историю миссионерки Глэдис из Англии, как она переправляла детей через Желтую реку в Китае, когда начиналась война и не было уже транспорта для переправки. Но была такая же вера в Бога и упование на Него. С такой же уверенностью она заверила детей, что непременно будем на той стороне. Точно так же, как воспитательница Надежда Ильинична сказала: «Мы обязательно вечером будем в санатории. По вере вашей дано будет вам», — говорил сам Господь Иисус. И страшно подумать, что было бы с детьми, если бы воспитательница не была верующей и не молилась бы о детях. Очень хочется пожелать Надежде Ильиничне обильных благословений в ее работе и такого же твердого упования на Бога и в дальнейшем. Пусть ее неверующие коллеги и шофера автобусов, видя ее смелость исповедания Иисуса Христа своим Господом и слыша ее молитвы веры вслух, тоже поверили бы в Бога. Невыдуманные рассказы Людмилы Черняковой из России и очерки Светланы Тимохиной из Украины настолько интересны и жизненны, что хочется с удовольствием их читать и читать. Пусть Бог благословит их литературный талант и в дальнейшем, чтобы люди могли и дальше читать. Нравятся нам свидетельства Йоханнеса Дерксена из Германии. Вот поистине, если ты христианин, тебе всегда есть что рассказать из жизни с Господом. Милости Господни вспоминай, считай. Все их доедино в сердце повторяй. Звучат прекрасные слова в христианском гимне. Пусть Бог благословит каждого брата и сестру, чтоб также делились своими свидетельствами. Не стеснялись. А свидетельств Божьих чудес в жизни каждого, мы не сомневаемся, предостаточно. Очень приятно, что пишут часто из тюрем, что Бог через Духа Святого открывает истину и бывшим преступникам, и меняет их, и они также молятся о тех, кто на свободе, и делятся своими познаниями Библии и советами с другими христианами. Дал бы Бог, чтобы все, кто уверовали в тюрьме, устояли до конца в вере. Также мы солидарны с сестрой Ириной Финк. Она предлагает объявить пост о мамах. Неплохая идея. Нашей матери и тёще уже 80 лет. Она еще не спасена. А так хотелось бы, чтобы она познала эту радость в Боге. Еще мы порадовались, как дети, вместе с автором статьи «Неожиданная радость» Евгении Вятневой из Киргизии. Прочитав статью Эрны Гольцов «Когда приходит желтый конверт», она помечтала тоже об этом, и вдруг почтальон вручает и ей этот желанный желтый конверт с забытым алтарем. «Господи, как чудны дела Твои! Господь знает и помышления Твои. А какую радость приносит людям эта газета? Ведь от того, что им приятно, и нам приятно. Выражаем особую радость, потому что у нас был горький опыт. Дарили подписку на год, а нам писали в ответ: «Зачем делаете такие затраты? Это же 50 демарок». Когда стоило в марках. На эти деньги ведь столько мяса можно купить.
Вы лучше в следующий раз деньгами пришлите. А другие из 8 семей, которые от нас получали в подарок и на год, и 2, до сих пор еще словом не обмолвились, понравилась им или нет газета. За исключением мамы и жителей деревни в Татарстане, где газета ходит по рукам, ее с радостью читают. Слава Богу, что есть души, которые оценивают духовный хлеб жизни дороже, чем временные потребности тела. Хочется также этим письмом ободрить Лидию В., задавшую вопрос, можно ли помогать старикам, не грех ли это? Таких добрых самарян сейчас очень мало, и это действительно благородный труд для славы Божьей, так как не за деньги и не скоростными целями. Это не грех. Сколько больных и немощных вокруг людей, и многие желали бы, чтоб им помогали, даже за деньги, и не могут найти, страдают в одиночестве и беспомощности. Кто вам сказал такое? Если у вас есть свободное время и здоровье, продолжайте свой труд. И мы думаем, вас Бог только благословит. А старичкам, может, жить-то осталось совсем немного, может, и Господу придут через вашу доброту и отзывчивость. Хочется также поблагодарить Бога, что заботится о Светлане Аксеновой, дает ей мужество и благословляет на новые стихи. Как ей трудно, а ведь не ропщет, слава Богу. Давно не слышно об Эдит Изак. Мы любим читать ее мудрые статьи, очень интересные и грамотные, а также назидательные. Видно, что человек начитанный. Не заболела ли? Пусть ее Господь благословит обильно и пошлет свою помощь, так как у нее, как и у Светланы, нет теперь рядом любимой матери, верной подруги и помощницы. Мы думаем, что многие полюбили эту сестру через забытый алтарь, и как хотелось бы, чтобы она была окружена заботой и любовью сестрами во Христе в своем городе, может, такими же, как сестра Лидия В. Желаем Божьих благословений всем читателям и неписателям. Желаем оставаться такими же чуткими, добрыми и отзывчивыми ко всем нуждам, ко всем людям со всех континентов. Мы молимся о вас и вместе с вами. Виктор и Камила Томлер. От редакции. Дорогие Виктор и Камила, благодарим вас за подробный разбор одного из номеров алтаря. Что касается сестры Эдит Изак, то в июньском номере сестры мы помещаем одно из ее прекрасных писем о маме.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады предложить вашему вниманию очередной выпуск передачи «Евангельские истины». Тема сегодняшней программы – молитва. Желаем вам благословения при слушании.

0: В Библии, Псалме 64, мы читаем следующее. «Наши молитвы ты, то есть Бог, слышишь, все люди к тебе приходят». Факт, что Бог слышит молитвы, подтвержден опытом миллионов людей, как в прошлом, так и в настоящем времени. И если бы записать в книгу все молитвы, которые когда-либо были произнесены устами человека, то мы были бы не в состоянии их все прочитать. Каждый новый день со всех концов земли люди обращаются к Богу в молитве. Со своими проблемами, просьбами и благодарностями за оказанные милости. Многие считают, что молитва – это формальный церковный обряд. Но таковые не имеют представления о истинной молитве, исходящей из глубины человеческого сердца.
1: С того момента, когда человек убеждается в реальности любящего и всемогущего Бога, у него появляется потребность иметь с ним общение. И он спрашивает, как я могу приблизиться к Богу, или как нужно молиться? Этот вопрос, дорогие друзья, стоит в основе сегодняшней беседы Ивана Петерса. Но вначале послушайте песню.

молиться. Как я могу это делать? Или, может быть, следует лучше спросить, как вы, дорогой слушатель, молитесь? Большинство людей уже когда-либо молились. Многие пробовали молиться. Но все же нередко при этом ставится вопрос, можно ли то, что я сделал, назвать молитвой? Я ведь молился? Или был это просто разговор с самим собою? Действительно ли Бог меня услышал? Доходят ли вообще мои тихие слова до Него? Замечает ли Он мои мысли, которые направлены в Его адрес? Не следовало ли мне молиться в святом месте, как, например, в церкви или храме? Или можно обращаться к Богу с всякого места и в любое время и говорить Ему то, что тревожит меня? Такие и подобные вопросы задает себе когда-либо в жизни каждый человек. Но ведь именно так нужно молиться. В этом ведь заключается смысл молитвы. Все наши сомнения, вопросы и представления мы можем открыто сказать Богу. Научиться молиться мы можем только молясь, то есть беседуя с Богом. В настоящее время, например, наш двухлетний сын Иоаннафан учится говорить. Все свои мысли он хочет передать нам словами. Но, конечно, ему это далеко не всегда удается. И вот он стоит предо мной и начинает что-то говорить. Звуки, исходящие от него, для меня непонятны, и если я неправильно реагирую, он даже злится. Но он не перестает говорить. Да ведь только так он может научиться выговаривать слова. Так, дорогие, и мы можем научиться говорить с Богом. Первая молитва, первое обращение человека к Богу никогда не будет блистать красноречием. Так как первые слова ребенка родителям тоже нечистое произношение. Но подумайте, сколько радости вызывает это у родителей, когда ребенок в первый раз произносит исковерканное слово, мать и отец в восторге слушают. Этого хочет и Бог. В 8 стихе 26 псалма мы, например, читаем следующие слова Давида в адрес Бога. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». При этом Давид, вероятно, думал о словах, сказанных самим Богом через пророка Иеремию. Их мы читаем в 29 главе книги Иеремии, начиная с 11 стиха. Здесь Бог говорит, «Только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Вот, дорогие, желания Бога. Он хочет, чтобы мы Его искали. Да больше того, Он сам ищет нас, чтобы иметь с нами общение. И это общение с Богом человек имеет посредством молитвы. В 64-м псалме, во 2-м стихе, автор его Давид говорит Богу, «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Да, дорогие слушатели, Бог слышит молитвы. Он слышит не только то, что мы говорим Ему словами, но знает каждую нашу мысль. И еще немного больше я осмелюсь утверждать. Бог, будучи всезнающим, знает наши мысли уже прежде, чем мы начинаем думать. Он знает наше прошлое, Он знает наше настоящее, и Он знает наше будущее. Поэтому Иисус Христос сказал в Своей Нагорной проповеди, в 8 стихе 6 главы Евангелия от Матфея, «Ибо знает Отец ваш, то есть Бог, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Вот Он Бог, к Которому обращается человек в молитве. Он всезнающий, всемогущий и всевидящий Бог.
Он единственный Бог, и нет иного Бога. Об этом говорится в Священном Писании, которое является Словом Божиим, данным людям для познания Его, единственного и истинного Бога. Но, несмотря на это, можно часто слышать различные аргументы против молитвы. Может ли Бог вообще обращать внимание на миллиарды маленьких и больших нужд человечества, слышать их и реагировать на них? И если Бог, как некоторые говорят, действительно всезнающий, то зачем тогда еще говорить Ему то или иное? Не является ли молитва только побегом людей от окружающей их действительности в мир нереального? Не ведет ли общение с Богом к пассивности и ложному поклонению? Если Бог уже знает все наперед, то я ведь могу, сложа руки, только ждать Его действий, и от моей активности ведь все равно ничего не изменится. Не молятся ли некоторые люди только с той целью, чтобы сделать своего рода бизнес с Богом? Не злоупотребляют ли люди молитвой? Не является ли молитва для многих только знаком тревоги, и они включают молитву, подобно сирене, когда попадают в опасности? Не слышал ли Бог уже бесчисленное множество упреков из-за того, что Его помощь или ответ на молитвы пришли поздно или вообще ничего не произошло? Многие люди приводят такие и подобные аргументы в оправдании того, почему они не хотят молиться. Они говорят: «Нет, таким слабым я не хочу быть. Я сам справлюсь с моей жизнью». Часто все эти вышеупомянутые аргументы исходят из того, что мы не до конца продумали наши аргументы. Мы думаем и размышляем только с нашей собственной точки зрения. Почему? Потому что мы ставим Бога на одну ступень с нами. Однако мы ведь можем мыслить только в рамках нашего разума, нашей интеллигенции и наших способностей. В наши мысли не вмещается безграничность. Мы не способны осознать вечность или представить себе всезнание. Поэтому мы глубоко ошибаемся, если стараемся сделать себе картину Бога посредством нашего знания и наших достижений, и затем молиться этому Богу, которого мы себе представляем. Это ведь тоже невозможно. Бог много выше и больше всех вместе взятых представлений всего человечества. И знать Его мы можем только настолько, насколько Он Сам нам открывается. А делает Он это посредством Своего откровения. Бог дал нам Библию, которая является Его Словом. В ней мы читаем о том, каков Бог. И к этому открывающемуся нам Богу мы должны молиться, а не к продукту нашего мышления. Уже в древние времена, когда Бог вывел народ свой из египетского рабства, Он знал о склонности людей делать себе обо всем свои человеческие представления. Поэтому мы читаем слова Бога уже в начале Библии, в 20 главе книги «Исход», начиная с 3 стиха. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь твой, Бог-ревнитель». Да, дорогие, Бог не таков, как мы себе Его представляем или можем представить. Но мы можем познакомиться с Ним, читая Библию и молясь Ему, то есть беседуя с Ним. И если человек начнет искать Бога и говорить с Ним без предвзятых мнений, то Бог непременно придет ему навстречу и откроется ему. Только начиная с Ним общение, мы можем начать и знакомство с Ним. Итак, я еще раз ставлю вопрос.
что такое молитва. Это в первую очередь обращение человека к Иисусу Христу, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Одно из этих абсолютных слов ясно. Путь к Богу ведет через Иисуса Христа. Он единственный посредник между человеком и Богом. Так говорит нам Библия, которая является единственным источником Божьих откровений человеку. Разговор с Ним является первым шагом на пути.

Сделать это нетрудно. Простыми словами, так как вы можете. В любом месте и в любое время вы можете попросить Иисуса Христа открыться вам. Вы можете сделать это даже сейчас, в настоящее время, перед своим радиоприемником, в вашей комнате. О Христе вы можете читать в Новом Завете Библии. Там описана Его жизнь и то, что Он сделал для того, чтобы восстановить связь между Богом и нами. От Бога людей отлучает грех. Не в первую очередь то, что мы обычно называем грехом. Наши, по мнению людей, неприличные поступки, дела и мысли. Это, конечно, тоже грехи. Но главная преграда между нами и Богом – это наше грешное состояние, наша грешная природа. Именно по этой причине мы совершаем отдельные грехи. И Библия ясно учит, что со времени, когда грех вступил в жизнь людей, все человечество покорено грехом. Бог же со своей стороны свят и не может иметь общения с грехом и таким образом с грешником. Одно только наказание предусматривает святость Божия за грех. Это смерть. И поэтому все человечество обречено на смерть, на вечное отлучение от Бога. Потому что нет и не может быть ничего общего между грехом и святостью. Мы все без исключения отделены от Бога из-за нашей грешной природы. И поэтому первое, что должно произойти между нами и Богом, это удаление преграды греха. Именно это сделал Иисус Христос. Если Библия, Слово Божие, предусматривает за грех смертельный приговор, то мы не в состоянии избежать этой участи. Но вот на землю пришел Иисус Христос, Сын Божий. Он прожил жизнь без греха. Да больше того, Он родился без греха, потому что не имел плотского отца. Он, будучи сам Богом, принял образ семени человека и соединился с семенем женщины. Таким образом, Он родился, как и мы все, имел такие же чувства, как мы. Да, Он во всем стал подобным нам. Поэтому мы можем и иметь с Ним общение. Но одно отличало Его от нас. Он был без греха. А это значит, что смертный приговор за грех не имел над ним власти. Он не мог быть наказан смертью, потому что был свят. И вот этот Христос, Сын всемогущего Бога, добровольно идет на смерть вместо нас, грешников. Он как бы говорит Богу, своему небесному Отцу: «Ты, Боже, справедливый судья». Люди заслужили смерть по причине их грехов. Но вот я не подлежу этому суду. Нет во мне ни порока, ни греха. И я добровольно отдаю свою земную жизнь на смерть вместо людей. Возьми мою жизнь в жертву за них. И над Иисусом Христом был приведен в действие смертный приговор Божий за грех. Он умер за меня и за вас, дорогой радиослушатель. Поэтому и весть, которую христиане несут в мир вот уже 2000 лет, и которую мы сегодня несем, например, посредством этих радиопередач. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Об этом мы читаем в 12 стихе 4 главы книги Деяний апостолов. Вот именно этот факт побуждает меня в заключении этой беседы сказать, что в первую очередь молитва является просьбой в адрес Иисуса Христа о спасении. Мы должны согласиться с тем, что Иисус Христос сделал для нас. Мы должны сознаться пред Ним в грехах и попросить у Него прощения. Для этого надобно верить в Него –

И только тогда, когда вы, дорогой слушатель, примете Христа как вашего личного Спасителя и Господа, вы сможете познать и истинный смысл молитвы. Тогда в вас будет гореть желание к тому, чтобы иметь общение с тем, который вас искупил от осуждения смерти и даровал вам вечную жизнь. Обратитесь к Нему с этой просьбой сейчас, даже в настоящий момент. Он готов вас принять и услышит вашу молитву.

Взывай, если есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у израненных ног, и он, преступление прощающий, простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть понимающий, поймет он и слово, и мысль. Пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий, будь верен, и с ним ты живешь. Ты плачешь, есть Дух утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе.

На этом наша передача «Евангельские истины» подходит к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Анд». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Иисус удаляется от народа, пытающиеся сделать Его царем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 14 до 15.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 14 и 15. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
0: Иисус пришел в мир, чтобы спасти человечество. После насыщения 5000 вокруг него собралось еще больше людей. Они рукоплескали и ликовали перед ним, отдавая ему почести, словно царю. Они сознавали, что этот галилеянин был человеком Божьим. Голос Божий говорил через него, и сила Всевышнего проявилась в нем. Даже природа слушалась его. Он дал им хлеб, как Моисей в пустыне. Он был обещанным пророком, который поведет свой народ путем истин. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Они чаяли иметь в нем царя, который избавит их от тяжкого труда. Возможно, люди думали, он будет кормить нас хлебом, а мы будем изучать Писание и молиться. Такой царь может послать огонь с неба и уничтожить римские легионы. Давайте же провозгласим его царем. И они единодушно приступили к нему, чтобы понести его на своих плечах. Люди были готовы поддерживать его в надежде, что он обеспечит их необходимым пропитанием. Как Иисус отреагировал на свою столь возросшую популярность? Обрадовался ли он такому обороту дела или просто поблагодарил их за оказанное доверие? Поддался ли он соблазну построить свое царство с помощью неверующих? Или же он отверг их планы? Нет. Он не сказал ни слова и удалился в пустыню. Он ни в коем случае не хотел зависеть от людей, а довольствовался поддержкой Бога. Иисус знал их состояние. Одурманенные собственными идеями, они были не способны слушать его советов. Это был своего рода политический заговор, сводящий все к одному — земному. Христос не собирался строить свое царство на земле. Его целью было привести людей одного за другим к покаянию и возрождению. Тот, кто не рожден свыше, не может войти в его царство. Огромные толпы стекались только для того, чтобы увидеть чудеса и знамения. Они думали о земном хлебе. Он же говорил о Духе Святом, который утоляет самый сильный голод. Они думали о земном владычестве и приходящей славе. Он же выбирал крест как основание своего царства. Без раскаяния и рождения свыше никто не сможет порадоваться приглашению Христа. Иисус не искал авторитета и уважения толпы. Он не принимал славы, воздаваемой людьми, а слушался голоса своего Отца. Он закрыл свое сердце от искушений сатаны. Сын в благодарственной молитве обратился к Отцу и ходатайствовал о том, чтобы слепые прозрели благодаря силе Святого Духа. Он не желал принимать почести от толпы, которая сегодня кричит «Осанна», а завтра «Распни его». Христос знает наши сердца и никогда не идет неверным путем. 3. Иисус ходит по волнам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 до 21.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 16 по 21. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
0: После того, как Иисус удалился для уединенной молитвы в горы, он, спускаясь, еще издали увидел, как его изнемогшие ученики борются со штормом. Приближалась ночь, и он направился к ним по волнам. Он не хотел оставить их одних в опасности, но они приняли его за привидение и испугались. Иногда рыбакам кажется, будто они видят призраков из-за того, что многое времени проводят ночью на воде. Иисус подошел к ним и тихо сказал: «Это я». Это выражение легло в основу апостольского символа веры. В Ветхом Завете мы находим его эквивалент «Я есмь сущий». Это имя Бога в Ветхом Завете, означающее присутствие Господа среди верующих. Ученики поняли, что Иисус имеет власть над любой стихией их жизненной ситуацией. Хлеб размножается в его руках, волны несут его на себе, буря стихает при его повелении. Но, несмотря на это, они все еще были исполнены страха. Он же повелел им не бояться. Это «не бойтесь» звучит для последователей Иисуса всех времен. Оно 365 раз повторяется в Библии по количеству дней в году. Вера в его присутствие побеждает наши страхи. Что бы мы ни испытывали, в какой бы ситуации ни находились, Иисус говорит: «Это я, не бойтесь». Когда ученики узнали Иисуса, они очень обрадовались и пригласили его в лодку. Тотчас же они оказались на берегу. Это было третье из чудес, происшедших в течение этого дня. Иисус — Господь пространства и времени. Он может вести корабль церкви в самый сильный шторм и направлять волны по своему изволению. Он любит учеников и возвращается к ним, но требует абсолютного доверия к себе. Он укрепляет их доверие к нему, будь то во тьме или в испытаниях, чтобы страх покинул их и чтобы они твердо держались его. Вопрос 45. Почему Иисус не позволил народу сделать его своим царем?

0: 4. Иисус ставит народ перед выбором – принять или отвергнуть его. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 59.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 22 по 25. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?»
0: Люди поняли, что Иисус не уплывал на лодке, и были удивлены тому, как ему удалось украдкой уйти от них. Он же тайно покинул их ночью. Тысячи людей вернулись в Капернаум, передавая новость о множестве разданных хлебов. Люди удивлялись и завидовали, что не смогли лично присутствовать при этом чуде. Толпы народа стали спешно искать Иисуса в домах его учеников, пока не нашли его среди них. Они начали понимать истинность христианского принципа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Эти люди, жаждущие знамений, ожидали теперь нового чуда. Они спросили: «Как и когда ты прибыл сюда?» Иисус ничего не ответил на это. Вместо этого Он объяснил им цель веры, ища среди них людей, жаждущих истины. Он указал им на обман и отвержение своими врагами. Иисусу не нравилось равнодушие некоторых, ходящих за Ним. Поэтому Он отделил искренне верующих людей от общей религиозной массы.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Генриетта. Мне бы очень хотелось рассказать о Генриетте. В моей жизни эта милая бабуленька была женщиной, жившей по Писанию. Я прожила у нее 5 лет и никогда не видела ее в плохом настроении. Она полностью восстановилась после мозгового кровоизлияния и паралича и каждый день принимала от Господа как особый подарок. По утрам я слышала ее говорящей: «Господи, Ты подарил мне еще один день. Я очень благодарна Тебе. Что Ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?» Она покупала по уценке простыни, покупала материал с одним и тем же рисунком, но в 3 размерах. В магазинах, бывшей в употреблении одеждой, она покупала одеяло. Из всего собранного материала Генриетта шила одеяло для детей из детского дома. Каждое одеяло было особенное, со своим рисунком. Ей хотелось, чтобы каждый ребенок знал, что это принадлежит ему, и ни у кого больше такого нет. Она сшила 40 одеял для Украины, потом 40 для Доминиканской Республики, потом еще 40 для Украины. Генриетта собирала и вырезала заготовки для подделок. Одним росчерком она могла выписать чек на 10 тысяч долларов для детей-сирот и в то же время сама 3 раза использовала пакетик с заваркой чая. Ее сын со снохой были миссионерами в Доминиканской Республике, где работали с сиротами. Страна-то очень бедная, но и в ней есть свои законы. Например, ребенок не мог пойти в школу, если у него не было черных туфель, голубой рубашки, бежевых брюк и черного ремня. Эта бабуленька скупала все эти вещи в магазинах, бывшие в употреблении одежды, стирала их, ремонтировала, складывала в огромнейшие сумки и отправляла. Ей хотелось, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться. В детский лагерь она поехала после операции на сердце. Доктор сказал, что он не рекомендовал бы ей ехать так далеко. «А что, вы думаете, мой Господь меня там не найдет?» — весело спросила она доктора. Когда Генриетте исполнилось 80 лет, ее дочь решила отметить день рождения мамы и разослала пригласительные. Торжество происходило в организации, в работе которой Генриетта принимала активное участие, помогая бедным. Пришли 120 человек. Там были простые люди – врачи, юристы, профессора и пасторы, люди очень разных возрастов и сословий. Труд Генриетты начинался необычно. Когда у нее умер муж, младшему сыну было 13 лет. Женщина не знала, куда себя применить и чем заняться. Покойный муж ее был человеком очень уважаемым. Она попыталась войти в тот же социальный круг без него, но заметила, что другие жены оберегают ее от своих мужей. Этого было достаточно, чтобы она больше там никогда не появлялась. Она только молилась, прося у Господа какой-нибудь труд. Дочь ее работала в офисе с юристом. Однажды она позвонила и попросила: «Мама, после суда необходимо куда-то определить молоденькую студентку, которая ждет ребенка. Родителям она не нужна. Можешь ли ты принять ее?» Генриетта была поражена. «Как быть? У нее ведь был сын-подросток». Но она согласилась. Это положило начало труда. За 14 лет в ее доме перебывало 40 молоденьких мамаш, которых определяли к ней после суда. Она возила их к докторам, по магазинам, наставляла, читала с ними Библию и молилась. Разные были девчонки. Были такие, что сбегали от нее и обворовывали, устраивали истерики и обижали. И вот на день 80-летия Генриетты пришла та первая студентка, которой Генриетта уделила внимание. Она пришла с 3 детками. Был и тот доктор, который принимал у них новорожденных. Внуки, молодые парни, делились с ней своими секретами, рассказывая о своей любви. она умела слушать. «Я очень, очень благодарна Господу за этот чудесный пример. О Генриетте я могу сказать, что она и в старости была сочна и плодовита». Галина Васильевна Гура. «У пустого гроба». Александр Ефимов. В Матфея, 28 главой, 1-8 стихами, мы читаем повествование о том, как некоторые женщины пришли к месту, где был положен распятый Иисус. Представьте себе, что мы находимся вместе с женщинами у гробницы, где лежало тело Иисуса. Перед нами темное зияющее отверстие, вход в вырубленный в скале склеп. А у входа огромный камень, который совсем недавно был привален к гробнице. Теперь же на нем сидит ангел. На него больно смотреть из-за ослепительного исходящего света. Читаем.
2: «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег».
1: Обращая к нам речь, ангел произносит звуки, которые, изменяясь в наших ушах, становятся понятными на каждом языке.
2: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь».
1: Пораженные, потрясенные видом ангела, переполненные великой радостью, побежали женщины сказать об этом ученикам Иисуса. Воскресение. Божье чудо восстановления жизни после физической смерти. И в данном случае в новом духовном теле. Иисус не пришел в себя, не очнулся после обморока, как некоторые пытались объяснить исчезновение тела его из гробницы. Он ожил после того, как был мертв. Воскрес – это значит, что он был мертв. На это указывают слова апостола. «Он погребен был» 1 Коринфянам 15:4. «Живых не хоронят, пока есть жизнь, в гроб не кладут». Римские воины позаботились о том, чтобы живым Иисус не был снят со креста. «Воскрес» — это значит «встал снова в теле, которое было положено в гробницу», обвитая пеленами с благовониями, в том же теле, какое сняли с Христа, но в то же время в каком-то новом, неизвестном нам. Слово Божье называет его нетленным, духовным телом. 1 Коринфянам 15 глава. В течение 40 дней Христос Иисус ходил в этом теле по земле, ел рыбу и мед, перед изумленными учениками, в том же теле, но обладающим новыми свойствами, вознесся он на небо и сел одесную Яхве. Псалом 109.1. Воскресение Иисуса и вознесение в теле – гарантия того, что он вернется в теле на землю. Два мужа в белой одежде сказали об этом ученикам.
2: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
1: Деяние, 1 глава, 11 стих. Его второе пришествие будет видимым, буквальным, телесным, согласно словам ангелов, и глаза каждого человека увидят его.
2: «Се грядет с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его».
1: Откровение, 1 глава, 7 стих. Факт воскресения Иисуса Христа настолько важен для всех христиан, что слова «Он воскрес» должны были бы быть написаны на всех молитвенных домах. «Если Он воскрес, то и мы воскреснем». Если же Он не воскрес, то нет воскресения мертвых. И проповедь Евангелия тщетна, тщетна и наше упование на Христа. 1 Коринфянам 15, 13, 14. если Иисус Христос только мертвый еврейский раввин, и тело его сгнило где-то вблизи Голгофы, то напрасно бесполезна вера в него, а мы, проповедующие Евангелие, лжесвидетельствовали бы о Боге, если Христос не воскрес. Весь Новый Завет основан на фундаменте, который есть воскресение Иисуса. Истинность воскресения решает истинность Евангелия. Всем нам приходилось расставаться с родными, когда смерть вырывала их из нашей среды. Многие были подавлены горем при потере близких и дорогих. Но для нас есть надежда, даже больше гарантия – воскресение Иисуса Христа. Мертвые воскреснут. Говоря об этом, апостол Павел добавляет: «Утешайте друг друга этими словами» 1 Фессалоникийцам 4:18. В утро новой жизни, в миг воскресения, земля и море отдадут своих мертвецов. Бог, создавший жизнь, своим словом воссоздаст распавшиеся тела, и могильный холм станет платформой чуда из чудес.
2: Мертвые услышат голос Сына Божия, и, услышав, оживут.
1: Иоанна 5:25. На основании факта воскресения Иисуса мы знаем, что и мы воскреснем. Если христианин спросит буддиста: «Где твой Бог? Кто Он?», тот ответит: «Мой Бог везде. Он здесь, Он там, Он во мне и в тебе». А на вопрос: «Любит ли тебя этот Бог?», последует недоуменный отрицательный ответ. Мысль о том, что Бог любит человека, чужда последователям всех религий, не только буддистам. И в их сознании Бог – или безличное существо, или жестокая, требовательная, почти тираническая личность. Бог же Библии пришел в лице Иисуса на землю, потому что Он так возлюбил мир, так возлюбил человека. Около 2000 лет назад на холме, называемом Голгофа, стоял крест, на котором за нас, за меня и за вас умер Бога-человек Иисус Христос. Для чего Он умер? Чтобы дать спасение в прощении грехов. Луки 1:77. Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6.
2: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились.
1: 1 Петра 2:24. Только основоположник христианства умер за грехи людей и воскрес для их оправдания. Этого не сделал ни Магомед, ни Будда, ни Конфуций, ни даже Моисей. Все они умерли за свои грехи. Слова ангела, обращенные к женщинам: «Не бойтесь, подойдите, скажите, что Он воскрес», относятся и к нам. Мы должны говорить нашим ближним о Спасителе. Мы должны искать удобную возможность сказать о Господе. Мы должны идти, чтобы сказать. Можно пойти ногами или по телефону, в письме, посылкой литературы. И на что я особенно хотел бы обратить внимание – материальной поддержкой миссионеров. Откройте для этого ваши сердца, братья и сестры. Иногда Господь посылает людей к нам, чтобы мы сказали им о Христе. Но это не правило, а исключение. Как правило, мы должны искать гибнущие души. Есть много извинений, чтобы не идти, но ни одного из них не аннулирует, не извиняет, не освобождает нас от поручения. «Идите, скажите». Не бойтесь, когда мы собираемся кому-то позвонить и любезно, мило и вежливо пригласить в собрание, появляется чувство неловкости, появляется мысль: да он или она не захочет пойти. Когда мы решим пойти или поехать, это же чувство останавливает нас. не думайте, что такое случается только с вами. Страх в данном случае не от Бога. Наша сверхосторожность и сверхчувствительность не от Бога. Ангел Господень поручает нам: не бойтесь, пойдите, скажите, что Христос воскрес.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 7.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
5: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
6: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
7: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
7: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
7: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
8: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
9: «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
9: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
7: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
7: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
7: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
10: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
7: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
10: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
7: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
4: Симон отвечал:
10: «Думаю, тот, которому более простил».
4: Он сказал ему:
7: «Правильно ты рассудил».
4: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
7: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
4: Ей же сказал:
7: «Прощаются тебе грехи».
4: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
11: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: Он же сказал женщине:
7: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
7: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
12: «Что бы значило притча сие?»
4: Он сказал:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшее при пути Это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
4: Сказав это, он возгласил:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
13: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
7: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
14: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
7: «Где вера ваша?»
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
15: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
16: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
16: «Легион»,
4: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
7: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
7: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
15: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
7: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
7: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
17: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
7: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
7: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
7: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
7: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы,

0: увидеть его, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
1: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
0: Но он сказал им:
2: «Вы дайте им есть».
0: Они сказали:
3: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
0: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
2: «Рассадите их рядами по 50».
0: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
2: «За кого почитает меня народ?»
0: Они сказали в ответ:
4: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию».
3: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
0: Он же спросил их:
2: «А вы за кого почитаете меня?»
0: Отвечал Петр:
1: «За Христа Божия».
0: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
2: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».
0: После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
1: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, 1 тебе, 1 Моисею и 1 Илии».
0: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий:
5: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
0: Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул:
6: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли.
0: Иисус же, отвечая, сказал:
2: «О род неверный и развращенный, доколе буду

0: с вами и буду терпеть вас. Приведи сюда сына твоего».
1: Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим:
0: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
1: Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им:
0: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
1: При сём Иоанн сказал:
2: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
1: Иисус сказал ему:
0: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас».
1: Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали:
2: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?»
1: Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал:
0: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать».
1: И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
3: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: Иисус сказал ему:
0: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: А другому сказал:
0: «Следуй за мною».
1: Тот сказал:
4: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
0: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
1: Еще другой сказал:
5: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
1: Но Иисус сказал ему:
0: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».
6: Глава 10.
1: После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им:
0: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня».
1: 70 учеников возвратились с радостью и говорили:
7: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
1: Он же сказал им:
0: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы будем говорить еще об одном из чудес Иисуса, которое Он творил в подтверждение Своей божественной власти. Это уже второе чудо воскрешения умерших, которое описывает евангелист Лука. В Ветхом Завете учение о воскресении мертвых проскальзывает в некоторых отрывках Писания, например, в книге Иова. Пораженный проказой, Иов говорит: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Более определенно, обетование воскресения мертвых записано у пророка Даниила в 12 главе. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Во времена Христа воскресение из мертвых признавали все правоверные евреи, о чем свидетельствует ответ Марфы на слова Христа о том, верит ли она в возможность воскресения ее брата Лазаря. «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день», — говорит Марфа. Это записано в 11 главе Евангелия от Иоанна. Однако среди народа израильского были и те, которые отрицали воскресение. К ним относились саддукеи. Не верили в воскресение и языческие философы. Поэтому для учеников Христа было очень важно увидеть подтверждение истинности обетования грядущего воскресения. Событие, о котором мы будем говорить сегодня, явилось прообразом того, о чем говорили авторы ветхозаветных книг. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы говорили об исцелении бесноватого, жившего на восточном побережье Галилейского моря. Здесь мы читаем, как Иисус и его ученики вновь возвращаются на западный берег. Как всегда, к нему начал стекаться народ. Но среди собравшихся к Иисусу было два человека, которые пришли к нему в полном отчаянии. Прочтем стихи с 41 по 42. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его». В этом городе жил человек по имени Иаир. Он был начальником синагоги. Мы читаем, как этот человек приходит к Иисусу с просьбой об исцелении его умирающей дочери. Иаир собирался просить Иисуса о многом, однако он вовсе не требовал Господа воскресить его дочь. Вера этого человека была невелика. Он был в отчаянии и верил, что стоит Иисусу коснуться его дочери, как она будет исцелена. Но когда Иисус уже был готов последовать за этим человеком, появилась женщина, которая вот уже 12 лет страдала кровотечениями. И здесь происходит первое чудо, стихи с 43 по 48. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: „Кто прикоснулся ко мне?“ Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: „Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?“ Но Иисус сказал: „Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня“. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром“. Обратите внимание, что Иисус даже не касался этой женщины. Это она дотронулась до него и в тот же миг исцелилась. Но самое интересное в этой ситуации то, что вокруг Иисуса находилась в этот момент огромная толпа. Ученики наверняка решили, что это были довольно странные слова «прикоснулся ко мне некто», потому что народ напирал на него со всех сторон, его толкало множество людей, однако исцелилась только одна женщина, потому что только она дотронулась до Господа с верой в исцеление. Эта ситуация, друзья мои, вполне применима и к нашему времени. Многие в наши дни утверждают, что знают Господа Иисуса. Да, они действительно знают о Нем, но при этом они относятся к Нему точно так же, как эта напиравшая со всех сторон толпа. Таким людям никогда не доводилось приблизиться к Иисусу с верой, прикоснуться к Нему так, как это сделала та женщина. Далее мы читаем стихи с 49 по 53. «Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: „Дочь твоя умерла, не утруждай учителя“. Но Иисус, услышав это, сказал: „Не бойся, только веруй, и спасена будет“. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: „Не плачьте, она не умерла, но спит“. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Когда они пришли к дому Иаира, плакальщицы уже приступили к своим обязанностям. В те времена было принято приглашать на погребальные церемонии специальных женщин, в функции которых входило обеспечение соответствующей траурной обстановки. Но, как мы видим, они с удовольствием прервали свой плач ради того, чтобы посмеяться над Иисусом. Читаем стихи с 54 по 56. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: „Девица, встань!“ И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Господь позволил войти в дом только родителям девочки и троим своим апостолам – Петру, Иоанну и Иакову. Лука пишет, что Иисус обратился к ребенку со словами: „Девица, встань!“. Однако слова, стоящие в греческом оригинале, можно было бы перевести по-другому – „Агнец, проснись!“. И в тот же миг девочка поднялась с постели. Следует также отметить, друзья, что Иисус вернул ребенка в этот мир страданий и горя вовсе не ради нее самой, а исключительно из жалости и сострадания к ее родителям. И здесь мы видим, как Господь вновь продемонстрировал, что Он и в самом деле Бог. На этом заканчивается 8 глава Евангелия от Луки. Следующая глава начинается с описания того, как Иисус посылает 12 своих учеников на служение. Прочтем первый стих. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Будучи на этой земле, Господь дал своим апостолам дар исцеления. Этот дар был своего рода знамением и служил доказательством их апостольской власти. Эта способность исцелять болезни и немощи демонстрировала людям, что апостолы действительно те, за кого себя выдают. После основания церкви одним из признаков апостольства были подобные дары. Однако все эти дары существовали лишь до тех пор, пока не появился Новый Завет. Мы знаем, что и Петр, и Павел умели исцелять больных и даже обладали способностью воскрешать людей из мертвых. Но эти умения являлись лишь доказательством того, что они являются истинными апостолами, получившими власть из рук самого Господа Иисуса Христа. В этом отрывке мы читаем, что Иисус послал своих учеников проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Но все это происходило еще до того, как Он умер на кресте. В наши дни самым важным является вовсе не дар исцелений. Если внимательно читать послания апостолов, вы убедитесь, что даже Павел, несмотря на свой дар исцеления, под конец своего служения уже не использовал его. Помните, что в первом послании к Тимофею Павел убеждает своего ученика употреблять вино ради желудка своего. Совершенно очевидно, что Тимофей имел какие-то проблемы со здоровьем, однако Павел почему-то не исцелил его. А также мы помним, что и сам Павел имел жало во плоти. И хотя он неоднократно просил Бога избавить его от этого недуга, Господь не делал этого. Еще одно подтверждение того, что в конце своего служения апостол Павел не использовал дар исцелений, мы находим во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 20 стихе, где сам апостол говорит: «Трофима же я оставил больного в Милите». Почему же Павел не исцелил Трофима? Дело в том, что эти строки были написаны в конце служения апостола, когда подобные дары уже начали исчезать из жизни церкви. Очевидно, что когда священные писания Нового Завета стали неотъемлемой частью жизни церкви, дары исцеления и иные подобные знамения сошли со сцены, ибо необходимость в подтверждении авторитета учения апостолов отпала. Власть перешла от людей к Писанию, Божьему Слову. Под конец своей жизни апостол Иоанн учил, что характерным признаком истинного последователя Иисуса является правильное учение. Мы находим это во втором послании Иоанна в 10 стихе. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Подобную же мысль мы встречаем и у апостола Павла в послании к Галатам в 1 главе в 8 стихе. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Греческое слово «анафема» можно перевести как «проклятие». Это очень суровые слова, но они еще раз подчеркивают абсолютную власть Священного Писания. Итак, Иисус посылает Своих учеников. Прочтем 2 и 3 стихи. «И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, и сказал им: ничего не берите в дорогу ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». Некоторые служители используют эти строки как лозунг для своего служения в наши дни. Однако нужно помнить, что Господь дал эти наставления не нам с вами, а Своим 12 ученикам. Я не сомневаюсь, друзья мои, что и в наши дни каждый работник достоин своей оплаты. Более того, я считаю, что любой миссионер или проповедник, который несет людям Слово Божье, должен получать соответствующую финансовую поддержку. Но во времена Христа ситуация была иной. И именно к тем временам относятся эти строки. Например, в те дни просто не существовало гостиниц, в нашем смысле этого слова. А потому ученикам приходилось останавливаться в домах других верующих. Далее прочтем стихи 5 и 6. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Как мы читаем далее, слухи о служении Иисуса дошли даже до царя Ирода. Стихи с 7 по 9. «Услышал Ирод четверовластника о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что это один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Мы помним, что именно царь Ирод послал Иоанна Крестителя в темницу, а впоследствии и умертвил его. Марк в своем Евангелии сообщает нам, что, услышав об Иисусе и его проповедях, Ирод решил, что это Иоанн Креститель вернулся к жизни. Любопытство Ирода заставило его искать встречи с Иисусом. Далее ученики возвращаются к Господу, и Он ведет их для отдыха в уединенное место. Но, как мы читаем в следующих стихах, отдых был невозможен из-за следовавшего за ними народа. И тем не менее, Господь милостиво принял этих людей. Мы читаем, что Он учил их о Царстве Божьем и исцелял их. Стихи 10 и 11. «Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали». И он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял. Далее следует описание одного из наиболее впечатляющих чудес нашего Господа Иисуса – когда Он накормил 5000 человек. Об этом чуде насыщения народа мы можем прочитать во всех 4 Евангелиях. Прочтем теперь стихи с 12 по 17. «День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: „Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте“». Обратите внимание, что ученики здесь пытаются указывать Иисусу, как ему поступать. Надо сказать, что и мы с вами нередко делаем то же самое. Однако, друзья мои, ему вовсе не нужны наши рекомендации. Ему нужно наше полное послушание. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Осознав свое бессилие, ученики просто послушались Иисуса и сделали так, как им велел Учитель. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздали народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов». Я хочу подчеркнуть, что здесь Господь велит своим ученикам сделать нечто невозможное. В тот день его ученикам предстояло постичь одну важную истину, которую надо осознать и всем нам. Иисус нередко велит нам сделать что-то невозможное. В данном случае причина была очевидна. Дело в том, что Он Сам собирался сделать за них все. Господь Иисус – это Творец, который создал все в этом мире. Именно Он заставляет пшеницу и рожь колоситься в поле. Именно Он создал рыб в море и зверей в лесах. И здесь точно так же, как в те первые дни существования этого мира, Он своим словом создает еду для народа. Мне кажется, что это был один из немногих случаев, когда эти люди наелись досыта. Оставшиеся куски, от которых говорится в 17 стихе, это вовсе не то, что мы с вами назвали бы объедками. Это были куски, которым никто еще не притрагивался. Таким образом, здесь мы видим еще одну важную истину. Бог всегда дает нам свои благословения с избытком. Далее следует отрывок, в котором Иисус в первый раз объявляет ученикам о своей предстоящей смерти и воскресении. Но перед этим Он заставляет учеников задуматься над тем, кто Он такой на самом деле. Прочтем стихи с 18 по 22. «В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: „За кого почитает Меня народ?“ Они сказали в ответ: „За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес“. Он же спросил их: „А вы за кого почитаете Меня?“ Отвечал Петр: „За Христа Божия“». Здесь Господь задает своим ученикам самый важный вопрос, на который предстоит ответить любому человеку, живущему в этом мире. Кто такой Иисус? В этом случае Господь преследовал две цели. Он хотел узнать, кем Его считают люди. А также, задавая этот вопрос, Иисус пытался заставить своих учеников задуматься и осознать, кто Он на самом деле. Мы читаем, что в то время среди народа ходило немало слухов о Нем. Как мы видим, люди воздавали Иисусу должное, признавая, что Он является необычным человеком. Однако никто из них не смог правильно ответить на вопрос, кто Он такой на самом деле. Но в конце концов Петр отвечает, выражая мнение всех учеников. Лука приводит нам только часть ответа апостола. Но в 16 главе, в 16 стихе Евангелия от Матфея мы читаем, что Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что «Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Здесь Иисус говорит ученикам о своей грядущей смерти. Причем обратите внимание, что всякий раз, упоминая свою смерть, Он обязательно говорил и о воскресении. Читаем стихи с 23 по 26. «Ко всем же сказал: „Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и слов Моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов“». Нужно понять, друзья мои, что здесь Иисус вовсе не говорит о том, что необходимо сделать для обретения спасения. В этих строках лишь сказано о жизни истинно спасенных. Именно об этом Он и говорит здесь. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится». А каким христианином являетесь вы? Признали ли вы Его Господом? Провозглашаете ли вы Его имя? Служите ли вы Иисусу, прославляя Его своей жизнью? Друзья мои, это является самым важным в наши дни. И на этом мы закончим нашу передачу на сегодня. В следующий раз нам предстоит продолжить разговор о 9 главе Евангелия от Луки, и мы поговорим о других чудесах нашего Господа. А также мы встретимся с таким важным событием, как Его преображение. До свидания, до новых встреч!
0: Сегодня мы рассуждали о двух чудесах Иисуса. Первое из них – это воскрешение умершей 12-летней девочки, дочери начальника синагоги Иаира. Иисус сказал о себе, что Он есть воскресение и жизнь, поэтому всякий, приходящий к Нему, будет иметь жизнь, жизнь вечную. Второе чудо случилось по пути к дому начальника синагоги. И главное, на что обращает внимание евангелист, это была вера женщины, получившей исцеление. Можно много просить у Бога, считать, что Он не слышит или не хочет исполнить просимое, но, может быть, часто мы просто не верим в возможность того, что Бог ответит на наши просьбы. Иисус наделил властью творить чудеса и своих 12 апостолов. Он послал их по городам и селениям проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Так начиналось распространение Евангелия, вначале среди народа избранного, а позже, уже после смерти и воскресения Иисуса Христа, эту весть ученики понесли и за пределы Палестины. Несмотря на преследования и попытки заглушить ее, благая весть достигла и нас. Евангелист Лука пишет о том, что о Христе и его апостолах говорили даже в правительственных кругах. Царь Ирод, правивший Галилеей, хотел знать, кто такой Иисус. Однако узнать истину об Иисусе дано было только тем, кто искренне верил в Него. Бог открыл это ученикам, а именно Петру, который исповедал Иисуса Мессией, Христом, Сыном Бога Живого. И если вы, дорогой друг, искренне стремитесь к тому, чтобы узнать, кто такой Иисус, читайте Библию, исследуйте Писание, потому что они говорят о Нем. Вы также можете обратиться к Иисусу в молитве, и Он откроется вам. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 68 лет исполнилось 7 октября Андрею Петерс из церкви Хоенло. Братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют брата по вере и хотят, чтобы для него сегодня прозвучали последующие стихи с поздравлениями, а также 8 стих из 61-го псалма и песня под названием «Кто есть на небе у меня?». Господь послал благословение поздравить с праздником рождения. Пусть Дух Святой тебя укрепляет, Господь здоровье добавляет. Пусть на душе царит покой, и благодать течет рекой, и будет светлым и счастливым твой путь служения земной.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Летят года и коротят отрезок пути, что ожидает впереди. Но что нам остается напоследок? Что мы несем в натруженной груди? Благодарение Творцу и слава, что мы могли по милости Его все, что теснило душу слева, справа, слагать в мольбе у ног святых Его. Мы свой балласт и хлам не накопляли, фрагменты сцен, обрывки горьких фраз, все вновь на святость во Христе меняли. Вся наша жизнь в полосках этих фаз. Ребит поэтому наш путь пройденный, и мы желаем тебе и всем нам одного, чтоб кровью Иисуса убеленной душе быть у причала своего.

0: 7 октября брату из церкви Хайден-Ольдендорф Виктору Нойфельд исполнился 61 год. Братья и сестры во Христе из поместной общины поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: «Пусть Господь благословит тебя в этот особенный для тебя день, день твоего рождения, и наполнит всю твою жизнь миром, радостью и его неиссякаемой любовью. Пусть каждый шаг твой будет направлен его мудростью. Желаем, чтобы твое сердце всегда было наполнено благодарностью. Пусть вера твоя крепнет с каждым годом, а Божья милость и благодать сопутствуют тебе во всем. Куда ни глянь, везде твоя рука, хранящая, заботливая очень, дающая нам милости сполна, ведущая нас в край, где нет уж ночи. Куда ни глянь, везде твоя любовь, безбрежная, великая, святая. Ее следы ведут к Голгофе вновь, где ты обрел нас, в муках умирая. Куда ни глянь, везде Спаситель ты, живой, воскресший, победитель ада. Достоин ты и чести, и хвалы, с тобою быть великая награда.
1: Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.
0: Псалом 83, стихи 12 и 13. Песня, которая сейчас прозвучит для Виктора Нойфельд, называется «Благодари Творца».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Это поздравление звучит для сестры Ольги Паульс. 12 октября у нее день рождения, и ее поздравляют братья и сестры из библейского кружка и желают ей. Поздравляем тебя с днем рождения! Слава Богу за прожитый год! Будет солнечным пусть настроение, и душа пусть от счастья поет. Годы наши уходят куда-то, неизвестность встречает зарей. Будет жизнь пусть любовью богата, неизменной, Господней, живой. Веры крылья несут пусть навстречу чудной вечности в город святой. И надежды не гаснут пусть свечи, пусть в душе будет мир и покой.
1: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих.
0: Псалом 90, стих 11. А сейчас для Ольги Паульс прозвучит стихотворение и песня. Нежный луч притаился на кромке небес. Начинается утро, сегодняшний день. Сколько спрятано в нем незаметных чудес. Отыскать их, конечно, мне будет не лень. А начну я с молитвы к благому Отцу. Это Он все дает из невидимых рук. Благодарность Ему всей душой прошепчу. Это Он бережет моего сердца стук. Это Он разбудил, Он и силы дает. По Его изволению открыла глаза. От беды и болезней мой дом бережет. Он же меру дает и соленым слезам. Я живу, наблюдая за жизнью вокруг, как меняется лик у садов и полей, как летят журавлинные стаи на юг, как становится воздух все чаще свежей. Это просто подарки благого Отца, милость просто проснуться в сегодняшнем дне. Это Бог посылает в наш мир чудеса, благодарность Творцу прошепчу в тишине.

0: Брату Михаилу Бесхан с 13 октября исполняется 51 год, и для него звучат самые сердечные добрые пожелания от братьев и сестер по вере. А затем из Псалма 118, 73 стих и песня, которая называется «Я доверяю». «Мы хотим пожелать тебе радости, мы хотим пожелать терпения, мы хотим пожелать Божьей милости и добавить чуть-чуть вдохновения. Мы хотим пожелать тебе верности, милосердия и сострадания. Мы желаем любви и нежности, твердость духа во всех испытаниях. Мы хотим пожелать тебе святости, без нее не увидеть Бога. Мы желаем мира и благости, хоть совсем непроста дорога. Пусть хранит тебя Бог для вечности, от земных грехов сберегая. Сколько благ вмещает вечность, на земле никто не знает.
1: Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое».

0: да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».
1: Псалом 106, стихи 31 и 40.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. Сегодняшнюю программу подготовили и провели Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Пастор вдруг почувствовал, как он молод душой и сердцем. Слишком рано стали угнетать его житейские заботы. Будущий душепопечитель оказался сиротой, когда больше всего нуждался в отце. В школе никто не пробудил в нем идеалы, которые способны воодушевить молодежь. Заботы, казалось, с самого детства состарили его душу. Он не был мадьяром, то есть венгром, по духу. Ничто серьезно не связывало юношу с воспитавшим его миром. Но он не был и тайным словаком, как его отец. Он был никем. Богословие он, как и большинство его коллег, изучал ради будущего заработка. Христа он не знал и не любил. Не было у него, значит, религиозного идеала и никаких других увлечений, которые могли бы стать содержанием его жизни. Пастор был не пьющим и не курящим, потому что в студенческие годы, когда он однажды заболел, разумный врач посоветовал ему не приобретать эти дурные привычки, если хочет долгой жизни. Значит, не пьющим он стал вовсе не потому, что хотел собственным примером помочь своему погибающему от пьянства народу, так как он вовсе не любил этот народ. Он не понимал его души, потому что не знал ее. У этого молодого человека не было никаких пристрастий, и он был сохранен от ошибок. В нем все, сердце, душа и дух, словно спало. Пробуждение от этого сна в последние месяцы было мучительным для него, но, пробудившись наконец, он увидел свет Христа. Пастор Моргач возродился к новой жизни, и, глядя теперь на весенний мир, он почувствовал, что весна пришла и в его сердце, что в нем пробудилась и заявила о своих правах молодость. Невольно ему вспомнились слова: «Приветствую тебя, весна! Ты молодость мне принесла». Ему вдруг показалось, что и для него наступила пора любви. Он понял, что всем сердцем любит эту чудную местность, потому что полюбил ее Творца, который сохраняет ее красоту. Думая о жителях этой долины, он чувствовал, что они ему дороги, что они его братья и сестры. С радостью он хотел возвестить им сегодня о великой спасительной жертве, принесенной Иисусом Христом на Голгофе. И он знал, что они придут и с живым участием будут слушать его. Прежде он часто думал: «Зачем я, собственно, живу?» Лишь сознание, что он сможет содержать свою мать и обеспечить ей беззаботную старость, примиряло его с жизнью. Теперь молодой человек твердо знал, что перед ним стояла большая, очень важная задача, что ему было, для кого и для чего жить. Его теперь воодушевлял идеал – всю свою общину привести в объятия доброго пастыря, где он сам нашел покой и где он увидел Бинека и других, участвовавших в его пробуждении. «Доброе утро, господин пастор!» – услышал он вдруг знакомый девичий голос. Моргач оглянулся. По тропе, вившейся под его ногами, шла молодая девушка, образ которой как нельзя лучше вписывался в этот весенний мир. Она несла корзинку с нежными фиалками, и, несмотря на темный цвет ее одежды, соответствующий сегодняшнему дню, она сама была похожа на чудесный весенний цветок. «Аннушка, вы здесь?» – воскликнул пастор от неожиданности. Он протянул девушке руку, чтобы ей легче было взобраться наверх. «Такая прилежная маленькая хозяйка! Как вы все успеваете?» «Я уже вчера все приготовила к сегодняшнему дню и попросила тетю Звару подать завтрак, так что все сделано». «Вы хотели собрать фиалок?» «Да, отец и бабушка Симонова их очень любят. но мне прежде всего хотелось побыть одной». «Это почему же, Аннушка?» Пастор отодвинулся, приглашая ее сесть на каменную скамью. Места было достаточно, и она поставила свою корзинку около себя. Ему хотелось слушать и слушать ее, потому что ему очень нравился ее серебристый голосок. Она открыто посмотрела на него. «Сегодня Страстная Пятница. В тот раз Иисус Христос весь день был так одинок. Все ученики его оставили. Одиноким он стоял перед Пилатом. Одиноким он шел путем страданий. Одиноким он был на кресте и одиноким в гробу. А потом люди чувствовали себя такими одинокими, когда не могли его найти ни на земле, ни на небе». Пастор молча кивнул головой. «Странная мысль, но вы правы, ни на земле, ни на небе. И еще что вы думали об этом одиночестве, Аннушка?» «Я подумала, что сегодня весь мир об этом размышляет. Мне казалось, что сегодня даже воды Вага поют. Умер, умер Иисус, Сын Божий. Затем я взглянула на зеленый холм, и мне показалось, будто он мне рассказывает, как Агнец Божий однажды, после тяжелой борьбы, покоился в черной земле. Я выучила песню, которую господин Экс прислал нам на той неделе, и которая так подходит к этому моменту. Вы можете ее спеть? Тогда спойте и помогите жаворонку хвалить его». Девушка сложила руки, и ее чистый голос зазвучал в тихой долине. Волны Вага, подхватив песню, понесли ее дальше. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста открылся мне кроткий Агнец Божий. Он привлек меня к себе, стал всего дороже. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять в царство безмятежных». После того, как девушка допела песню, пастор поднял склоненную голову, и молодые люди внезапно встали, осознав святость момента, когда они, мысленно пройдя столетия назад, побывали непосредственно на Голгофе, где Агнец Божий склонился к ним с креста и благословил их. Безмолвно они оставили это тихое местечко и молча пошли домой. Приблизившись к ограде Янковского, пастор взял руку девушки и сказал: «Я благодарю вас, Аннушка». Она, улыбнувшись, сказала, что ей пора домой, и убежала, а он еще долго смотрел ей вслед. Бывают в жизни прекрасные незабываемые моменты. В этом сегодня убедился и пастор. Глава 16. В день Страстной Пятницы учитель Людвиг Галь сидел со своей молодой женой Ольгой в комнате. Отношения между супругами были самые сердечные. Они искренне любили друг друга, особенно пережив преждевременное рождение и неожиданную смерть своего ребенка. Матери эта потеря чуть ли не стоила жизни, и муж очень боялся, что лишится и жены. Из-за этих событий молодой женщине пришлось оставить свою работу в гимнастическом обществе, которое и без того едва существовало. Прежний пастор был его почетным членом и горячо поддерживал начинание учителя. К сожалению, у пастора Моргача не было никакого интереса к национальной гимнастике, и учитель не возлагал на него никаких надежд в этом деле. Потом на село обрушился испанский грипп, который вырвал из среды четырех самых активных из детской группы и двух лучших взрослых гимнастов, и учитель Галь вдруг почувствовал себя очень уставшим. А тут еще в предрождественское время началось это странное религиозное движение. Воскресенье в Масленицу было мало, и интерес к гимнастике, вместо того, чтобы расти, все больше исчезал, особенно потому, что несколько гимнасток готовились к свадьбе. Все это мучило учителя. Он решил объявить молодежи, что в понедельник после Пасхи гимнастическое общество возобновит свою работу. Он надеялся, что прогулка с ритмическими танцами сможет пробудить новый интерес к гимнастике. Уже 2 недели назад он об этом говорил со своей женой, и сейчас он размышлял об этом же. Жена учителя, отдыхавшая на софе, думала о том же. Вдруг она воскликнула: «Людвиг, прошу тебя, иди сюда!» Он подошел, сел на низенький стульчик у изголовья софы. «Что ты хочешь, Оленька?» «Снять с тебя заботы, обременяющие тебя». «А ты это заметила?» «Да, меня беспокоит наше общество». «Об этой прогулке все думаешь?» «Нет, я думаю о том, как мне вообще прекратить эту работу. Нам не хватает молодежи. Она предпочитает идти на танцы. Если общество занимается лишь гимнастикой и развлечениями, но не проводит культурно-просветительской работы, то оно не достигает своей цели, и идеалы его основателя остаются невостребованными. Напрасно я трудился над докладами. Молодые люди регулярно приходили лишь на гимнастику или на какое-нибудь представление. С тех пор, как ты, дорогая, перестала мне помогать, все рухнуло. Ах, Людвиг, слава Богу, я уже здорова, и ничто не мешает мне тебе помочь. Но теперь это невозможно, — ответила она, закрыв лицо руками. Он их нежно отнял. Почему ты не можешь? Потому что... Как тебе сказать, чтобы ты понял меня и не обиделся? Я не вижу в этом деле возможности спасти и оздоровить наш народ. Лицо его помрачнело. А в чем ты это видишь? Во Христе, в обращении к Нему. Прошу тебя, не удивляйся. Сомнения уже давно одолевают меня. Но сегодня мое убеждение получило подтверждение. Когда Аннушка пришла к нам, я слушала ее слова, как пение птички. Потом мы ближе познакомились с Янковским, и я 3 раза оставалась на его собраниях. Да ведь и ты там был. После нашей беды меня часто посещала бабушка Симонова. Ты же хорошо знаешь, какое отчаяние охватило меня, когда мы потеряли нашего дорогого первенца. Какой мрак поселился в моей душе». Как мне не хотелось даже глядеть на мир Божий. А эта почти неграмотная старушка так бережно отнеслась к моему горю, так заботливо врачевала мою душу, так убедительно внушала мне мысль на основе Слова Божьего о том, что дитя мое ушло к нему, на вечную родину, что сумела успокоить меня и вернуть к жизни. Я убедилась в том, что вера этих людей глубокая, искренняя, но они простые крестьяне, а я-то, гордая своим образованием, начитанностью, мнила себя выше их. В предрождественское время я внушала себе, что нам достаточно того, что дает нам пастор Моргач. Но потом началось невообразимое. Он начал проповедовать не как книжник, а по духу, вселившемуся в него, который говорит нам слова вечной жизни. У меня не было больше отговорок. Ибо передо мной стоял немалограмотный мужик и необыкновенный невзрачный пастор. Это был новый человек. Я жаждала новой жизни. Теперь я лучше поняла Аннушку и ее большое счастье. В ней жил Агнец Божий, умерший из-за меня. А сегодняшнее свидетельство с кафедры было таким мощным, что я склонилась перед Голгофским крестом, и Иисус Христос меня принял. В комнате стало тихо. Учитель встал и, скрестив руки на груди, молча стал ходить по комнате. Вдруг он остановился и медленно проговорил. «Он тебя принял? О, если бы я это мог сказать и о себе! И во мне пробудилось то же самое, что и в тебе. Я презирал этих людей, но думал, что каждый может веровать по-своему». Моргач вызывал у меня лишь сострадательную улыбку, когда я видел, как он старался превзойти этих сектантов, просвещая их своей богословской мудростью. Но потом случилось то непонятное, как ты сказала, когда он с высоты своей спустился к нам, признав, что пастух, почти малограмотный человек, повел его ко Христу. И он не только дал себя повести, но и перед нами не скрыл этого. Он признался, что обрел жизнь. И вот после этого я стал его ценить и с интересом слушать его проповеди. Уже в предрождественское время я несколько изменил свое суждение о том, что он не очень начитанный, односторонне образованный пастор. Мне стало понятно, что он самообразованием достиг намного большего, чем ему дали его школы. Но признаюсь, что такой проповеди, как сегодня, мне еще никогда не доводилось слышать. Конечно, я их вообще мало слышал. Однако сказать такую проповедь, которая душу и дух захватывает, может лишь возрожденный, принадлежащий Христу человек. Раздался звон колоколов, торжественно призывавших к послеполуденному богослужению. В последнее воскресенье пастор объявил, что в Страстную пятницу проповедь будет утром, а обычное литургическое богослужение состоится после полудня. Учителю пришлось поторопиться, так как пастор его попросил перед богослужением зайти в ризницу, поэтому разговор его с женой остался незаконченным. «Я хотел бы попросить у вас помочь мне немного изменить порядок богослужения», сказал Моркач, входя вместе с ним в ризницу. «С удовольствием», – уверил его учитель. «Я дочитаю этот раздел, затем вы сыграйте, пожалуйста, вот эту песню. Молодежь вверху на хорах споет ее нам. Прошу вас лишь о негромком сопровождении, чтобы слова были понятны». «Позвольте, господин пастор, не лучше ли, если Аннушка Янковская одна споет припев?» «Я не возражаю, это будет еще лучше. Благодарю вас заранее». Так как история страданий Христа должна была читаться лишь после полудня, церковь в Заровце наполнилась так же, как утром. Никогда еще прихожане не слышали, чтобы так читались священные слова, как сегодня. Но и песни никогда еще так не звучали, как сегодня. Орган лишь тихо сопровождал пение молодежи. Потом при чтении Евангелия от Марка 15 главы с 1 по 14 стих раздались мощные звуки органа, и вдруг с хоров зазвучала песня, которую здесь еще не слыхали. «На далеком холме старый крест виден мне, знак позора страданий и мук. О кресте мы поем, потому что на нем был распят лучший грешников друг». И дальше один серебристый голос, сопровождаемый тихими звуками органа, пропел припев. «Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердец. Я душою прильнул ко кресту, через него обрету я венец». И снова запели молодые голоса, и так чисто, что каждое слово было понятно. «Старый крест позабыт, мир в погибель спешит. Крест Христов – наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в теле жил, чтоб его на Голгофу отнесть. Старый крест обогрен, но не страшен мне он, в нем открылась мне Божья любовь. Кровь Иисуса Христа пролилась с креста, чтоб меня искупить от грехов». Между строфами серебристый голос Аннушки повторял припев. И в завершении весь хор молодых голосов с воодушевлением и силой выразил свое призвание. «Старый крест возвещать и Христу призывать, вот на что я себя отдаю. По скитанию земном перейду в вечный дом, он меня примет в славу свою». Медленно замирали звуки органа, и после короткого молчания пастор продолжил чтение слова о страданиях Христа. Учитель Галь сложил руки на пюпитр для нот, склонив на них голову. Он что-то беззвучно шептал, но там, куда его слова были направлены, они были услышаны и поняты. Когда пастор после богослужения сидел в ризнице и что-то записывал, дверь тихо открылась и вошел учитель. «Прошу вас уделить мне несколько минут внимания». «О да, но позвольте мне прежде поблагодарить вас за хорошую песню. Вы меня, я вас должен благодарить». Когда они через полчаса вместе оставили резницу, было трудно сказать, чье лицо светилось больше. Прощаясь, они сердечно и долго пожимали друг другу руки, так что прощание скорее было похоже на радостную встречу. Во время захода солнца в большом саду у дома пастора под старой грушей собрались друзья. Это были старые и молодые крестьяне, мужчины и женщины, которые уже приняли в свое сердце Иисуса. К великой радости Аннушки пришли и ее друзья из школы. Очень просто и непринужденно шла в этом небольшом обществе беседа. Каждый пришел будто сам по себе, по своему собственному делу. Но так как дело каждого оказалось общим, оно в общем и могло решиться. Комната пастора всех пришедших вместить не могла, поэтому Мартын Ужеров предложил выйти в сад. Молодежь в один момент принесла из дома пастора и из школы столы и скамьи, и собрание началось. Одни сидели, другие стояли вокруг пастора, и потом начались рассказы о том, как кто искал и нашел Спасителя. Супруги Рашевы сообщили, что они в Америке посетили словацкую общину конгрегационистов, где многие считали их обращенными. Но только сегодня они поняли, что значит действительно принять Иисуса Христа в свое сердце. Уже в предрождественское время Он сильно стучался в двери их сердец, но они все не решались открыть Ему. Сегодня утром они во время проповеди упали к Его ногам, там, на Голгофе, прося простить их грехи. Придя домой, они признались друг другу в этом, но лишь после полудня на собрании они поняли, что этого еще недостаточно и что они должны еще что-то сделать. Итак, они решили отдать свое сердце Иисусу, и Он вошел и живет теперь в них. Из семейства Ужеровых говорили старые и молодые, в том числе и бабушка, рассказывая, когда и как они пришли к Господу. Чудесно было, что Господь привлекал к себе целые семьи. У Ключевских отец, мать, сын и дочь в предпасхальное время приняли Христа. У Боротовых – отец и дочь, у Костыльных – мать и сын. Так что обращенными теперь были не только семьи Янковского, Звары и Сенина. Всех очень обрадовало, что к ним присоединились и учитель Галь с женой. Из семьи Миловых к Богу пришел только сам староста, хотя сначала казалось, что жена его придет первой. А пастор Моргач одиноко стоял среди них. Неужели он так и останется один? Мать его с ранней молодости была очень порядочным и честным человеком, и сейчас поведение сына ей очень не нравилось. Сначала Август зачем-то с тем книгоношей возился и спорил, а потом на похоронах этого несчастного пастуха так опростоволосился. Перед всей общиной признался, что сам не имеет того, что проповедует. Что скажут на это другие пасторы? Всегда он был порядочным пастором, а теперь он связался с этой сектой, – размышляла мать, сидя у окна и наблюдая за сыном и за собранием в саду. «Зачем они собрались? Этого раньше никогда не было. О чем они совещаются? Он лишится всякого авторитета среди них, и учитель с женой тоже с ними. Удивительно! Этот заносчивый человек раньше приходил к сыну лишь по служебным делам, в случае крайней необходимости. А теперь он смотрит на ее сына, будто тот ему родной брат». Мать пастора хотела подойти поближе к собравшимся, чтобы услышать и увидеть, что же там все-таки происходит. Но не решилась, потому что могли подумать, что она тоже интересуется этими новшествами и готова их принять. Нет, кем она родилась, тем она и хотела оставаться до конца своей жизни. Она быстро отошла от окна, так как ее сын повернулся и поспешил в дом. Она слышала, как Август вошел в свой кабинет и подождала, не заглянет ли к ней, потому что он ее в обед очень сильно рассердил. Она сказала, что хочет испечь пасхальные куличи, но он начал просить ее не загружать сегодня прислугу дополнительной работой, потому что это такой великий святой день, который полностью следует посвятить воспоминаниям об Агнце Божьем. Когда она его упрекнула, что он не считается с тем, что у нее на субботу дел не в проворот, он ее попросил вообще ничего не печь, так как в куличах, где нет никакой надобности, и праздник от этого не зависит. «Пасха без выпечки? Какая нелепость! И что ты вдруг вмешиваешься в дела, в которых ничего не понимаешь?» – возразила она, рассердившись. Потом она наговорила ему еще всякого к делу не относящегося, но мучившего ее со дня похорон Бенека. Август не сказал ей ни слова в ответ, и так как зазвонили колокола, ушел в церковь на литургическое служение. И что он опять творит? Объявил песню, которой нет в песеннике. Песню, правда, спели хорошо, как ангелы на небесах. Однако она была ни к селу, ни к городу. Ах, что это за неслыханные новшества! Вот сын вышел из комнаты. Наверное, он сердится на нее. Вот прошел мимо окна, неся конторскую книгу и чернила. Зачем? А вот вынесли столик из школы. Но зачем этому небольшому собранию эта книга?
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть этого рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

есть один только путь и одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только мир, и одна только скорбь, и один только крест, крест Голгофский. И к нему ты шаги свои, странник, ускорь, если тягостен путь тебе скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дарит после плача души покаяния. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет иного. Верь в спасение, что нам даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Сына. Есть один только Бог. Ты душой поспеши к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне. Есть один только путь, есть одна только жизнь, и одна только правда на свете, и один только Бог. Ему, друг, посвяти детство, юность,

0: Дух Святой положил на сердце апостолу Павлу следующие слова о последнем времени. Мы их находим в первом послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя».
1: Покайся, покаясь сознание греховности жизни твоей, покайся, покаясь желание

0: Господня, я дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господня дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.
1: Напрасно твой стук пронесется.

Покайся, пока еще живы в душе приглашения любви. Ответь же на Божьи призывы. Покайся и

несколько лет назад вступил в силу новый закон католической церкви. Известно, что до сих пор Папа Римский был облечен в почетное звание наместника Иисуса Христа на земле. Теперь же он имеет это звание по закону, то есть он юридически оформлен на данную должность. До такого не дошел еще ни один папа в течение всей истории католической церкви. Данный закон усматривает, что во всем мире должно быть создано одно братство, которое соединило бы всех верующих и неверующих. Слово «братство» обозначает католическое исповедание с членством всех живущих на земле. Кроме того, должен быть один руководитель, и это Папа Римский. Совершенно новое понятие влагается в слово «миссионерствовать» или «благовестие». Один из кардиналов объяснил значение данных слов. «Миссионерствовать» обозначает «идти к другим народам», но не с целью принести им благую весть, а с ними друг у друга учиться их религии. Отныне за братьев и сестер признаются не члены по вероисповеданию, а весь мир со всеми вероисповеданиями и даже языческими. Закон располагает жуткой строгостью. Например, в одном из параграфов сказано: «Если кто скажет, что учение о крещении детей является неистинным, да будет исключен». Или: «Если кто скажет, детей нельзя признавать членами после крещения, потому что они еще не умеют верить, да будут исключены». В законе указано, что католическая церковь не терпит отлагательства времени, то есть растяжения их плана. Все вероисповедания и миссии должны быть объединены под ихним руководством. Вершиной спасения они, как и прежде, объявляют Марию.

потому что дни лукавые. В этих двух стихах выделяются слова «смотрите», «осторожно», «дорожа временем» и «дни лукавые». В истории человечества известен случай из жизни Гая Юлия Кесаря, жившего с 100 по 44 годы до нашей эры. Однажды его жена имела сон, предупреждение. И кроме того, Цезарю не здоровилось, поэтому он по просьбе жены в этот день решил не участвовать в заседании Сената. Но его лучший друг, приемный сын Брут, уговорил его принять участие на заседании правительства. И он подался уговорам. По дороге в Сенат ему сунули в руку записку. Полагая, что это очередная просьба, он сунул записку в карман, сказав: «Завтра будет день, тогда и разберем». Но в записке не было просьбы, а предупреждение о готовящемся покушении на Кесаря. Через 2 часа он был убит. Притом убийством руководил его приемный сын Брут, которого Цезарь буквально обожествлял. Для Кесаря завтрашний день не настал. День оказался настолько лукавым, что он потерял жизнь. Сколько людей на земле, которые точно так не дорожили временем и имели Священное Писание, в котором божественное предупреждение, но точно так, как и Кесарь, погибли. Все призываются смотреть, осторожно поступать, дорожить временем, ибо дни лукавы. В своей молитве Моисей говорит, Псалом 89:12: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек, который был другом Божьим и был ближе к Богу, чем кто-либо, говорит такие слова: «Научи счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». И эти слова принадлежат кратчайшему из людей. Он же говорит: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Псалом 89:9. Годы проходят, как звук, как эхо в лесу. Среди нас и много седых, которые также скажут: «Жизнь прошла незаметно». Я и сам многих из присутствующих знал в молодости. И вот теперь большая часть жизни посади. Незаметно пролетели десятилетия, теряем лета, как звук. Хорошо, кто годы использовал для служения Господу. Хорошо, кто пользовался временем, как говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 4:5, ибо в Откровении 10:6 сказано: «И времени не будет». Время, как таковое, после этого стиха еще будет в продолжении тысячелетнего царства, но времени благодати уже не будет, ибо год божественной амнистии придет к концу. Поэтому мы говорим вместе с пророком Осии 10:12: «Время взыскать Господа для всех, не знающих Его, как Спасителя». Когда пророк Софония передал слова Господни: «Ждите меня, говорит Господь», а Агей 2:7 предсказал: «И придет желаемый всеми народами». И можно сказать, вся история человечества есть ничто иное, как ожидание чего-либо, но в данном случае Мессии, правда, с разных дистанций. Уже древний пророк из Месопотамии, Валаам, придя в пределы обетованной земли, говорит о Христе: «Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко». Числа 23:7, 24:17. Пророк видел далеко вперед, он видел первое пришествие Христа на землю. Примерно за 1500 лет вперед царь Давид, Псалом 68:4, жалуется: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Ожидание Давида, Бога своего, настоящий образец для всех любящих Господа. Евреи ждали Мессию. Они ожидали, когда же придет лето благоприятное, год юбилейный, год божественной амнистии или год искупленных моих. Псалом 61 и Исаия 63. Когда же вместо унылого духа они получат славные одежды? Знаком

служитель, который был вторично осужден отбывать срок в узах. И это за исповедание благовестий. Будучи небольшого роста, ему в лагере выдали в насмешку самый большой размер одежды. Выстроенные, заключенные во дворе лагеря, офицеры и охрана закатывались от смеха над братом, у которого рукава были намного длиннее рук. Брат молча стоял пред огромной массой и ожидал, когда же они надсмеются над ним. Когда же, наконец, масса вдоволь надсмеялась, он спросил, позволительно ли мне сказать несколько слов. Ему дозволили. Пред всеми он объяснил, за что он сидит и страдает, и как Господь даст ему славную, весомую одежду, и что Господь в свое время и его уста наполнит смехом. У офицеров и у заключенных прошел смех, и все замолчали, став серьезными и молча слушали его. К концу речи брату по приказу офицера дали шерстяные одежды, что в условиях лагеря почти не бывает. Так ожидали все евреи, когда вместо унылого духа даст им славная одежда. Исаия 61:3. Язычники также ожидали, когда же придет желаемый народами. Самый выдающийся древнегреческий философ Платон, живший в 429-347 годы до нашей эры, писал: «Мы будем ждать его, будь он Богом или исполненный божественного духа человек, который научит нас исполнять наши религиозные обязанности и устранит тьму от глаз наших». Даже в преисподней ждали благовестия Христова. 1 Петра 3:19 и 4:6. Ждали, когда же будет дан божественный выкуп за их освобождение. Все ветхозаветные ожидали, что должно наступить особое время, как говорит Аввакум 2:4. «Жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, праведный своею верою жив будет, верою спасаться, верою жить».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Напоминаем вам, наши дорогие радиослушатели, о теме в предыдущей передаче. Речь шла о вреде лжеучений в свете Нового Завета. Апостольская весть об Иисусе Христе пряма, проста и полна славы. Мы знаем об этом, и упаси нас Бог добавить что-то к ней. Давайте будем радоваться в Иисусе Христе и во всей Его полноте, и только в Нем. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 6 глава, 17 стих. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на моем теле». А также «хватит рассуждать об обрезании или соблюдении седьмого дня». Хватит цепляться за любые другие учения. Я не буду хвалиться никем и ничем, только Господом Иисусом Христом и им одним. Его достаточно, потому что им для меня мир распят, и я для мира.

Тема нашей передачи сегодня – «Уставшие от добрых дел». Давайте прочитаем библейский текст. Послание к Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В приведенном стихе упомянута еще одна причина духовной депрессии. Она в очередной раз показывает, как хитер наш враг. Мы уже разобрались, что он искушает христиан, вводя их в среду лжеучения. Мы убедились, как умело и ловко он действует, ставя в центр то, что не имеет права там находиться, или предлагая какую-то новую религию, мутную смесь из разнообразных учений. В данном же случае Павел ведет речь о другом. Но не о вреде ереси и ошибок, не об опасности принять учение какого-то конкретного культа за истинную веру. Он говорит о другом случае, когда дьявол действует еще более изощренно, и на первый взгляд кажется, что все в порядке. Люди просто устали, утомились, но они следуют в правильном направлении. Беда, однако, в том, что они чересчур уж утомились, еле волочатся, повесив головы и уронив руки. В итоге получается картина прямо противоположна той, которую должна представлять собой христианская жизнь. Священное Писание и в особенности послания были написаны с целью помочь Божьим людям справляться с разнообразными проблемами, с которыми они сталкиваются в этом мире. Не воспринимайте послания как сборник тезисов для изучения. Вспомните, Павел был странствующим евангелистом. Обычно он писал, чтобы помочь людям разобраться в причинах их проблем и найти способ их разрешения. Нет ни одной причины духовной депрессии, которой бы не касались послания. Болезни духовной жизни остаются неизменными. Только симптомы могут меняться. За всеми этим стоит дьявол, а он в своей основной цели предельно последователен. Чего он хотел тогда? Того же хочет и сейчас. Эту беду можно назвать болезнью переходного периода, и это верно не только в отношении христианской жизни, но также и в отношении жизни вообще. Это проблема среднего возраста. Огромное внимание уделяется молодым и пожилым, но мне кажется, что наиболее трудной жизнь становится именно в этот средний период. Первый пыл и горячность идут на убыль. Мы начинаем отдавать себе отчет в ослаблении собственных сил. В профессиональной сфере это выглядит так. В смысле морального состояния все карты в руках у человека, который только строит свою карьеру. Когда он достигает среднего возраста и утрачивает стимул, то его энергия падает. Ему чрезвычайно трудно продолжать в том же темпе. И биографии наиболее преуспевших людей этого мира подтверждают. Плато среднего возраста было самым трудным периодом их жизни. Все это в равной степени относится и к духовной сфере. Мы помним наш первоначальный опыт. Все тогда было необычным, вызывало восторг, удивляло. На каждом шагу мы совершали новые открытия. Позже мы обнаруживаем, что привыкли к христианской жизни и что нет заметных признаков перемены или продвижения вперед. Это может относиться к нам лично, к нашей работе, нашей церкви или к любой группе людей. Это одна из сложнейших проблем миссионерской работы. После того, как спадет первоначальное ощущение новизны и восторга, все как будто становится рутиной. Время этого испытания наступает, когда истощается энергия первоначального импульса, которая проносила нас сквозь все проблемы и трудности раннего этапа. В этот критический период положение может усугубляться еще и тем, что другие люди добавляют к нашим испытаниям дополнительные трудности. В результате, даже делая добро, мы унываем. Наши усилия кажутся нам бесполезными. Мы сейчас говорим о людях, которые не столько устали от самой работы, сколько от ее кажущейся безрезультатности. Возникает большое искушение сдаться, бросить все, решив, что задача нам не под силу. В этот момент важно просто сказать себе, что бы ни случилось, я буду продолжать. Вы не сдаетесь,
и не бросайте. Второе и самое большое искушение – это просто отдаться своей усталости, уйти в нее. Многие в этот период падают духом и теряют перспективу. Они делают свое дело, но без какой-либо надежды в сердце. Они тащатся, едва волоча ноги. Они продолжают из верности, просто потому, что пообещали быть верными, а также из чувства долга. Им кажется, что радость ушла навсегда. Их дух едва теплится. На первый взгляд такое поведение кажется героическим, но на самом деле это есть искушение дьявольское. Если бы ему удалось лишить Божьих людей надежды, он был бы глубоко удовлетворен. Возможно, это величайшая опасность, подстерегающая христианскую церковь сегодня. Опасность формального исполнения принятых на себя обязанностей. Третья опасность такая. Устав и утомившись, мы прибегаем к искусственным стимулянтам. Это погубило многих художников и деловых людей. Однажды они слышат, что все, что им нужно в данный момент, это тоник, небольшой стимулянт. В итоге они превращаются в пьяниц или наркоманов только потому, что они прибегли к стимулянтам, чтобы иметь силы продолжать работу. В духовной сфере часто имеет место аналогичная ситуация. Я встречал христиан, которые пытались преодолеть духовное утомление точно таким же способом. Они искусственно создают в себе возбуждение и начинают пользоваться новыми методами. Они надеются, что новая программа или новый проект помогут им выбраться из ямы или снимут усталость. Это исключительно тонкое искушение. Оно кажется таким благовидным, но на самом деле приводит лишь к еще большему утомлению. Поняв это, следует избегать какой-то немедленной повышенной активности. Начните с самоанализа. Перестаньте оправдываться идеей, что это ужасное состояние исправить нельзя никак. Спросите себя, почему я устал? Не пытайтесь лечить болезнь, не разобравшись предварительно в ее причинах. Причины бывают самые разнообразные. Может быть, вы слишком много работаете физически или духовно. То есть вы устали не от самой работы, ее вы по-прежнему любите, вы устали от ее количества. Вы перегружались и истощили внутренние энергетические ресурсы. Слишком долго вы находились в состоянии напряжения и тем самым обрекли себя на переутомление. Если это послужило причиной проблемы, то вам нужно медицинское лечение и библейский совет. Поразительный пример находим в Библии. Пророк Илия испытал острый приступ духовной депрессии. Это случилось после героического усилия, предпринятого им на горе Кармил. Он сел под можжевеловым деревом, и на него накатил приступ жалости к самому себе. Но на самом деле он нуждался в сне и пище, и Бог дал ему и то, и другое, а после этого оказал ему духовную помощь. Другая, частая причина духовного изнемождения заключается в том, что мы порой пытаемся жить христианской жизнью и делать нашу работу, опираясь лишь на свою плотскую энергию, вместо того, чтобы полагаться на силу и могущество Духа. Мы стараемся выполнять Божью работу самостоятельно, и результат однозначен. Она сокрушает нас, потому что это великая работа. Надо постоянно оценивать себя, проверять, правильно ли мы действуем, нет ли какой-либо ошибки. Человек может какое-то время служить на топливе плотской энергии. Однако, если он будет это делать, то вскоре дадут о себе знать духовное изнеможение и депрессия. И тут встанет очень важный и гораздо более духовный вопрос. А каковы мои истинные побуждения? Я получал удовольствие от работы, но теперь она превратилась в бремя. И вот я спрашиваю себя, а для чего, собственно говоря, я все это делал? Когда мы впервые задумаемся над этим вопросом, он может показаться ужасным. Мы принимали как истину, что наши мотивы чисты. Однако вполне может выясниться, что это не так. Некоторые люди работают ради похвал. Мы можем обнаружить, что на самом деле работали ради собственного удовольствия или ради удовлетворения своего тщеславия, просто для того, чтобы иметь возможность сказать себе, любимому,
какой ты удивительный человек, как много ты делаешь. Мы самоутверждались. Придется признать, что все наши усилия были вовсе не во славу Божью, а во славу нас самих. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд-Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Уставшие от добрых дел». При этом мы могли даже говорить, что нам не нужна похвала. И тем не менее, нам нравилось видеть результаты, нравилось, когда о нас говорят или пишут и так далее. Я вышла вперед, а оно — страшный тиран. И в итоге усталость, разочарование и утомление. Как важно честно смотреть внутрь своей души, осознавать, что же на самом деле нами движет. И, наконец, мы должны спросить себя, что значит для меня сама по себе работа? Не поддерживает ли меня на плаву именно она? Не стала ли она, вместо того, чтобы быть трудом для Бога, стимулом моей жизни? Одна из величайших опасностей, подстерегающих человека в духовной жизни, это превратить собственную деятельность в самоцель. Сама по себе деятельность может быть очень хороша и оправдана. Однако она не должна играть роль, которая ей не предназначена. Иначе она становится своего рода допингом, и таким образом люди могут поддерживать себя в течение многих лет. Но затем, заболев или состарившись, или оказавшись не в состоянии активно работать, они впадают в депрессию, не знают, чем себя занять и что с собой делать. В наше время это одна из основных причин невроза. Ритм жизни стал настолько лихорадочным, что этот мощный импульс заряжает нас. Деятельность, вместо того, чтобы находиться под нашим контролем, превращается во властелина. В итоге она изнуряет нас и вгоняет в депрессию. Такое самоисследование очень полезно. Если на данный момент в каком-то аспекте своей жизни вы чувствуете себя усталым, то я призываю вас остановиться и спросить себя, почему я устал? Какая волна несет меня? Проанализируйте свое отношение к жизни, в особенности к выполняемой вами работе. Остановитесь. Задайте себе эти вопросы. Павел в послании к Галатам 6:9 выражает это в позитивной форме. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Он четко излагает несколько принципов, которые мы должны принять, если хотим излечиться от своей депрессии. Во-первых, необходимо признать, что в христианской жизни, так же, как и в жизни вообще, существуют определенные фазы. Новый Завет постоянно говорит о росте. В своем первом послании Иоанн обращается к детям, юношам и отцам. Христианский опыт на протяжении человеческой жизни видоизменяется. Поскольку в своей духовной жизни человек проходит через определенные этапы, существует масса вариаций его состояния. Наиболее подвержены изменениям чувства. На начальном этапе они обычно преобладают, и очень часто люди испытывают уныние, потому что видят, что чувства куда-то пропали. При этом человек не понимает, что на самом деле он духовно вырос. Он видит, что изменился, и делает вывод, что он что-то утратил. Но по мере того, как мы растем и развиваемся духовно, изменения происходят, и именно они меняют наше самоощущение. Позвольте мне проиллюстрировать это. На днях я наблюдал, как 4-летний ребенок выходил из дома вместе со своей матерью. Ребенок не шел, он прыгал и скакал. Но мать шла. Ребенка переполняла энергия, но он еще не научился управлять ею. На первый взгляд кажется, что у ребенка энергии гораздо больше, чем у матери. Но на самом деле это не так. Энергии больше у матери. Просто она знает, как контролировать ее, как пользоваться ею правильно. В духовной сфере происходит то же самое.
Часто люди неправильно оценивают это замедление и думают, что они утратили что-то жизненно важное. Они страдают от утомления и депрессии. Так что давайте признаем, в христианской жизни человек также проходит через стадии. Порой одного осознания этого факта бывает достаточно, чтобы разрешить проблему. А теперь перейдем к второму принципу. Делая добро, да не унываем. Мы склонны забывать, что такое это делание добра, и путаем его все с тем же самым неделя за неделей. Когда отношение к жизни приобретает такую окраску, то неизбежно наступает утомление. Но Павел говорит: «Хочу напомнить вам, что вы христиане, а христианская жизнь должна быть полна добрых дел. Если вы смотрите на христианскую жизнь как на скучную обязанность, то оскорбляете этим Бога». Что есть христианская жизнь? Это важный вопрос. Слишком часто на него отвечают так: «Жить христианской жизнью означает избегать тех вещей, которые делают мирские люди, или ходить в церковь и принимать участие в как можно большем количестве религиозных мероприятий. Мы сами превращаем радость в нудную работу, в тяжкое бремя. Если мы дошли до того, что хотя бы один из аспектов христианской жизни превращается в скучную обязанность, почти наказание, то мы оскорбляем Бога. Мы забыли саму суть христианства. Христианская жизнь — это не подневольный труд. Христианская жизнь сама по себе стоит того, чтобы назвать ее просто жизнь. Она праведна и славна, чиста и хороша. Это такая жизнь, которую вел сам Сын Божий. Жить христианской жизнью означает быть подобным самому Богу в Его святости. Следует постоянно напоминать себе, что это великая и прекрасная жизнь. Она сама по себе есть доброе дело. Как я дошел до своей нынешней жизни, жизни, которой я недоволен и на которую я ропщу? Единородный Сын Божий оставил небеса и сошел на землю, чтобы спасти меня. Он пришел, лишенный каких-либо внешних признаков своей вечной славы. Он смирил себя и родился, как обычный младенец. Он терпел этот мир 33 года. На него плевали, его оскорбляли, ему на голову надели терновый венец. Его пригвоздили к кресту, и он понес на себе наказание за мой грех. Вот благодаря чему я вошел в эту новую жизнь. И если я хоть на каплю начинаю сомневаться в славе и благородстве христианского пути, то тем самым я плюю на Господа. Делая добро, да не унываем. Никогда не смотрите на свою христианскую жизнь как на утомительный путь, по которому еле плетешься. Если у вас появится такое искушение, то вспомните начало. Посмотрите на лежащий в зле и грехе мир и задумайтесь о преисподней, к которой он вас вел. А потом посмотрите вперед и осознайте, что вы идете по самому прекрасному пути, который этот мир когда-либо знал. Но позвольте мне теперь перейти к следующему принципу. Суть его заключается в том, что наша жизнь на этой земле — подготовительный этап. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Когда вы чувствуете себя усталыми и изнуренными, взгляните на свою жизнь в свете вечности. Задумайтесь, что все это значит, и вы увидите, что все это — подготовительный класс. Эта жизнь есть преддверие вечности. И все здесь лишь предвкушение и ожидание грядущей жизни. То, что кажется нам на земле величайшей радостью, не более чем ранние плоды, первые початки, слабая тень грядущей вечной радости. Напоминайте себе об этом, когда унылая текучка вгоняет вас в депрессию. Может быть, вы думаете: «Ну вот, еще один день мучиться». Или, выражаясь словами какого-нибудь проповедника: «Опять воскресенье, и мне проповедовать два раза». Какие ужасные слова! Поместите все это в контекст вечной славы, и вы увидите, все изменится. Продолжайте свой путь,
убеждает нас Павел. Все так же делайте добро. Не унывайте. Вы знаете точно, что впереди вас ждет вечность. Как только вы хотя бы частично осознаете истину об этом небесном урожае, вы уже не будете изнемогать, творя добро. Мир слишком велик для нас. Вот в чем наша проблема. Мы чересчур погружаемся в свои трудности. А надо смотреть вперед, в предвкушении вечной славы, отдаленный свет, который мерцает впереди. Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. Пропустите через ум и сердце представление о славе, к которой вы идете. Это и станет вашим лекарством.

Вы прослушали передачу «Беседу по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами, буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирлен-Луш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вашему вниманию предлагаю послушать пение Василия Иосифовича Алперова и проповедь на тему «Жертвенный агнец Божий». Итак, друзья мои, приготовьтесь слушать нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я предлагаю вам тему о жертвенном агнце Божьем. Буду читать из двух мест Священного Писания. Первое место Священного Писания – Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 28 стиха и ниже. Второе место – книга пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 10 стих. Итак, читаю первое место. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И второе место, 53 глава Исаии, начинаю читать с 4 стиха. «Но Он, то есть Господь наш, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Так мы прошли с вами повествование о страдающем Господе нашем Иисусе Христе. Иоанн показывает на идущего к нему Иисуса и говорит: «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Заметьте, какое слово. Он берет сам. Берет на себя грех мира. И здесь мы прочли в 53 главе Исаии, что Бог возложил на Него все грехи человечества. Он понес наши болезни, Он понес наши немощи. Мы думали, что Он был виновен, и потому Господь наказал Его. Но Он истязуем был за грехи наши, как написано, и мучен за беззаконие нашего. Все мы, все до одного, были порознь, не соединены с Богом, но разрознены с Ним. И мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всего рода человеческого. Дорогие друзья, это место Священного Писания рассказывает нам о жертвенном агнце, который принесен был в жертву Богом, самим Богом, за грехи всего мира земли. Мы читаем в послании римлянам: «Все согрешили и все лишены славы Божьей». Римлянам 3, 22-23. «Все без исключения люди были лишены славы Божьей и не могли подойти к Богу святому и истинному, потому что грех не позволял это сделать». Таким образом, человек был без надежды на этой земле, был обреченным на смерть. Но Бог возлюбил весь мир так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Сына мог иметь жизнь вечную. Через покаяние, через возрождение Господь приближает человека к себе и делает его свободным от греха. Он для этого и послал Агнца Божия Иисуса Христа, чтобы тот выполнил миссию примирения. Апостол Павел утверждает, что все люди земли находятся в неправде перед Богом. То есть нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Об этом мы читаем в 3 главе послания апостола Павла римлянам. И хотя Господь Бог оставил закон для исполнения, однако же этот закон не мог исполнить ни один человек. Но Бог находит новый вариант. Он говорит через апостола Павла: «И хотя человек не оправдывается делами перед законом, но независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и все лишены славы Божией одинаково.
История израильского народа доказала, что ни один человек не мог исполнить весь закон. Единственным исполнителем полного закона явился Господь Иисус Христос. Один-единственный Сын Божий, который мог исполнить закон. Каждый верующий знает, что на протяжении многих-многих сотен лет люди, не знавшие даже закон, не могли существовать праведно перед Богом. И причина была в том, что грех жил внутри человека. Когда же случилась такая беда, что грех поселился внутрь самого человека? Каждый из нас знает. Из Писания мы читаем, что Адам согрешил, и через Адама все поколение человеческое осталось жить в грехах. Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание. Итак, для того, чтобы спасти человека, нужна была жертва. Жертва святая, чистая, богоугодная, совершеннейшая жертва. И потому мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын Божий стал жертвою за грех всего человечества». Для того, чтобы принять Сына Божия, для того, чтобы понять смысл жертвы Агнца, нужно иметь веру. Без веры, без спасающей веры угодить Богу невозможно. Так мы читаем в Слове Божьем. Вера человека в спасительную жертву Агнца Божия Иисуса Христа дает ему право на примирение с Богом. Человек приходит к Богу посредством спасающей веры. И эта вера – дар Божий. Однако немногие люди хотят принимать этот дар. И этот дар приходит от Отца Светов, равно как и Сын Божий пришел от Отца Светов на эту грешную землю, чтобы неверующих сделать верующими. Жертвенный агнец был принесен Богом в жертву за грехи всего мира и каждого человека в отдельности. Это была первая мысль. Вторая мысль – это та, что жертвенный агнец сам взял на себя грехи всего мира добровольно. Весь путь жизни Христа был усеян шипами дьявола. Дьявол знал миссию Иисуса Христа, и он желал еще до Голгофы убить его. Он возбуждал книжников, фарисеев, озлобленный народ, которые с камнями двигались на Иисуса Христа, дабы убить его. И последний его приступ был в Гефсиманском саду. Иисус Христос в великом борении вынес этот великий подвиг на своих плечах. Дорогие друзья, Господь, молясь своему Отцу Небесному, сказал: «Отче, если возможно, пронеси сие чашу мимо меня». Мы знаем, что дьявол стоял рядом и тоже подслушивал слова Иисуса Христа. Он думал: ну еще один нажим, еще немного, еще чуть-чуть, и Сын Божий будет побежден. Но вот Господь сказал одно слово: «Впрочем, впрочем, не моя будет воля, но твоя да будет. Не как я хочу, но как ты». Это была великая победа, и дьявол отступил. Одно маленькое слово «впрочем» разрушило все планы сатаны. Жертвенный агнец, Сын Божий, сам взял на себя грехи всего мира. И на этот подвиг он шел добровольно. Давайте представим себе на минуту такое положение. В кабинете, в большом городе, в Академии наук сидит великий человек, который много сделал для человечества. Он покрыт славой, он покрыт уважением. Но вот однажды приходят к нему и грубыми руками скручивают его руки за спину и потом везут в глубокую, далекую Сибирь. И там на протяжении долгих лет этот уважаемый человек, академик, великий ученый, сделавший много для мира благословенного добра, оказался где-нибудь на
лесоповале или, может быть, в какой-то затхлой шахте. Возможно, окружающие люди, такие же ссыльные, такие же заключенные, радовались, что к ним наконец попал такой прекрасный человек, от которого можно было бы почерпнуть и утешение, и взять хотя бы немного ума. Да, люди могли считать за честь вместе находиться с таким человеком, но каково было самому этому человеку? Вот так же и Господу Иисусу Христу, который имел престол самого Отца Небесного, пришлось спуститься на грешную землю, где царствует дьявол и его духи. Когда Иисус Христос проповедовал людям, то сердца людей наполнялись радостью и благословением, потому что они слышали необыкновенные слова от необыкновенной личности. Они радовались общению с великим учителем. Но сам-то великий учитель разве мог радоваться тому, что его окружают духи злобы поднебесной? Но он пришел на землю добровольно. Он знал, на что шел. Он был действительным жертвенным агнцем, который сам добровольно взял на себя грехи всего человечества. Это вторая мысль. И третья мысль. Жертвенный агнец принес всему миру манифест примирения через свою собственную кровь, через свое собственное тело, через свою собственную жертву. 3,5 года его служения ученикам и всем близким своим евреям показали, насколько был благ Господь. Его учение осталось на страницах Священного Писания. Через его слово обратились многие и многие люди. Друзья мои, он стал спасителем всего рода человеческого. Если бы не Иисус Христос, то все люди бы не познали, в чем есть сладость благодати Его. Однажды он показал пример любви ближним своим, ученикам своим. И этот пример любви отмечен на страницах Священного Писания. Великий Учитель, Господин неба и земли, Царь царей и Господь господствующих, склонялся перед каждым из учеников и омывал ноги каждому из них. Он отирал потом полотенцем и смотрел в их глаза и видел, что они не могли любить его так, как он любил их. Он говорил им прекрасные истины, а они думали, кто из них больше. Он уже знал, куда пошел Иуда. Он уже знал, что будет через несколько часов с ним и со всеми учениками. Господь, собрав учеников, пошел на гору Елеонскую. Там, в Гефсиманском саду, он должен был последний раз иметь общение со своим Господом, Отцом Небесным. Он уже знал, что и Петр, и все остальные ученики разбегутся от него, и что он будет предан в руки грешников. Но он знал цену своему поступку, своему великому подвигу. Имя этому подвигу – примирение с Богом. Агнец Божий отдал сам себя в жертву умилостивления за грехи всего человечества. Сделался жертвой примирения. Это великая честь и великое благословение для нас. Кто из нас хотя бы на минуту может представить, что вынес Иисус Христос, святой человек, Сын Божий, для того, чтобы примирить человечество с Богом? Отречение Петра, самого близкого человека. Сон беспечных учеников, их трусость, издевательство первосвященников и народа, бичевание у Пилата, наконец, терновый венок, публичные обвинения и приговор, да будет распят, все это должен пережить Господь Иисус Христос. Немногие в то время сочувствовали Иисусу Христу. Женщины лишь плакали, но Господь, несмотря на то, что очень страдал, говорил им: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Дорогие друзья, крестный путь Иисуса Христа был полит кровью. Кровью не человека только, но кровью Агнца Божия.
Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В 27 главе Евангелия от Матфея красочно описано это великое

Они хотели увидеть Иисуса Христа повешенным на древе, чтобы сказать о нем: «Проклят он!». На Голгофе римляне распяли Иисуса Христа как преступника. Евреи ненавидели это место. Они всегда с ужасом смотрели на место Голгофы, на лобное место. Но Бог на этом страшном месте, месте казни, месте смерти, месте страшной ненависти проявил величайшую любовь. Почему? Потому что там родилась благодать и прощение. Там человек приобрел искупление от грехов своих. Когда Господь висел на кресте, проходящие люди мимо говорили: «Разрушающий храмы, в три дня созидающий, спаси себя самого». Первосвященники говорили: «Других спасал, сойди и ты, и уверуем в тебя». Разбойники тоже говорили: «Спаси себя, спаси и нас». И воины то же самое поносили Иисуса Христа, говорили: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И те, и другие, и третьи, и четвертые все говорили о спасении: «Ты можешь спасти самого себя». Но Иисус Христос пренебрег своим собственным спасением на Голгофском кресте от физической смерти для того, чтобы дать спасение для духовной жизни каждому человеку, уверовавшему в Него. Вот Его последние слова, полные любви, полные благости: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда к нему обратился один из разбойников, он сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Ему ли нужно было заботиться о несчастном разбойнике в этот страшный час, когда он сам должен умереть вот-вот? Но он посмотрел со своего креста на народ и обнаружил стоящую у креста мать. Она, залитая слезами, стояла у своего сына, у распятия, и, наверное, вспоминала его рождение, его чудесную жизнь и оплакивала его. И вот, сочувствуя слезам матери, Иисус говорит: «Жена, все сын твой», показывая на Иоанна. И Иоанна говорит: «Все матерь твоя». Он не заботился о себе, он заботился о своей матери. «Элои, элои, лама сабахтани», говорил Господь, смотря на небо. Он призывал во свидетели Отца Небесного, который оставил его. Исполнилось пророчество великого пророка Давида, который говорил в 21-м псалме: Боже мой, для чего ты оставил меня?» И тогда в великих страданиях Иисус Христос сказал: «Жажду, жажду, жажду того момента, когда настанет, наконец, свобода от греха для всего человечества». А люди думали, что он жаждал, просил воды. Но вместо воды они наполнили губку с уксусом и смешанную с желчью и подали ему. И написано, он, отведав, не захотел пить. Он не захотел умирать с одурманенной головой. Он не хотел принимать этого наркотика. Он хотел с чистым сознанием перейти в руки Отца Своего Небесного. И потому он сказал: «Совершилось!» Да, совершилось спасение для всего рода человеческого, для каждого человека в отдельности, кто только уверует в Иисуса Христа как личного Спасителя. И потом Господь сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». И в ответ Господь возгласил чудесным образом свое подтверждение, что это Сын Его. Мы знаем из Писания, что завеса в храме разодралась сверху донизу. Господь Отец Небесный участвовал в этом. И тем самым Он сказал: «Теперь во святое святых доступ каждому человеку обеспечен». Примирение Бога с человеком совершено жертвенным агнцем Иисусом Христом. Это третья мысль. И четвертая мысль. Жертвенный агнец Божий, совершивший примирение человечества с Богом, ожидает всех своих близких, которые любили его, в своих чудесных небесах.
верные Богу и Христу.

Люди объединяются вместе у жертвы Иисуса Христа, у тела Его, у крови Его, исполняя Его заповедь каждый месяц в своих молитвенных домах. Они вспоминают все события, связанные со страданием Сына Божия, Агнца Божия. И каждый раз, каждый месяц, в первое воскресенье, верующие люди приходят в молитвенный дом для того, чтобы еще раз засвидетельствовать о своей принадлежности к Господу нашему Иисусу Христу. Они приходят как члены тела, но каждый из них рассуждает о ломимом теле Иисуса Христа. Что означают слова «ломимое тело»? «Ломимое» значит «измученное». Как в одном словаре написано, изуродованное до неузнаваемости, ободранное до костей, страдающее тело. Вот что значит ломимое тело. Ломимое тело не в том плане, мы должны понимать, что кто-то ломал кости Иисуса Христа. Нет, нет, о нем написано, что кости его не была сокрушена. Ломимое значит, в высшей степени изуродованное. На такое тело изуродованное нельзя смотреть без содрогания. Такое тело было у Иисуса Христа в день Его великих страданий за грех человечества. Но ломимое тело еще является и прообразом гонимой, отверженной народом группы людей, то есть Церкви Христовой. Да, мы тело. Мы тело Христово, и это тело Христово враг всегда ломает, всегда старается уничтожить, всегда старается изуродовать. Ломимое тело – это прообраз в хлебе жизни. Ломимое тело – это то, что мы ощущаем внутри себя, когда мы в сознание приходим как грешники перед святым истинным Богом, прося у Него прощения, и говорим: «Мы недостойны». Ты нас удостоил, и Ты сделал нас способными войти частицей в Твое ломимое великое тело, в Церковь Христову. А что мы думаем, когда читаем слова «пролитая кровь»? Не просто кровь, но кровь Сына Божьего, насильственно пролитая на землю, с Голгофского креста. Она текла ручьем для того, чтобы принести этой земле спасение, жизнь новую в Боге. Вот что означает пролитая кровь Иисуса Христа, жертвенного Агнца Божия. И теперь этот жертвенный Агнец ожидает нас в небесах. Мы скоро туда придем. Мы скоро будем ликовать вместе с Ним. Мы займем вместе с Ним самое высшее положение, которое только можно себе представить. Он посадит нас на своем собственном троне, и мы вечно будем с Ним. Жертвенный Агнец, совершивший примирение человечества, ожидает нас в своих небесах. И мы, конечно, верим, что так оно и будет. Настанет время, Господь исполнит свое обетование, которое оставил верным своим. Слава Ему за все! Богу, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: На кухню, где о чем-то задумавшись сидит Верочка, входит дедушка Петр Иванович.
2: Верочка, ты одна сидишь здесь?
3: Да, одна.
2: А где же остальные?
3: Люда в магазин пошла, Сережа с друзьями куда-то ушел, а Вадим в библиотеке.
2: Вот оно как. А ты о чем здесь задумалась? Наверное, по маме скучаешь?
3: Да, немного.
2: А может, и неприятности какие есть, а? Уж больно ты грустная сегодня.
3: Да нет, дедушка, я только о старости думаю.
2: О, о старости?
3: Да.
2: Ах ты, милая, о старости она думает.
3: Дедушка, а разве это плохо думать о старости?
2: Да нет, неплохо, только у тебя еще, дорогая моя деточка, еще длинная дорога до старости. Вот у меня это совсем другое дело.
3: Вот поэтому мне и грустно.
2: Почему же тебе грустно?
3: Я так не хочу, чтобы ты больше старел. И чтобы мама с папой постарели.
2: О, милая моя, почему это тебя такие мысли одолели? Наверное, неспроста.
3: Но ведь мы были сегодня у бабушки.
2: Ах, это из-за бабушки Елены.
3: Мне так жалко ее. Бедная наша бабуленька. Последнее время так сильно изменилась. Совсем состарилась и ослабела.
2: И не говори, миленькая.
3: Она такая вся морщинистая стала, как изюм, и похудела сильно.
2: Что поделаешь, Верочка, таков удел всех людей. И Библия нам постоянно об этом напоминает.
3: Дедушка, она что, скоро умрет?
2: Как скоро это будет, один Господь знает, но это будет, и никуда от этого не уйдешь.
3: Дедушка, разве нельзя этому как-то помочь?
2: Не знаю, как это можно.
3: Разве нельзя придумать какое-то лекарство?
2: Да, это так. Человек давно уже мечтает о лекарстве от старости и смерти. Но не нашли еще такого лекарства. Да и вряд ли найдут когда-нибудь.
3: Как жалко.
2: Ну, Верочка, не жалей. Средства от старости все же есть.
3: Есть?
2: Да, есть. Оно есть у Господа. Это дерево жизни. Помнишь, где оно растет?
3: Помню, оно растет в раю.
2: Вот, именно там.
3: Где жили Адам и Ева.
2: Да, да, оно находится в Едемском саду. И когда первые люди согрешили...
3: То Бог выгнал их из рая.
2: Вот, ты хорошо помнишь.
3: И у входа поставил ангела с огненным мечом.
2: Правильно, чтобы они не укусили от древа жизни и не стали жить во грехе вечно, это было бы ужасно.
3: Дедушка, а почему Бог не делал так, чтобы хорошие люди жили бы вечно, а плохие и злые пусть бы умирали?
2: Но ведь Бог так и сделал.
3: Нет, ты же сказал, что бабушка состарилась и потом умрет.
2: Но она потеряет только свое старое, негодное тело. А у Господа она получит совершенно новое, бессмертное тело. Такое, как у Иисуса, когда Он воскрес из мертвых.
3: А это жизнь вечная у Господа. Будет физическая жизнь? Да, а не какая-то...
2: А не духовное только? Так ты, наверное, хочешь спросить?
3: Да. У нас там будет самое настоящее тело, да?
2: Конечно, будет тело. Иисус же Христос после воскресения ходил же по земле и был с учениками. Они его видели, разговаривали с ним, и у него было настоящее тело, только другое, гораздо лучшее, вечное тело.
3: Как чудесно!
2: Да.
3: Значит, и наша бабулька будет там у Господа?
2: Да.
3: Молодой и настоящий красавец?
2: Да, действительно.
3: Как на ваших старых семейных фотографиях?
2: Нет, еще лучше. Намного красивее, ведь это будет уже не стареющее тело.
3: Как интересно.
4: Знаете что? А может, соседка под машину попала?
3: Ужас!
2: Какая же это соседка?
4: На скорой только что увезли.
2: Это какая же соседка?
4: Да, это новая, крикливая которая.
3: Она что, умерла?
4: Нет, живая была, когда скорую забирали.
2: Но слава Богу, что хоть жива осталась.
4: Только что твердила. Господи, помоги, Господи, помоги.
2: Ах, и про Бога все же вспомнила, да?
4: Да.
3: Хоть бы она только не умерла.
2: Как же это все случилось?
4: Автобус поворачивал, а за автобусом такси ехала. Она думала, что больше за автобусом нету машин. И бах, прямо по такси.
3: Ужас.
2: Да, действительно.
4: Дедушка, как ты думаешь, поможет ей Бог? Ведь она такая злая и в Бога не верит.
2: Думаю, что поможет, Сереженька. Он помогает всем страдающим, кто к нему обращается.
3: Конечно, поможет. Он ведь любит всех грешников.
2: И к тому же Иисус говорит, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
3: Вот именно. Она ведь теперь больная.
2: И больная не только духовно, но и физически. Да, как это случилось? Надо молиться, чтобы наша соседка обратилась к Господу всем сердцем.
4: А мне как-то и молиться за нее не очень-то хочется.
2: Что ты, Сереженька? Мы не должны так думать.
4: А что? Пусть полежит в больнице и образумится немного.
3: Ну, Сережа.
4: Но нельзя ведь быть всегда такой злюкой.
2: Сереженька, Бог ей судья, а нам Господь что говорит?
4: Знаю, молиться забивающих.
2: Вот-вот. Бог говорит, если голоден враг твой, накорми его хлебом. Мы не должны, Сережа, радоваться несчастью этой соседки, хотя она многое неприятности нам доставила.
3: Надо жалеть ее. Она же и так несчастна в своей злости.
2: Правильно, Верочка. Наше дело, дети, молиться за ее, чтобы Бог Духом Святым совершил работу в ее сердце.
4: А мы же молились за нее с мамой тети Хельми.
3: Ну и что, Сережа, что молились? В Библии сказано, что надо усиленно молиться.
2: Вот правильно, Верочка.
3: Я даже с мамой в больницу пойду навестить ее.
2: Вот это хорошо.
3: Как жалко, что мамы нет. А то бы она сразу узнала, в какой больнице лежит Галина Владимировна. И как она себя чувствует.
4: Да, я тоже по маме соскучился. Хоть бы скорее бы она уже бы приехала.
2: Ничего, Сереженька, разлука тоже иногда полезна для нас. Станете больше ценить свою маму, ее постоянную заботу о вас.
3: А я и так ее очень ценю. Но сама такая, ну самая лучшая на свете.
2: Правильно это. Потерпите немножко. Скоро она уже приедет.
4: Скорее бы.

воспитанная на библейских истинах, маленькая Вера, хотела как можно скорее навестить соседку, чтобы рассказать ей, кто может дать ей мир и покой. Но возможно ли действительно со спокойным сердцем относиться к приближающейся смерти? На опыте многих христиан мы можем сказать, что да, возможно. Если человек примирен с Богом, он не боится смерти. Апостол Павел так пишет о смерти в 15 главе 1 послания к Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим и Иисусом Христом». Такова ликующая песнь христианина в его смертный час. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Мы поем: «Бог нас от гибели спас! Бог нас от гибели спас! Да, Бог нас навеки простил во Христе! Бог нас от гибели спас!» В ответ на вопрос Верочки, почему человеку нужно умирать, почему он не может жить вечно, Петр Иванович напомнил события, происшедшие в Едемском саду, месте, где родился сам акт смерти. Человек был создан для вечной жизни в общении со своим Творцом, Богом. На рассвете своего бытия человек не знал ничего ни о смерти, ни о боли, ни о страданиях, ни о печали. Его жизнь была полна гармонии, радости, чистоты и святости. Но потом, как об этом просто и доступно рассказывает нам Библия, Слово Божие, к человеку, к этому прекрасному творению Божьему, подошел искуситель, дьявол, павший и изгнанный с небес ангел. И человек вместо послушания своему Создателю добровольно склонил свое сердце к искушению, позволил дьяволу насадить туда первый росток зла, непослушания и неверия. Дьявол, олицетворение зла, неправды, стал другом и советником человеку, поднял человека на восстание против своего Создателя, который с любовью обеспечил свое создание всем необходимым для счастливой и радостной жизни на земле. Невозможно винить Бога в том, что Он не предупредил свое творение об опасности греха и непослушания. Нет, Бог предупредил человека. Он сказал: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но поддавшись красивым и обольстительным обещаниям искусителя и поверив, что послушание Богу унижает его и что он сам может стать как Бог, человек поставил под сомнение истинность Слова Божьего. Тактика дьявола и сегодня такая же. Миллионы верят, что не важно, что говорит Бог, если он вообще существует. Можно прожить и без Бога, без указов сверху. Когда Слово Божие теряет свой авторитет в сердце человека, человек становится легкой добычей для дьявола. Отпавший от Бога человек проглотит любую бессмыслицу. Ему подойдет любая философия, мировоззрение или теория. Поэтому в нашем обществе, как на Западе, так и на Востоке, дьявол употребляет все методы, чтобы подорвать авторитет Слова Божьего. Поэтому Библия атакуется тяжелой артиллерией разных наук и философии. И это одна из причин, почему Библию, Слово Божие, так трудно достать в атеистических странах. Это не случайность. Это целенаправленная тактика врага души человеческой, который стремится лишить человека источника жизни.
Но вернемся еще к событиям Едемского сада. Когда сатана искушал Еву, он сказал три вещи. Во-первых, он сказал: «Не умрете, если вкусите от запретного дерева». Бог сказал: «Умрете». Человек был поставлен перед выбором. Кому поверить? Сатане или Богу? Кому вы бы поверили? Зачем спрашивать, скажете вы? Конечно, Богу. Почему же тогда Адам и Ева решили поверить сатане? Потому что они были обмануты тем образом, в каком предстал им сатана. Они не знали, что под этим образом скрывается дьявол, отец всякой лжи, восставший и неспровергнутый ангел, который еще до начала времени восстал против Бога, пожелав стать таким, как Бог. Дьявол не предстал пред Адамом и Евой во всем своем безобразии и ужасе. Он предстал в обольстительном, источающем мудрость и знание виде. Адам и Ева не узнали в нем своего врага, и поэтому они склонили свои сердца к слушанию его абсурдных и лживых речей. Но вина Адама и Евы не в том, что они не узнали врага своих бессмертных душ, а в том, что они проявили непослушание слову своего Создателя. Сколько людей сегодня не верят Слову Божьему? Они готовы скорее поверить обольщающим слух учениям своих учителей, профессоров, объяснениям и советам своих друзей, людям, понятия и суждения которых так же ошибочны, как их собственные. Бога нет, Он умер. Человек сам себе Бог. Загробная жизнь? Глупости. Ее нету. Грех? Да это просто недостаток характера, результат обстоятельств или воспитания. День Великого Суда? Да это сказки. Его никогда не будет. Итак, это все уверенно говорится, что можно подумать, что человек все знает на основании своего личного опыта, хотя срок его жизни на земле только несколько десятков лет. Создание знает больше своего Создателя. Но Бог сказал: «В тот день смертью умрешь». И случилось так, как Бог сказал. Смерть, которую испытали в ту минуту Адам и Ева, была страшней любой физической смерти. Они были разлучены с Богом. Общение с Богом прервалось. Сатана преподнес еще одну приманку своей ничего не подозревавшей жертве. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Сатана был прав. Глаза Адама и Евы открылись, и они узнали, что наги. Они стали способны видеть. Но видеть что? Они стали видеть все то, чего они никогда не хотели бы видеть. Впервые в жизни они увидели наготу, стыд, ложь. Потом пришел первый приступ гнева, первая зависть, первое убийство и так далее, бесконечный ряд других грехов. Да, жить можно и без Бога, но это значит жить во грехе и печали. Ты можешь жить без Бога, но эта жизнь не будет свободна от сердечной боли, горьких слез и страданий, которое будет порождать твое непослушание Богу. Тебе нужно учесть это при своем выборе. Что ты изберешь? Послушание Слову Божьему или непослушание? И последнее, что дьявол обещал Адаму и Еве, это то, что они будут как боги, знающие добро и зло. Это, вероятно, был самый великий обман, который дьявол когда-либо использовал в своей коварной тактике. Кто не желал бы стать лучше, чем он есть? Но путем непослушания человек никогда не достигнет этого.
Знаете ли вы, каким путем дьявол стал тем, что он есть? Бог не создал его дьяволом. Он создал ангела по имени Люцифер. Среди небесного воинства ангелов Люцифер был самым прекрасным, одаренным наибольшей славой. Он был также ответственным за пение и хвалу, которую ангелы воздавали Богу. И когда он восстал против Бога, пожелав сам стать как Бог, он потерял не только свое место пред Богом, но и всю ту небесную славу, которую однажды имел. Библия так рассказывает об этом трагическом случае. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Славный Люцифер из-за своего непослушания, восстания и тщеславного желания стать равным Богу стал низвергнутым ангелом тьмы, которого Библия называет сатаной. Также Адам и Ева, не послушавшись Бога, не только не стали богами, как обещал сатана, но во многом уподобились дьяволу. Они мгновенно потеряли свое славное, невинное и чистое состояние и наследовали натуру, способную совершать еще большие грехи, чем непослушание. Сатана торжествовал. Человек попал в расставленную мною ловушку. Глупцы поверили мне, поверили, что будут богами. Думали, что Слово Божие можно нарушить без последствий. Любой человек в любом поколении, в любом обществе и любой культуре, если он решит отвернуться от Бога и жить в непослушании вечно пребывающему Слову Божьему, рано или поздно становится более подобным дьяволу, чем Богу. Только пребывая в Боге, человек может быть чистым и невинным. Без Бога он теряет эти добрые и драгоценные качества. Без Бога он блуждает, не имея направления. Но благодарение Богу, что он оставил заблудшему и отпавшему человечеству свое слово, Библию, которая направляет заблудшего человека обратно к Богу, к личному познанию своего Создателя. Это личное познание Бога начинается через познание Сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если желание твоего сердца, мой друг, прийти к Богу, то тебе нужно сперва прийти к Иисусу Христу и принять Его таким, как Библия нам представляет Его, твоим личным Спасителем и примирителем с Богом. Через свою крестную смерть на Голгофе и пролитую кровь Иисус Христос стал твоим посредником и Спасителем пред Богом. Готов ли ты принять Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь? Христос также должен стать твоим Господом. И когда это случится, когда Иисус станет твоим Господом, все прекрасное, что дьявол разрушил в твоей душе, будет восстановлено. И более того, ты будешь знать, что после этой жизни Иисус Христос своими пронзенными за тебя руками вознесет тебя на небо, к Отцу, в вечные небесные обители, которые Он приготовил для тебя.
участь твоей вечной души зависит от тебя самого. На моей ответственности только передать тебе весть о Спасителе Иисусе Христе. Решение же, принять или отказаться от предлагаемого Богом дара спасения, остается за тобой. Я от всего сердца, ради твоего блага, поощряю тебя принять в свою жизнь Иисуса Христа. Прошу тебя, не медли, но сейчас, сразу во время песни, которой мы закончим эту передачу, обратись в молитве к Богу. Попроси Бога простить тебе все твои грехи во имя Иисуса Христа. Бог ответит на твою молитву и даст тебе новую жизнь в общении с Ним, твоим Создателем и Богом. Да благословит тебя Бог.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Новая песня для новых сердец» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: По мнению некоторых комментаторов, это пророчество относится к вторжению Сеннахерима. Израильтянам угрожала беда, которая была проявлением божественного гнева. Казалось, что вторжение ассирийцев и покорение Иудеи были неизбежны. Но Бог пообещал вмешаться, защитить свой народ и наказать ассирийского царя. В тот день его народ должен был сказать: «Славим тебя, хотя ты гневался на нас и послал ассирийского правителя наказать нас, но ты отвратил гнев свой и утешил нас». Если именно в этом заключается значение пророческих слов, тогда перед нами пример освященных страданий. И урок заключается в том, что если мы ощущаем на себе удары Божьего жезла, можем с надеждой смотреть в будущее, когда жезл отойдет от нас. Эти слова также учат нас, что, избавившись от наказания, мы должны возблагодарить и прославить Бога. Давайте воздвигать камни напоминания, изливать масло благодарности на них, петь Богу, благословлять Господа, чей гнев водворяется на мгновение, а милость пребывает от вечности до вечности. По мнению других исследователей Библии, этот текст относится к более отдаленному будущему, и мне кажется, что к этому выводу сложно не прийти после прочтения 11 главы. Наступает время, когда волк будет обитать рядом с ягненком, лев будет есть солому, как вол, а младенец будет играть над гнездом ядовитой змеи. Тогда Господь опять явит свою силу, сохранит жизнь остатку, повторит чудные дела в Египте и у Красного моря, и вновь будет воспета песнь Моисея. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его». В тот день еврейский народ, на коем оказалась кровь Христа, который долгие столетия был рассеян по всему миру и гоним во всех странах, будет возвращен в свою землю, и соберутся рассеянные иудеи с четырех концов земли. Они станут участниками тысячелетнего царства и с радостью будут черпать воду из колодцев спасения. В тот день, когда весь Израиль спасется и Иуда окажется в безопасности, будет раздаваться праздничное пение. «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Весь народ будет единодушным, у людей будет одно сердце на всех. Они будут говорить, как один человек: «Славлю Тебя». Так возвысит свой голос некогда разделенный, а теперь единый народ. Хотя оба эти толкования истины и оба назидательны, этот текст настолько многогранен, что его можно прочитать и по-иному. А сделать это можно будет в том случае, если мы увидим здесь описание того, что происходит с человеком, когда Бог выводит его из тьмы в чудный свой свет, освобождает от духа рабства, от страха божественного гнева и дает через дух усыновления свободу во Христе. Я убежден, что в тот день эти слова исполнятся. Поэтому у верующего есть основание радостно воскликнуть: «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Рассматривая эту песню с данной точки зрения, мы, во-первых, обратим внимание на прелюдию к песне, а во-вторых, вслушаемся в саму песню. Во-первых, я прошу вас обратить внимание на прелюдию к этой удивительной песне. Песню предваряет вступление. «И скажешь в тот день». Эти слова – камертон для настройки арфы, на которой будет исполнено само произведение. Эти пять слов содержат важное наставление для нас. Вначале обратите внимание на то, что для песни должно наступить определенное время. В тот день. Тот день может означать как время суда, так и время благословений. В любом случае, тот день – это день проявления могущества Бога. Тот день – время ужаса для врагов Божьих, время великого утешения Божьих друзей. И в том и в другом случае Бог обнажает свою мышцу и являет людям свою силу. В тот день, когда человек радуется во Христе, Бог являет свою силу, воздействуя на его сердце и совесть, и Святой Дух подчиняет его царственной власти Христа. Не каждый день Бог так могуче действует на человеческое сердце. У него есть для этого определенное время. Поэтому бывает, что часто слова проповедника оказываются недейственными. Он призывает, аудитория слушает, но никто не откликается на призыв. Иногда проповеднику удается пробудить какие-то чувства и порывы у слушателей. Но они все равно не обращаются ко Христу, потому что чувства оказываются ранними весенними цветами, которые опадают с ветвей деревьев, не принося плода. Для призыва избранных Богом определено время. В это время Бог посещает их силой своей благодати, которой они не могут противостать. В день своей силы Он готовит народ свой. В этот день Евангелие не только проповедуется, но люди верят услышанному от нас, потому что Господь обнажает свою мышцу. По словам Соломона, для всего свое время. Время разрушать и время строить, время войны и время мира, время поражать и время исцелять. Так и в жизни грешника есть время для осознания своей греховности и время утешения во Христе. Возможно, для тех, чей дух находится в смятении, наступило время, когда Бог ранит и поражает. Уверенность в себе еще слишком велика. Плотская праведность еще слишком дорога сердцу. Самоуверенность должна быть поражена. Праведность должна быть убита, ибо иначе они не уступят место благодати в сердце человека. Бог не оденет нас, пока не разденет. Не исцелит, пока не ранит. Как Он может оживить тех, кто еще не умер? Сначала благодать готовит место для фундамента. Только после этого она начинает строить. И горе тому, кто строит, не сделав фундамент, ибо его дом упадет. Горе тому человеку, который ощущает мир, так и не ощутив нужды в прощении, так и не раскаявшись, так и не сокрушившись сердцем. Он увидит, как его преждевременные плоды завянут. Время, когда Бог по-настоящему благословляет, иногда называют временем любви. Возможно, в это время наша душа мучается, но мучения оканчиваются, когда мы встречаем на своем пути любовь Божью. Этот день мудро предусмотрен Богом в Его вечных планах, так что исцеляющая благодать находит человека как раз в самый подходящий для него момент. Кто-то может спросить: «Как вы думаете, когда наступит тот день для меня? Когда я смогу сказать Богу: ты гневался на меня, но отвратил гнев твой?» Мои дорогие, вы без труда можете определить время. Я считаю, что время Божьего утешения наступает тогда, когда нам плохо, и мы смирились, когда мы признаем справедливость гнева изливающегося на нас. Смиренное сердце – один из верных признаков приближающегося мира от Бога. Несколько лет назад один знатный немец оказался на французской галере. Он увидел людей, которые за свои преступления были осуждены пожизненно быть на ней гребцами. Немец был богатым и влиятельным человеком. Ему разрешили пообщаться с осужденными. Он спустился к ним, поговорил с каждым, и оказалось, что все считали себя незаслуженно наказанными. Наконец, один из них признался. В моем случае приговор был совершенно справедливым и даже милостивым. Если бы меня не заточили сюда, меня бы уже давно повесили за какое-нибудь более тяжкое преступление. Я был большим негодяем, и судья сделал то, что и должен был сделать. Приговорил меня к пожизненному заключению на галере. Знатный немец вернулся к владельцу галеры и сказал: «Только этого человека из всей этой банды я хочу освободить. Я выбрал именно его. Так поступает и наш великий освободитель, Господь Иисус Христос. Когда он видит душу, которая признает свое недостоинство, справедливость Божьего гнева и ни слова не может сказать в свое оправдание, тогда он говорит: прощаются тебе грехи многие». Гнев Бога отвращается от вас тогда, когда вы признаете Его справедливость, смиряетесь и кротко просите о милости. Кроме того, знайте, что час благодати пробил, если вы уповаете только на Христа и ни на кого другого. Пока вы ищете что-нибудь хорошее в себе и надеетесь стать лучше и поступать лучше, вы ни на шаг не приближаетесь к утешению. Но когда вы в отчаянии, теряете всякую надежду на свои силы и обращаете свой взор на раны Христа, на человеческие страдания Сына Божьего, который сошел с небес для вас, знайте, наступил день, когда вы сможете воспеть: «Славлю Тебя, Господи!» От всего сердца я молю о том, чтобы для вас сейчас наступило время благодати, чтобы зима уже прошла, растаял снег, побежали ручьи, а в вашей душе наступило время для песен. В прелюдии к песне также упоминается ее исполнитель. «И скажешь» в тот день. Глагол «скажешь» стоит в форме единственного числа и указывает на одного человека. Вечный мир мы получаем по одному. Ты — личность. Ты сам отдельно от других ощущаешь гнев Божий на себе, и именно ты будешь наслаждаться любовью Господа. Брат, день благодати не наступит для тебя, пока ты не оставишь неверующую толпу. Каждый из нас, как личность, должен проявить себя в день обращения к Богу, даже если до этого человека как личности не существовало. Многим из вас кажется, что вам не о чем беспокоиться, потому что вы живете в христианской стране. Но я говорю вам, горе вам, если вы, обладая всеми преимуществами жизни в такой стране, выполняете обязанности гражданина этой страны, но не имеете спасающей благодати. Возможно, вы думаете, что вам как-то поможет то, что вы принадлежите к христианской семье. Заблуждения некоторых деноминаций в данном вопросе только усугубляют эту иллюзию. Ведь благочестие по наследству не передается. Должно вам родиться свыше. Рождение от матери вам не поможет, ибо рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Я также знаю, что кто-то обнадеживает себя тем, что постоянно общается с христианами, поет, как они, молятся, как они, но это тщетная надежда. Калитка ворот, ведущих в вечность, настолько узка, что пропускает людей только по одному. Не написано ли: «Вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому»? Разве вы не знаете, что когда откроется источник дому Давидову для очищения греха и нечистоты, то, как говорит пророк Захария, «И будете рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Каждый из вас душой должен ощутить гнев Божий, чтобы избавиться от него и радоваться о Боге вашего спасения. По отношению ли к тебе, дорогой слушатель, сказаны слова в книге пророка Исаии? Ты ли этот благословенный певец? Ты ли один из тех, кому суждено сказать: «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня»? Забудьте о коллективизме, вспомните о себе. Христос не имеет для вас никакого значения, если Он умер за 10 000 человек, а вам нет части в плодах Его смерти. У вас не будет причин для радости, если миллионы будут от всего сердца благодарить Бога за прощение, а вы сами не будете иметь прощения. Будьте лично заинтересованы во Христе. И не успокаивайтесь до тех пор, пока не поймете, что по благодати заглажен грех именно вашего сердца. Я замечу, что слово «скажешь» обращено к людям, достигшим предела отчаяния. И скажешь в тот день: «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Сокрушенное сердце, где ты? Жена, скорбящая духом, радуйся, ибо в тот день милости ты будешь петь. Отчаявшийся грешник, готовый убить себя, потому что настолько невыносимы для тебя муки совести, ты возрадуешься в день щедрой милости Божьей. Даже ты будешь радоваться, и твое пение будет прекраснее, чем у других, ибо тебе больше всего грехов прощено, и ты острее других почувствовал негодование Божье. Размышляйте над этим, все плачущие, и да даст вам Бог лично познать Его милость. Прелюдия также обращает наше внимание на Учителя. «И скажешь в тот день». Кто говорит эти слова? Только один Бог может так уверенно заявить. «И скажешь». Кто, кроме Господа, может так повелевать сердцем и речью человека? Только Он. Сотворивший нас, есть повелитель наших душ. Всемогущей рукой Он правит в мире материи, равно как и в мире мысли, и все происходит по Его воле. Он говорит: «И скажешь в тот день». Это значит, что в определенное им самим время произойдет то, о чем он заявляет. Воля Божья явлена, и она будет осуществлена. Если Бог говорит, что кто-то что-то скажет в определенный день, значит, так тому и быть. Здесь утешение для тех, кого одолевает страх, что слово может не исполниться, и скажешь. Это слово Бога, которое Он обязательно сдержит. Только один Господь может дать человеку право сказать Богу: «Ты отвратил гнев Твой и утешил меня». Если человек самоуверенно заявляет, что Бог отвратил от него свой гнев, но Бог не давал ему права это говорить, то этот человек лжет себе на погибель. А если написано «и скажешь», то это значит, что сам Бог обещает: «Я исполню это, и ты с полным правом скажешь эти слова». Но здесь содержится еще большее ободрение. Ибо даже когда Бог дает право говорить об отвращении Его гнева, мы не пользуемся им из-за нашей немощи. Неверие так распространено, что многое из того, что является истиной, мы не принимаем, и под тяжестью осознания своих грехов приходим в такое отчаяние, что милость Божья кажется для нас слишком большим благословением, чтобы быть правдой. И мы не принимаем великого благословения, хотя оно вожделено для нас. Благословен Бог, Святой Дух знает, как изгнать неверие и дать нам силу принять благословение. Он может сделать так, что мы примем благословение Нового Завета и будем радоваться, благодарить Бога. Некоторых из вас я тщетно пытался привести к вере в утешительные и спасительные истины. Вы разбили меня в пух и прах. Я как можно понятнее излагал вам Евангелие, ибо

праведны, тогда божественно действенно утешение благословенного Духа. Он не просто предлагает вино и масло, а Он возливает их на раны и избавляет от боли измучившуюся душу. Я прошу Тебя, мой Господь, который только один может научить нас петь эту песню, дай покой тем душам, которые искали Его долгие дни и не могли найти. Я, Господь, Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. Он может вложить песню в уста ваши, ибо для Его благодати нет ничего невозможного. И вновь мы читаем «И скажешь в тот день». Обратим внимание на то, что в прелюдии задается тон песни. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи». Песня должна быть ясной, четкой, громкой, слышимой для окружающих. Она не будет музыкой тишины, которая иногда звучит в душе. Ты будешь говорить в тот день вслух. Ты будешь во всеуслышание свидетельствовать о том, что Господь сотворил для тебя. Когда грехи человека прощены, он не может держать это в секрете. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Даже если прощенный не может выразить что-то словами, он может сказать об этом взглядом. Его поведение, даже его походка выдадут его истинные переживания. Тайны благодати так или иначе найдут выход из человеческого сердца. По крайней мере, духовные люди заметят свидетельства благодати и радостно возблагодарят за них Бога. «Если бы вы знали меня до того, как я нашел Спасителя, вы бы заметили в то время мое стремление к уединению. И если бы вы понаблюдали за мной в моей комнате, увидели бы меня, сидящего с Библией, на коленях, вы бы услышали стоны и вздохи, которые говорили о печальном состоянии моего духа. В те дни меня не привлекали обычные развлечения молодых людей. Я не находил утешения в самых веселых компаниях. Но в то утро, когда я услышал благую весть, ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Любой мог заметить изменения, происшедшие в выражении моего лица. Мое настроение переменилось, и это проявилось, как мне помнится, даже в том, как я стал ходить. Если раньше мои шаги были медленными и тяжелыми, то после этого события я перешел на более бодрую ходьбу. Духовное состояние отражается на состоянии тела. По крайней мере, так было со мной. Моя радость от осознания прощения была так велика, что я едва сдерживался, чтобы не начать прыгать. Если бы я не рассказал об освобождении своей души, то камни бы возопияли. У меня не было желания умалчивать об этом. А даже если бы оно было, я не смог бы сдержаться в любом случае. Божья благодать не приходит в сердце человека, как бродяга в чужой сарай, который ведет себя так, чтобы его не заметили и не прогнали хозяева. Нет, о прибытии благодати становится известно во всем доме. В каждой комнате души знают о ее присутствии. Благодать обнаруживает себя подобно букету лаванды ароматом. Ее, как соловья, не видно, но слышно. Подобная искре, которая попадает в стог сена, она воспламеняет все вокруг и вырывается наружу, давая знать о своей силе. О, душа, отягощенная грехом! Если бы Христос пришел к тебе и простил тебя, то ты сказала бы: «Господи, кто подобен тебе?» Вы бы думали так же, как Давид: «Избавь меня от кровей, Боже! Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Вы радостно повторите вслед за псалмопевцем: «На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти». Я думаю, может случиться так, что вы не только серьезным тоном будете рассказывать,

0: рассказывать о том, что сделала для вас благодать Божья, но и будете очень эмоционально радоваться, вопреки неписанному правилу быть серьезным. Педантичные и холодные люди осудят вас, но не обращайте на них внимания, ибо вы сможете сказать в свое оправдание то же самое, что сказал Давид Мелхоле, когда он скакал перед ковчегом. «Упаси меня, Бог, чтобы мне осудить кого-нибудь за то, что он воскликнет «Аллилуйя» или станет хлопать в ладоши. У нас есть плохая традиция осуждать любое проявление чувств. Но я считаю, что Писание не поддерживает эту традицию. Ибо мы читаем в псалмах такие слова: «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости». И еще: «Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных». Что с того, что выражение святой радости выглядит непривычно? Какое это имеет значение, если Бог принимает ее? Тот, кто долгое время просидел в маленькой тюремной камере, может позволить себе, освободившись, порезвиться на улице и прыгать от радости. Кто осудит его? Того, кто долгое время терпел голод, можно, не задумываясь, простить, если за столом, уставленным блюдами, он будет больше думать о насыщении, чем о правилах этикета. О да, они скажут: «Славлю тебя, Господи!» И чем более странным будет выглядеть их поведение, тем лучше они смогут выразить свои чувства. «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня».
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Новая песня для новых сердец». На текст из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 стих. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бедность – это пустыня, в которой мираж богатства блестит вдали, заманивая нуждающегося. Человек в этом рассказе слышал его призыв. «Иди, иди ко мне, и я утолю твою жажду». Но, достигнув богатства, человек обнаружил, что его жажда не может быть утолена материальными благами. Его иссохшая душа нуждалась в живительной воде, которую он получил даром, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Сашенька, если хочешь поесть, хлеб на столе.
1: Я всегда хочу есть, мам.
0: Ну, как сегодня в школе? Все было нормально?
1: У меня все всегда нормально.
0: Это хорошо.
1: Ты знаешь, меня зачислили в физико-математическую школу.
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Как ты можешь говорить, мама, слава Богу, когда Бога нет?
0: Саша, тебе очень повезло, что ты будешь учиться в этой школе.
1: Какой вкусный хлеб, мам.
0: Тебе обязательно нужно получить высшее образование, чтобы не быть таким бедным, как мы. Папа на заводе зарабатывает так мало.
1: Да не беспокойся, мама. Когда-нибудь я стану богатым, как американцы.
0: Только, пожалуйста, не стань таким расчетливым, как они.
1: Я родился в 1955 году в Советском Союзе. Друзья зовут меня Саша. Нас учили в школе, что Бога нет, и что все люди произошли от обезьян. Ну, в общем, мне это понятно. Только возникает один вопрос. Почему сегодня мартышки не превращаются в людей, а остаются, как и были, обезьянами? Итак, в 17 лет я поступил в университет.
2: Саш, почему не идешь с нами погулять сегодня вечером?
1: Я должен готовиться к экзаменам.
2: Все учишься и учишься. Не надоело?
1: Еще бы, не надоело.
2: Ну, надо и развлечься иногда. Жизнь ведь не только книжки.
1: Да понятно. Но я хочу иметь хорошую работу и зарабатывать много денег, а для этого нужно учиться.
2: Но можно и отдохнуть немного от бесконечных занятий. Ну, идем с нами, а? Выпьем, повеселимся.
1: Ну, ладно, уговорил. Жизнь дается только раз. Мне было 17 лет. Я был еще очень молод и поддавался влиянию приятелей. Начал пить, курить и бегать по девочкам. Я знал, что образование очень важно, но совершенно потерял интерес к учебе. Меня привлекала другая жизнь. Вино, музыка, рестораны.
0: Собираешься бросить университет? Но почему? Ты же должен получить высшее образование, если хочешь добиться успеха.
1: Я знаю, мама, знаю. Но я должен пойти в армию и служить своей отчизне. Это святая обязанность каждого гражданина.
0: Но ты бы мог сначала окончить университет.
1: Мама, за 2 года службы я забуду даже то, что учил в школе. Лучше именно сейчас пойти в армию, а потом продолжить учебу.
0: А что... Что говорит отец?
1: Он согласен. Да не волнуйся ты, мама, я получу образование. 18 лет меня призвали в армию. Нас учили быть храбрыми, честными солдатами и доблестно защищать свою страну от врага, американского империализма. Но втайне я думал, что было бы неплохо жить в Америке. Там живут богато и у всех роскошные машины. Через 2 года службы я точно знал, что мне нужно было. Высшее образование.
2: Холодно сегодня, Саша.
1: Ага. Давай заглянем в это кафе и немного согреемся.
2: Сядем здесь у батареи.
1: Отлично. Нам, пожалуйста, 2 пива. Чтобы я только не дал, чтобы иметь машину с хорошим обогревом.
2: Ты должен стать большим начальником, чтобы ездить на автомобиле.
1: Или разбогатеть.
2: Мне кажется, Саш, ты знаешь, как делать деньги.
1: Ты знаешь, я понял, самое главное в жизни – это денежки.
2: Не спорю.
1: Ну, так и есть, я тебе говорю, что за деньги можно купить все, что угодно. Свободу, власть. Власть денег сильнее закона. Если что, подкупишь судью или адвоката.
2: Да, ты прав.
1: Да все в твоих руках, если у тебя есть деньги.
2: Ты считаешь, они важнее даже образования?
1: Да, конечно. Образование нужно только для самоуважения. А другим наплевать, что у тебя в голове. Они уважают только деньги. Ты посмотри на этих работяг за столиком. Посмотри, вкалывают целыми днями, а имеют только на одну еду, да и на рюмку водки.
2: Точно. А без денег и выпить бы не могли.
1: Вот именно. Родители считают, что образование – это свобода. А я думаю, что свобода – это деньги. Три года спустя я бросил учебу и устроился в торговлю. Денег, которые я зарабатывал, с избытком хватало, чтобы жить легко и беззаботно. Иногда я жалел, что не получил диплома, но как бы то ни было, друзья уважали меня за то, что я умел делать деньги. Я полюбил девушку. Ее звали Соня. Вскоре мы поженились. Жизнь была прекрасна. Я начал продавать пиво на разлив и стал зарабатывать еще больше денег. Вначале я не собирался нарушать уголовный кодекс, но потом подумал, кто знает, что будет завтра. И к тому же я хотел иметь еще больше денег. Поэтому начал разбавлять пиво водой. Но всегда помнил, что меня могут поймать на этом. Самым лучшим лекарством от страха я считал водку. Поэтому начал ее пить чуть ли не каждый день.
3: Наконец-то появился, где ты был?
4: Я задержался на работе.
3: Ты снова пьян, Саша.
4: Я выпил совсем немножко.
3: Ну ты же сказал маме, что после работы сразу придешь домой.
4: Неужели? Когда это я сказал?
3: Ты не помнишь. Он не помнит, что он сказал. Она ждет весь вечер, чтобы поговорить с тобой.
4: Сонька, отстань!
3: Зачем ты пьешь? Ну зачем? Зачем? Ненавижу, когда ты приходишь домой в таком виде.
0: Саша, ты дома?
4: Да, мама, я дома. Извини, я забыл, что обещал вернуться пораньше.
0: Сашенька, в кого ты превратился? Когда-то ты был хорошим мальчиком.
4: Мам, перестань. Я просто немного выпил, и все.
3: Да, каждый день ты просто немного выпиваешь. Что станет с тобой дальше? Что будет с нами, Саша?
0: Мы с отцом не ожидали, что ты вырастешь таким, Саша.
4: Мне очень жаль, мама. Я брошу пить. Как-нибудь я брошу пить.
3: Ты обещаешь?
4: Обещаю.
3: Завтра ты не вспомнишь, что говорил сегодня.
1: Я устал, и мне было стыдно. Я чувствовал, что очень опустился. Мне хотелось быть хорошим мужем и хорошим сыном. Поэтому я нашел в себе силы и бросил пить. Прошло 2 года. Дни были похожи один на другой. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я стал изменять Соне. Начал принимать наркотики и вскоре уже не мог без них обойтись. Я даже приводил домой своих подруг-наркоманок.
0: Кто была та женщина, с которой ты приходил вчера вечером, Саша?
1: Да так, одна знакомая, мам.
0: Зачем ты путаешься, с кем попала, когда у тебя есть красавица-жена?
1: Я сам знаю, что делать, и тебя это не касается.
0: Но ведь Соня просто извелась от твоих похождений. Разве ты не замечаешь?
1: Ничего потерпит.
0: Как можно? Ну как можно быть таким бессердечным?
1: Не задавай лишних вопросов, мама.
0: Ты страшно изменился, Саша. Раньше ты был добрым, чутким мальчиком.
1: Да оставь меня в покое. Я сам разберусь в своих проблемах.
0: Ведь рядом страдают люди.
1: А вот это их дело. Я покупаю все, что хочу. Делаю все, что мне нравится. И мне никто не может этого запретить. Потому что деньги, мама, это власть.
0: Нет,
1: понимаешь?
0: Нет. Деньги развратили тебя.
3: Кофе будешь?
1: Угу. Соня, я хочу с тобой поговорить.
3: Хорошо, я тебя слушаю.
1: Ну, в общем, каждый раз, уходя из дому, я вижу в твоих глазах немой вопрос. Зачем? Куда ты идешь? Ну так, в общем, я скажу честно, я принимаю наркотики.
3: Саша.
1: Да, это так. И в общем, из-за этого я оставляю тебя одну. Я тебя очень люблю, понимаешь? Я очень люблю наш дом. Я хочу быть с тобой. И... Я подумал, может быть, если... Ну, может быть, попробуем вместе?
3: Хорошо. А ты уверен, что это не опасно?
1: Ну, если не понравится, можешь бросить. Ну, по крайней мере, попробуй.
3: Хорошо, милый. Я попробую. Один раз.
1: Мы кололись 2 года. И за это время потеряли всякий интерес к жизни. Единственной нашей страстью стали наркотики, остального не существовало. В конце концов, мы оказались на краю пропасти. Я даже попытался попросить совета у пожилых людей, посещавших церковь.
3: Ужасно, какой убогой стала наша жизнь, даже Дилли не помогает.
4: Мне становится ужасно страшно, когда не остается ни одной ампулы, как сейчас.
3: Я не могу так жить дальше, не могу, Саша, что
4: делать? Я не знаю, что нам делать. Я не могу представить, как быть без наркотиков.
3: Все так безрадостно, вспомни, как мы были счастливы.
4: Соня, это я виноват. Вначале все было так замечательно. Я не думал, что все так вот обернется все так.
3: Мне кажется, мы дошли до точки. Еще немного, и нам надо бросить это. Бросить!
4: Как бросить? А? Может быть, нам выбросить все иглы, а? И все, что у нас было, а? Я боюсь, Соня. Соня, я боюсь. Что нам делать, Соня? Собери все, выброси! Выброси все, Соня! Выброси!
2: О, Господи! Нет.
3: Саша, что ты делаешь?
4: Я не могу заснуть. Где-то здесь были шприцы. Где шприцы, а?
3: Милый, мы же их всех выкинули, разве ты не помнишь?
4: А мне больно, понимаешь? Мне больно! Мне нужно что-то принять, ты понимаешь? Нужно что-то принять!
3: Я все понимаю, Сашенька, успокойся, прошу тебя,
4: да меня
3: потерпи!
4: Меня трясет всего!
3: Ну, будь мужчиной!
4: Ну где они? Где они? Где? Сколько времени прошло? Сколько еще нужно терпеть? А я тебя спрашиваю.
3: Саша, мы должны держаться как можно дольше. Прошла всего лишь неделя.
4: Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, если вытерплю эти муки.
3: Ты должен, Саша, должен.
4: Мне плохо, Соня. Ну как мне плохо, Соня?
1: Это было самое ужасное время в нашей жизни. Я проклинал судьбу за то, что меня угораздило стать наркоманом. Даже с алкоголизмом было легче бороться. Мы жили одним только желанием – держаться как можно дольше. Через месяц мы почувствовали, что самое страшное уже позади. Тогда мы пошли в церковь и поставили несколько свечек.
3: А здесь красиво, мне нравится.
1: Да, и мне. А что для тебя значит зажечь свечу?
3: Наверное, это значит, что у нас снова будет надежда после стольких месяцев отчаяния и страха.
1: Да. Мы больше никогда не должны прикасаться к наркотикам.
3: Никогда, Сашенька, никогда. А ты раньше когда-нибудь бывал в церкви?
1: Только в тех, которые превратили в музеи.
3: А как думаешь, Бог существует?
1: Не знаю. Когда мне было 5 лет, я спросил сестру о Боге. Она сказала, что Бог живет на небе. Тогда я не понял, как это, ходить по небу?
3: Ну, одно я знаю точно. Это просто чудо, что мы можем жить без наркотиков.
1: Но постепенно жизнь снова начала казаться пустой. Что в ней было? Работа, деньги, рестораны, водка, грязь, женщины, наркотики. Я не хотел больше жить ради денег. И поэтому уволился с работы.
3: Ты что, с ума сошел, Саша? Ты не имеешь права вот так просто взять и бросить работу.
1: Имею и бросил.
3: Ну, это же ненормально.
1: А что, по-твоему, нормально? Что, по-твоему, нормально?
3: Ой.
1: Во всяком случае, деньги – это не главное в жизни.
3: Но без них нельзя обойтись, ты это понимаешь хотя бы?
1: Ты уверена?
3: Уверена.
1: Может, существует нечто более ценное, чем деньги? Понимаешь, я это хочу найти.
3: Ну, ищи, ищи, Саша, ищи, но только без меня. Мне нужна нормальная жизнь, милый.
1: Жена ушла к нормальному человеку. Поскольку денег у меня больше не было, я остался и без друзей. Подавленность и одиночество я заливал водкой. Я нигде не работал, и задавая себе вопрос, кто я, ощущал свое полное ничтожество. У меня были 4 стены и крыша. Но мой дом был пуст, как и моя жизнь.
0: Саша, я прошу тебя, не делай этого.
1: Мамочка, я должен покинуть Россию.
0: Но почему? Ты же видишь, какое время. Все вокруг меняется к лучшему.
1: Мне нужно уехать. Я умру, если останусь здесь.
0: Так куда же ты поедешь?
1: Я хотел в Америку. А туда нам закрыт въезд. Поэтому я еду в Израиль.
0: В Израиль?
1: Ну, мама, все решено. Я уже оформил документы и вот пришел попрощаться с тобой.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
1: Я хотел начать новую жизнь. Но разве это было возможно, если я сам оставался прежним? В Израиле я зарабатывал на хлеб и пил, как раньше. Жизнь оставалась пустой и бессмысленной. Поскольку снимать квартиру было слишком дорого, я нашел приют в одном христианском общежитии. Там я познакомился с человеком, который очень отличался от всех, кого я встречал раньше.
6: Саша, здравствуй.
1: Привет.
6: Ты не хочешь позавтракать со мной?
1: У меня нет денег, Борис.
6: Я заплачу за двоих, идем.
1: Ты очень добр ко мне.
6: Бог сделал меня счастливым, и я хочу давать, как Он дает.
1: Ты имеешь в виду, что Бог... Да что Он тебе дал?
6: Мессия дает новую жизнь, спасение.
1: А что такое спасение?
6: Саша, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Христе?
1: Ну, конечно. Знаю, что Он был хороший человек, что Его распяли на кресте 2000 лет назад. И что говорят, что Иисус воскрес. Но не знаю, правда это или нет.
6: Я знаю. Господь воистину воскрес, ибо Он живет в моем сердце. Иисус Христос – это Бог-Сын, пришедший на землю умереть на кресте за грехи наши.
1: А в России нас учили, что Бога нет.
6: Саша, я тоже из России. Мне было 11 лет, когда наша семья приехала в Израиль. И я тоже не верил в Бога. Но Он действительно существует. И единственный способ познать Бога – это обратиться к Нему лично, услышать Его слова, а не то, что о Нем говорят другие.
1: А как это сделать?
6: Читай Библию.
1: Но ее написали люди.
6: Кто написал «Войну и мир»? Толстой или Ручка? Библия написана Святым Духом Божиим. Люди были лишь исполнителями. Прочитай Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это Нагорная проповедь, очень важная часть Писания. В ней Иисус обращается к народу. Задумайся, не к твоему ли сердцу взывает мне Господь?
1: Мне нравился этот человек. Он был очень добр. Борис покупал мне лекарства, когда я болел, и пищу, когда я был голоден. Я думал про себя. Если бы мне удалось стать таким же добрым, как он. Он дал мне Библию, и я читал в ней те места, которые он предлагал. Постепенно Иисус, Его слова и поступки вошли в мою душу. Я смотрел фильм о Христе, и слезы лились по моим щекам. Мне хотелось верить в Него. Но как? Однажды я присутствовал на службе, и пастор читал из Евангелия от Луки историю о блудном сыне. Я был уверен, что священник выбрал это место из Библии специально для меня.

0: Каждый из нас является блудным сыном, ведь все мы отделены от Бога грехом. Мы потратили наше наследство, безрассудно промотали его на никчемные вещи. В стихе 18 сын говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Жизнь блудного сына начинается меняться только тогда, когда он раскаивается в грехе. Вы не можете прийти к Богу в гордыне, говоря: «Я не так уж плох», ибо все согрешили, все, но Бог любит нас. И если мы исповедуемся в грехе, Он простит и очистит. В стихе 20 говорится: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». Бог видит нас. Бог видит нас, когда мы еще далеко от него, и заблудившись, погрязли в грехе. Послание к Римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог любит нас, и Он хочет нас простить. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы мы могли вернуться домой к Отцу своему.
1: Я слушал эти слова и плакал. Я поверил в истину, что Иисус – Сын Божий. Это не могло быть ложью. Тогда я начал думать о своей жизни. Деньги всегда были моим кумиром, идолом, которому я поклонялся. Я задумался, мог бы я предать Иисуса, если бы завтра мне предложили $1,000,000?
2: Саша, у тебя такой отрешенный вид. О чем ты думаешь?
1: О деньгах. Они сам дьявол.
2: Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всякого зла.
1: И это правда. Любовь к деньгам разрушила мою жизнь. Я жил ради денег, я служил дьяволу и даже не знал об этом.
2: Из твоих слов видно, что сейчас ты познал истину.
1: Да, Борис, да. Сейчас я могу ручаться за себя. Я верю в Бога. Иисус Христос – Сын Божий, Он спас мою жизнь.
2: Слава Богу!
1: Слава Богу! Я никогда не продам свою веру.
2: Теперь ты по себе знаешь, что такое спасение.
1: Да, словно гора с плеч свалилась.
2: Я счастлив за тебя,
1: Борис,
2: друг.
1: Это лучший день в моей жизни. Бог преобразил меня. Я больше не пью и не курю. Я люблю изучать Божье Слово. Пишу маме и жене, высылаю им Библии. Мама недавно осталась одна, я помогаю ей деньгами. Еще раньше, утопая в пучине наркотиков, я в отчаянии кричал Богу: «О Господи, что мне делать?» А сейчас я знаю, что делать. Служить Богу и только Ему одному. Позвольте сказать вам, друзья, если вы не познали Господа Иисуса Христа, не ждите. Ибо ничто не сравнится с Ним.

послании к римлянам обещано, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению.

Дорогие друзья, мы ждем ваши письма, отзывы и пожелания. До новых встреч, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Авдия. Глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его. Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить. Будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. и переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Книга пророка Ионы. Глава первая. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к богу твоему, может быть, бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты.

0: Глава вторая. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Глава 3. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!» И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Не ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Книга пророка Михея. Глава 1. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы, внимай, земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, да и Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущие в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешеф Геф, но селение Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Глава 2. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь. Вот я помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим, как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменниками». Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно и отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.
1: Глава 3.
0: И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья

Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда? Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Глава 4. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И будет он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм дщери Сиона, тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям и Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: «Да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. «Встань и молоти, черь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли». Глава 5.

Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих и среды твоей, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариан. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро? И чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная?
могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасение моего, Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь — свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрится на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии, из городов египетских и от Египта, от реки Ефрата и от моря до моря и от горы до горы, а земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Вассане и Галааде, как во дни древние. Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих, устрашаться Господа Бога нашего и убояться Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать,
Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых.

Книга пророка Наума. Глава 1. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Илкасиянина. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякает. Вянет восан и кормил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил. Не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах столпы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Глава 2. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено. Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою, а они бегут. «Стойте, стойте!» Но никто не оглядывается. «Расхищайте серебро! Расхищайте золото! Нет конца запасам всякой драгоценной утвари! Разграблена, опустошена и разорена она! И тает сердце, колено трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели.
Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищены. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Дух Отца ведет нас к Иисусу и приближает к Нему. Он вызывает в нас потребность в Нем до тех пор, пока мы не встретим Христа и в нас не проснется любовь к Богу. Он принимает нас такими, какие мы есть, и не бросает нас, а творит в нас вечную жизнь, чтобы разделить ее с нами тогда, когда, воскреснув, мы войдем в славу Отца. Однако существует различие между Иисусом и возрожденным верующим. Никто не видел Бога, кроме Его Сына. Он был с Отцом от начала и видел Его. Отец и Сын едины. Иисус наделен атрибутами самого Бога.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 47 по 50. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет».
0: После того, как Иисус провозгласил свое единство с Отцом и работу Духа верующих, Он снова упомянул о своей истинной сущности, чтобы вызвать их доверие. Христос коротко объясняет христианский принцип: верующий в Него живет вечно. Эту истину не может оспорить даже смерть. Иисус – хлеб, посланный Богом в мир. Его достаточно для удовлетворения нужд всего мира и во всякое время, подобно хлебу, которого становилось все больше и больше во время насыщения 5000. В нем обитает полнота Божья. От него мы получаем надежду, радость и благословение. Одним словом, он предлагает миру Божью любовь, хотя мир и отвергает его. Манна, сошедшая с небес в пустыне, была Божьим даром, но она не могла навечно сохранить жизнь питающихся ею. Эти люди все равно умерли. Социальное Евангелие, проявляемое в благотворительности, в оказании научной и технической помощи, не достигает своей истинной цели. Оно не имеет в себе силы спасать от греха и смерти. Но принявший Христа никогда не умрет. Это цель Христа – прийти и жить в нас. Он хочет жить в нас лично, чтобы никакой другой дух не правил нами. Он может удалить из нас всякие недобрые желания и страхи и дать нам силу в минуту слабости. Он есть Божий хлеб, предназначенный для нас. Ешьте его и живите, чтобы не погибнуть, как другие грешники. Вопрос 48. Как Иисус ответил на ропот своих слушателей?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира».
0: Видел ли ты когда-нибудь, чтобы хлеб двигался или говорил? Иисус называет себя хлебом жизни, живым хлебом, но Он говорит не о материальном хлебе, а о духовном. Он не имеет в виду буквальное поедание нами Его тела. Мы не людоеды. Глубокая истина о вкушении Иисуса как хлеба жизни связана с Его телесной смертью. В спасении человечества главную роль играет его духовная, а не человеческая природа. Он стал человеком, чтобы отдать себя за наши грехи. Соблазнившись его происхождением, люди не могли понять это. Вот если бы он явился как ангел с небес, они встретили бы его рукоплесканиями. Иисус пытался объяснить им, что не его слава и не его дух искупят их, а его ломимое в страданиях тело послужит им ко спасению. Размышления о его распятии на кресте являются нашей духовной пищей.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 52 по 56. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем».
0: Среди иудеев были верующие в Иисуса и отвергавшие Его. Обе группы враждовали между собой. Враги Иисуса отвращались мысли поедания Его тела и питья Его крови. Иисус увеличил раскол между двумя сторонами, чтобы подчеркнуть правоту тех, кто верил Ему. Он испытал любовь первых и показал слепоту вторых. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Другими словами, если не будете жить в Нем и не приобщитесь к таинству Его смерти, то навечно останетесь во грехе и умрете. Эти слова резали слух отвергающих Его и были для них ересью, как если бы просто человек сказал: «Убейте и съешьте меня, ибо я чудо, и мое тело — это хлеб, который даст вам вечную жизнь». Их кровь вскипела, и они возмутились. Однако те, кто доверял Иисусу, движимые Духом Святым, поверили в невозможное и положились на Него в том, что Он докажет сказанное. Если бы они хотя бы немного поразмыслили над словами Христа во время Пасхи, они поняли бы смысл слов Иоанна Крестителя, назвавшего Иисуса Агнцем Божьим. Все иудеи принимали участие в Пасхе, поедая мясо Агнца по случаю праздника. Через такую жертву они как бы обретали милость Бога и избегали Его гнева. Иисус же прямо указал на то, что Он и есть истинный Агнец Божий, берущий на Себя грехи всего мира. В наши дни мы знаем, что означают символы вечери Господней. Тело Христа было предано за нас, а Его кровь очистила нас от греха. Мы благодарим Его за эту благодать. Галилеяне в то время не знали этого таинства, и Его слова ошеломили их. Иисус испытывал их веру странными словами, которые они встретили взрывом негодования. Мы славим Христа в радости и благодарности за то, что этими символами Он разъяснил нам вечерю Господню и вошел в нас Своим Духом. Без Его жертвы мы не можем приблизиться к Богу или оставаться в Нем. Полное прощение наших грехов позволяет нам быть достойными Его пребывания внутри нас. Вера в Него осуществляет это чудо и делает нас соучастниками Его славного воскресения. Мы славим Агнца за наше искупление. Смерть за нас на кресте не была удовольствием для Христа, но Он был полон желания сделать это ради того, чтобы мы вечно жили в святости.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 57 по 59. «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня будет жить Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли. «Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
0: Христос говорит нам о жизни во всемогущем Боге, дивном Отце. От вечности до вечности Он, Отец любви. Христос живет в Отце и существует не ради Себя самого, но для Отца. Его жизнь имеет смысл не потому, что Он исполняет Свою волю и живет для Себя, но потому, что Он проявляет полное послушание Своему Отцу, который родил Его. Сын служит Отцу, а Отец любит Сына и действует в Своей полноте через Него. Иисус открыл таинство Своего союза с Отцом перед возмущенными людьми. Он дал им высшее откровение. «Как я живу ради Отца и в Нем, так я хочу жить ради вас и в вас. Это для того, чтобы вы могли жить для Меня и во Мне». Дорогой брат, готов ли ты вступить в союз со Христом? Принял ли ты Его всем своим существом или нет? Готов ли ты умереть для себя, чтобы Господь жил в тебе? Христос пришел к нам не для политических реформ и не для того, чтобы обогатить нас материально. Он не собирается поднимать восстание против римлян. Нет. Он изменяет сердца, чтобы человек вечно мог жить духовной жизнью. Он предложил верующим разделить с ним его божественность. Таким образом, Иисус создает нового, бессмертного человека, живущего, любящего и служащего другим. Цель такого человека — Бог. Прочтите 6 главу и посчитайте, сколько раз Христос произносит слова «Отец», «Жизнь», «Воскресение» и их производные, и вы быстро постигнете суть Евангелия от Иоанна. Верующий в Христа живет в Духе Отца, направляя свой путь к воскресению в славе. Вопрос 49. Почему Иисус говорит своим слушателям, что им нужно есть Его тело и пить Его кровь?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Index 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Псалом 15. Сохрани меня, Господи, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты мой верный и друг, и защитник, мои блага Тебе не нужны. Своей жизни тревогами полной я к Тебе неизменно взываю. Когда нет ни опасности грозной, я свой меч полагаю в ножны. У отступников много терзаний, они молятся Богу чужому. Возлияния кровавые чужды мне от юности чистой моей. Я душою спешу обратиться к Твоему освященному дому. Моя чаша полна продолжения всех моих удивительных дней. Мои межи начертаны Богом на прекрасных земельных угодьях, и наследие свыше приятно в этой жизни всегда для меня. О, пошли мне, небесный владыка, в моих добрых делах плодородие, от злодеев и бедствий несчастных мои действия обороня. Вижу Бога всегда пред собою, устранил Он мои колебания, не оставит души моей в аде и не даст тленье мне увидать. Пусть укажет мне путь всемогущий, как ответ на мои упования. Полнота его радости вечных — это жизни моей благодать.

Псалом 16. Господи, вопли мои, как горение, не отвергай моей скорбной мольбы. Низко склоняется раб твой в смирении, слыша, как ропщут другие рабы. Ты испытал мою чуткую душу, ночью на ложе меня посетил. Я повелений твоих не нарушу, перед Создателем дивных светил. Зле изощрялся мой враг-притеснитель, но ты свой путь указал для меня. Я пред тобой преклоняюсь, Спаситель, в мраке ночном и в течение дня. Всех пожалей на тебя уповающих и охрани в тени твоих крыл. Останови на меня нападающих, дай для борьбы мне уменья и сил. Страшно несметных врагов окружения, по кровожадности все они львы, но ты развеешь вражды умножения. Волос моей не спадет головы. Боже, избавь меня от нечестивого и от коварства людского спаси. Миром, смиреньем наполни строптивого, в зное житейском меня ороси. Боже, дай сил одолеть мне страдания, злое скорей разгони воронье. Радость моя на тебя упование, образ твой сладкое счастье мое.

Псалом 23. Господня земля и все на ней основано издревле на морях. В течение 6 великих дней мощь показал Господь в своих делах. На небеса кто с трепетом войдет, на месте том кто может устоять, чьи руки, сердце чистый только тот от Господа получит благодать. Душою не клянущийся святой отвергнет ложь он, как позорный грех. Утешенный небесной высотой, врата откроет к Богу без помех. И в те врата небесный царь войдет. Кто сей великий и могущий царь? Тот, кто ведет мирам вселенной счет. Великий, сильный, крепкий государь. Поднять спешите Господу врата, Он в них войдет навстречу верных чад. Царь славы — это мира красота, благословлять Он нас безмерно рад.

Псалом 19. Пусть услышит тебя в день печали милосердный и добрый Творец. Люди помощь окажут едва ли в равнодушие холодных сердец. Из святилища помощь желанна, и Сион тебя пусть подкрепит, как в пустыне небесная манна, как в подножии крепкий гранит. Бог вспомнит твои приношения, все, что Богу ты в жизни давал, отзовется на вопли прощенья, даст осилить крутой перевал. Я познал Божью милость на деле, отвечает Он людям с небес, лишь бы только они захотели, чтобы дух их навеки воскрес. Колесницами хвалятся люди, а иной быстроногим конем. Только мы видим радости в чуде, в нашем Господе, только лишь в нем. Колебались они и упали, а мы встали и прямо стоим. Огради ты царя от печали, будь в трудах и в сражениях с ним».

Руки матери. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал добрее и нежней, чем жесткие, мозолистые эти. Я помню руки матери моей, что утирали слезы мне когда-то, в пригоршнях приносили мне с полей все, чем весна в краю родном богата. Я помню руки матери моей, суровой ласки редкие мгновенья. Я становился лучше и сильней от каждого ее прикосновенья. Я помню руки матери моей, широкие, шершавые ладони. Они, что ковш, приникни к ним и пей, и не сыскать источника бездоний. Я помню руки матери моей, и я хочу, чтоб повторяли дети, натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на свете.

свет Господень. Нет, не напрасно здесь живу я. Меня Господь поставил сам. Своей рукою свет даруя моим неопытным глазам. Живу я среди тьмы суровой. Бывает, нет в душе огня. Господь мне светит светом новым, и видно вновь моя стезя. Когда наполнится печалью, душа и сердце заболит, молиться Господу я стану, и свет во тьме вновь заблестит. И получу я обличение и силу свыше для борьбы. В Господнем свете утешение, спасение от житейской тьмы. Но знаю я, промчатся годы, и буду я, где вечный свет, где славят Господа народы, где нет ни зла, ни тьмы, ни бед.

гори свеча. Обидел брат, и шепчет сатана, ужель снесешь ужасные нападки? И мутит воду, и в душе сатана всплывают многодневные осадки. И забываю заповедь Христа, подстав щеку другую для удара. И ночь не сплю, и кротость, доброта рассеялись и разлетелись паром. И страшно мне, и задаю вопрос, так разве я христианин на деле? О, Господи, омой рекою слез, пузело гнезда не созидает в теле. На практике, о Боже, помоги мне быть Твоим работником послушным, не слушать, как свирепствуют враги, воспринимать их злобу равнодушно. А если брат обидит сгоряча, не придавать его словам значения, о, пусть горит душевная свеча огнем любви, добра и всепрощения.

христианину. Ты мнишь себя христианином, а чувства злобные таишь, и меришь все своим аршином, без рассуждения норовишь. Учись у Господа молиться, и за друзей, и за врагов, учись последним ты делиться, будь бедному помочь готов. Во всем надейся ты на Бога, ни на себя, ни на людей, отвергнись от всего другого, от правды призрачной своей. Чтоб в праведность Христа облечься, приобретенную крестом, чтоб в испытаниях не отречься, не забыть, что ты Христов.

крещение. Здесь происходит не мертвый обряд, пусть будет ясно для зрителя. Крестится здесь на евангельский лад. Это завет Искупителя. Каждый крещенный роднее нам стал, лица от радости светятся, живы идеи Иисуса Христа, веруют люди и крестятся. Молятся люди, и ты не отсрочь день своего обращения, блудного сына и блудную дочь Бог призывает к спасению. Помни, что грех ядовит, как змея, грех твою жизнь исковеркает, но открывается смысл бытия тем, кто в Иисуса уверует. Свет во Христе, не блуждайте в потьмах, слышите вам приглашение, кайтесь в неверии, кайтесь в грехах и принимайте крещение.

Лучшее золото. Годы скитаний по тюрьмам не вычеркнуть. Планы уюта пусть были расколоты. Знает плавильщик в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасные, тело бессильно справится с холодом. Чье-то ворчание, а не напрасно ли в пламени золото? Скудная пища, нормы завышены, кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фраза из сумрака. Стенами толстыми ты окружен, а годы немолоды. И вспоминается слово апостола: «Будьте как золото». В зеркало смотрят глаза усталые, рано покрылись инеем волосы. Сын не поймет преждевременной старости, это же золото. В небе оно Иисусом воспримется и засияет подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.

Два сердца, но единый ритм, там, где огонь любви горит. А если будет разнобой, то брак окажется бедой. Завет Христа — ориентир, чтобы в семье был прочный мир, чтоб поровну грустилось вам, а радость тоже пополам. Господь, наш вождь, идите с ним, и будет светом неземным для вас в пути земном сиять Его любовь и благодать.

Иисуса держись, я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно, и просто, только голос твердит: Иисуса держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса держись.

Разлука, разлука, печальное слово. Смолкают последние песни. Ты уезжаешь снова, а мы остаемся вместе. В страну одинокой грусти уверенно мчится поезд. Голову ты опустишь, о будущем беспокоясь. Скажешь, а что же дальше? К чему приведет дорога? Дружно тебе помашем, встречай испытания с Богом. В нем утешение и счастье, даже в тревожные ночи. Брат наш, скорей возвращайся, мы тебя любим очень.

ограда и свежий холм, охапка живых цветов. Это и есть твой дом, плод многолетних трудов. Явился ты в этот мир, как искра, чтобы сгореть. Поверил в нелепый миф, что ждет тебя, только смерть. По жизни промчался беспечно, бездумно растратив силы, забыв, что на муки вечные обрек ты себя за могилой. Зачем же ты жил на свете и землю топтал? Для чего ты солнце встречал на рассвете, отвергнув Творца его? Ужасен итог твоей жизни, ограда и свежий холм. Все оказалось лишним, ненужным в твой новый дом. Мой друг, пока еще дышишь густым ароматом цветов и птиц переливы слышишь, ответь на Господень зов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

и душа пойдет дальше. Пусть Господь поможет и дальше, чтобы через чтение газеты и журнала люди необращенные могли приближаться к Господу, а нам также назидание. Ведь сколько радости в том, что дети Божии по всему свету могут общаться через газету, читать строчки близких людей и радоваться. А ведь можно совсем незаметно с помощью Господней помочь какой-то отчаявшейся душе, быть может, парой ласковых, ободряющих слов, и душа пойдет дальше по пути, по которому должно идти, и будет взирать на того, от кого помощь. Ведь мы часто смотрим по сторонам и смотрим не туда, куда надо. Да поможет Господь на него взирать, ведь помощь только от Господа. Почему христианин спотыкается и даже падает в пути? Царь Давид говорит: «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15:8. Давайте будем усерднее друг за дружку молиться, сострадать чужой боли, не осуждать. Ведь мы еще на пути. Господь испытает каждого. Экзамен надо сдать. Кто не пройдет это тесное поприще, тот не увидит то. Хромлющие есть в каждом человеке. И Господь хочет, чтобы это хромлющее не стало хуже, а лучше исправилось. Носить бремена друг друга, плакать с плачущими – это и будет победа. Только не осуждать, потому что каким судом судим, таким судом и сами будем судимы. Помоги нам, Боже! Так хотелось бы кому-то благословением послужить, кого-то утешить, ободрить надеждой и дальше продолжать свой путь. Цель нам ясна. Господь ждет от нас плода. Не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Исайя 8:22. Не всегда. Не всегда будет мрак, где теперь он сгустел. Не всегда будет солнце сокрыто. И хоть кажется, мир вокруг нас опустел, будет небо пред нами открыто. Луч Господень проникнет в кромешную тьму. Он сокрытое в мраке осветит. Бог положит конец беззаконию всему, хоть придется борьбу еще встретить. Но недолго томиться, недолго страдать, день придет, и Бог тучи развеет, буря стихнет, и вновь будет солнце сиять, и теплом наше сердце согреет. Вновь душа воспарит, и сады расцветут, ароматы вокруг разливая, и в них птички опять свою песнь запоют, Творца неба, земли восхваляя. Сергей Николаев. П.С. Сергей Николаев осужден на пожизненное заключение. Он принял Иисуса в свое сердце. Это одно из его стихотворений. Мы имеем с ним переписку уже несколько лет. Господь ведет труд в его душе. Лили Штульберг.

Рассказ для детей. Рисунок. Анна Петровна задала третьеклассникам домашнее задание – нарисовать образ зимы, чтобы на рисунке не было Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, наряженной елки. На завтра почти все получили за рисунки двойки, и она велела еще раз попытаться. «Учитесь думать, дети! Я хочу, чтобы в вас был дух соперничества. Пятерку я поставлю только одну». На этот раз кто-то нарисовал заснеженные поля, кто-то покрытые узорами окна, кто-то метель. Кому Анна Петровна ставила четверку, кому тройку. Коля нарисовал замерзающего на крыше воробушка и получил 4 с минусом. А один рисунок Анна Петровна долго-долго рассматривала и даже хмурилась. Это был рисунок Володи Мерзликина, который в классе появился только в этот четверг. Тихий, незаметный мальчик, в личном деле которого было написано, что его родители верующие. На листе бумаги с одной стороны было схематично изображено покрытое извитыми трещинами сердце, окаймленное ледяными колючками. Вокруг сугробы с пятнами грязи. Вверху было написано «Я». На другой стороне листа тоже сердце, окаймленное цветами. Вокруг тоже цветы. Вверху в лучах солнца написано «Бог». Между двумя сторонами глубокий черный ров, через который перекинут мостик, и написано «Христос». «Володя, объясни, как связан твой рисунок с темой зима?» К столу Анны Петровны застенчиво вышел Володя. Подошли другие ребята. Они с любопытством рассматривали рисунок. «Образ зимы я представляю в виде сердца, покрытого льдом грехов, замороженного, погибающего, в центре которого сидит гордое «я». И человек ему поклоняется, если он не примирится с Богом. А это можно сделать, только приняв Христа в сердце. Он погибнет навсегда, упадет в этот ров, откуда нет возврата. А если примет Христа, который, умерев за наши грехи и воскреснув, стал живым мостиком к Богу, то в сердце такого человека будет вечная весна. Можно лист перегнуть, и останется только зима, и она будет напоминать, что ничто земное не вечно. Володя закончил объяснение, но все молчали. Многие дети мало что поняли, но что говорил он о чем-то серьезном, это поняли. Анна Петровна подняла руку с ручкой, никак не решаясь поставить оценку. По ее мнению, Володя заданную тему вообще не раскрыл. Ручка дрожала в ее руках, а ученики напряженно ждали. Наконец она приняла решение, и на бумаге появилась пятерка. И еще восклицательный знак. Притихшие ребята разошлись, спорить им не хотелось, а Володя скромно сел за парту. Всю дорогу домой Анна Петровна думала, что, наверное, не права, призывая детей соперничать друг с другом. Ведь соперничать — это выставлять свое «я». Татьяна Жембровская.

Рождество. Для чего рожден Иисус, знают даже дети, чтоб спасти от мрачных уз всех людей на свете, чтобы грех людей взвалить на свои же плечи, а взамен им подарить благостную вечность. Он пришел давным-давно, дал освобождение, пусть душа свободу пьет, получив спасение. Рождества над нами свет, зло теряет силу. Кто еще бредет во тьме? Принимай Мессию. Мороз. В школу не пойдем, ура! 40 градусов с утра. Надоел этот мороз, ворчуны ворчат под нос. Не годится мне роптать, пожелал Бог холод дать. Значит, буду я молиться, чтоб никто не простудился. Не замерз никто в дороге и не отморозил ноги. И в мороз прославлю я моего Спасителя. Зимой. Улыбнулось солнышко с высоты небес. Снегом припорошенный распушился лес. Сединою инея скрыты провода. Запетляла в ельнике заячья тропа. На лыжне укатанной радостно стою, красоту небесную взглядом сердцем пью, и морозной свежести зимний аромат душу благодарную превращает в сад. С Новым годом! Снежинка к снежинке, сугроб, из малых песчинок кристаллов и землю окутал покров, под снежным сокрыв покрывалом. На землю пришел Новый год, отверз жизни новые вехи, небесным незримым пером страницы заполнят успехи, ошибки, грехи и все то, что жизнь нашу не украшает. Но, Господи, пусть в Новый год победы графа возрастает. По-новому дай оценить, почувствовать жертву Христову, надеяться, верить, любить и быть к восхищению готовым. Татьяна Жембровская.

Рассказ из старой тетради. Дорогая редакция, высылаю вам рассказ, который из старой желтой тетрадки. Мне ее принесли и сказали, что, может быть, пригодится. И я сперва постаралась его на немецком переписать. Некоторые слова было почти не понять, но с Божьей помощью я, как смогла, перевела его на русский. Поправьте, пожалуйста, где надо, ведь у меня грамотность 4 класса, и мне 78 лет. Этот рассказ очень старинный, но мне понравился. Некоторых слов я не могла перевести, и получилось сокращение. На немецком больше. Анна Вайнбендер. Странник. В начале моего рассказа, мои дорогие, хочу сказать, что уже многие годы прошли с описанного момента. Мне было тогда около 10 лет. Мои родители меня очень любили. Наша семья жила небогато. Хоть бедновато было на столе, но выпивки всегда было достаточно, так что даже мне уже предлагали по стаканчику. В одно воскресенье сделали объявление в церкви, что после служения будет еще что-то особенное, и всех приглашали. Пастор сам не знал, как люди воспримут это, но нужно было как-то подействовать на людей, потому что сильно запил народ. Я тоже предложил моему отцу туда пойти. Он вначале сопротивлялся, но потом все же согласился пойти со мной. Толпа возле церкви собралась немаленькая. Не только верующие, но все алкоголики, хулители, даже из пивной, что через дорогу, пришли, и сам хозяин того заведения пришел. Они смеялись, хулили Бога, многие были пьяные, и мой отец стал сопротивляться, чтобы зайти в церковь. Он мне говорил, что это собрание только для любопытных детей, но я с ним протиснулся через толпу в церковь. И еще очень хорошо помню, как эти пришедшие к нам люди выглядели. Двое мужчин, один молодой, а другой старец. Когда они вошли, все с замиранием ожидали чего-то необычного. Молодой был похож на богобоязненного человека. Но мой взор был больше обращен к старцу. У него были такие широкие плечи и грудь, он был необыкновенно большого роста. Волосы были белые, лоб в морщинах. Его внешность излучала глубокую скорбь. Хозяин пивной стал громко над ним насмехаться. И старец еще больше побледнел и с болью посмотрел в сторону насмешника. И тут встал молодой и открыл собрание молитвой. Наш пастор не двинулся с места. Он считал, что старец какой-нибудь фанатик и бродяга, и что они не знают ничего о Боге. Он считал их ничтожными. И люди это поняли, и стали смеяться и поносить тех двух. Это привело к всеобщему беспорядку. Старец с глубокой печалью посмотрел на происходящее, и когда все поутихли, он пошел к алтарю. Многие люди из уважения вставали. Старец был очень взволнован, и наступила мертвая тишина. Только хозяин пивной и его приспешники смотрели с насмешкой. Но потом с глубоким волнением он начал свою речь. Мой отец с большим вниманием смотрел на него. Таким я отца не знал. Он слушал с таким усердием, чтобы не упустить ни одного слова. Я, конечно, не все могу вспомнить, что говорил этот старец, но сцена этого разговора все еще стоит перед моим взором. Старец начал свою речь. «Я пришелец и чужой среди вас, но все же думаю и верю, что могу назвать вас друзьями. Новая звезда надежды взошла в моем сердце из темного мрака». И с этими словами он сложил свои руки для молитвы и говорил:

О Бог мой, всех милующий и прощающий, Ты зришь на всех страждущих. Благодарю, что Ты уничтожил того змея, который меня так принуждал грешить. Но Ты, Бог мой, дал утомленному пришельцу покой и благословение в хождении. Да чудо сотворил Господь, Он дает силу жить. Аминь. Его глубокий голос смягчил сердца всех слушающих. Глаза старца наполнились слезами, и он продолжал. «Мои дорогие братья, вы поняли, что меня здесь приняли за бродягу. Им я и был, но Бог мой свидетель и знает мое глубоко скорбящее сердце. Слушайте меня и будьте сострадательны. Я остался совсем один в конце моего земного странствования. Мое сердце скорбит, глаза мои плачут. Я тоскую о небесной родине, потому что я один, без родных и без родины. Но у меня тоже было все — и мать, и семья, и жена, и детки. Моя прежняя жизнь свела мою милую мать раньше времени в могилу. Была жена, как и подобает, кроткая, любящая, нежная, как ангел, но я и ее сердце мучил. Не выдержало ее бедное сердце моих натисков, и она погибла. Был сын, но он был мною выброшен на стужу из моего дома. Я так страдаю, хочу узнать, жив он или нет, но кто может мне это сказать? Дорогие друзья, я не убивал, но смерть моей жены и младшего ребенка лежит на моей совести. Моя рука их угробила. Я был под влиянием дьявола, был алкоголик и пьяница. Но однажды я пришел в сознание и упал перед Господом на колени, и Он дал мне прощение. И надеюсь, если сын еще живой, он меня простит. Я за свое содеянное так мучаюсь, ведь сына я сделал калекой. Да, я был слугой греха, бессердечно погубил жену и ребенка. Да, я был заблудший грешник, пьяница, и я втянул всю свою семью в несчастье. Моя жена заболела, весь труд я возложил на нее. Я не помогал ей, все пропивал, а в семье были нужда, голод и холод. И еще был грудной ребенок, который должен был питаться молоком матери. Она совсем уже ослабла, и вот в один вечер она уложила детей спать, сама села возле еле теплой печки и ждала меня. А я опять был в своей компании, как обычно. Встречали Новый год. Пьяный и озлобленный я пришел домой. Моя жена испуганно вздрогнула, а я с криком на нее: «Дай мне есть!» Она жалобно посмотрела на меня и сказала: «Ты же знаешь, что у нас в доме нечего есть». Но я в ярости еще сильнее требовал еду. И тут проснулся ребенок, тоже голодный. Взгляд моей жены привел меня в ярость, и я ударил ее в лицо. Она упала на пол, а я ведь до этого никогда не трогал ее. Но будто дьявол и весь ад обрушились на меня. Я нагнулся опять, схватил ее за волосы. У нее были такие красивые длинные волосы. Она взывала к Богу, кинулась к люльке с ребенком и прикрыла его собой, заключила его в объятия и прижала к себе. Но я опять схватил ее за волосы, потянул к дверям и вместе с ребенком выбросил на улицу, не обращая внимания на ее мольбу. На улице был буран и лютый мороз. Тут старец замолчал. Душевная боль не позволяла ему продолжать свою речь. Затем он продолжил. Но я не мог успокоиться, моя злоба не давала мне покоя. И вспомнил, что у нас еще старший сынок есть. Я кинулся к его кровати, схватил сонного и потащил к двери. Но он так крепко вцепился в меня, что я не мог от него отцепиться. Он жалобно просил пощады и милости от меня. Тут я схватил нож и отрубил кисть руки и выбросил его на улицу.
старец опять замолчал, чтобы успокоиться от волнения, а потом продолжал. Когда я проснулся, было уже давно светло, и в первую очередь я искал себе глоток воды. Потом, по обыкновению, пошел на то место, где всегда спала жена. Я крикнул «Мария!», но все было тихо. Я вздрогнул, мне казалось, что я ночью видел плохой сон. Открыл дверь. В комнату вместе со снегом упала замерзшая Мария с ребенком. Она все с себя сняла, чтобы укутать ребенка, но они оба были мертвы. Лед был на лице, а глаза были широко открыты. Что случилось с моим старшим мальчиком, я ничего не знаю. Старец горько плакал. Все люди в церкви плакали. Не нашлось ни одного насмешника. Рыдал и мой отец. Старец продолжал свою речь. «Меня на долгое время отправили лечиться, ибо я сошел с ума от содеянного. Когда разум вернулся, посадили в тюрьму на 10 лет. Но разве тюремные стены могли освободить меня от сердечных мучений? Мне преследовала мысль, что я убийца жены и детей. Только милость нашего Господа не дала совсем мне погибнуть. И есть у меня надежда, что я встречусь с женой и матерью в небесной стране, где нет страданий и слез. Встречусь с моими родными, которым на земле причинял только страдания». Старец сел. Казалось, что слышен стук сердца каждого присутствующего. Потом старец попросил желающих расписаться на листке бумаги. Это обозначало отказаться от спиртного. Мой отец первый пошел к столу, а я следовал за ним. И старец предложил отцу: «Распишитесь, молодой человек, ангелы будут радоваться». Мой отец расписался. Мартин Гультсон. Старец внимательно посмотрел на эту роспись, снял очки и побледнел смертельно. «Извините, молодой человек, но такое имя было у моего сына». Тогда мой отец поднял левую руку, где отсутствовала кисть. Он весь дрожал. Старец вполголоса вымолвил: «Мой сын, мой сын! Мой отец!» — вторил другой. Как эхо прозвучали эти слова по всей церкви. Мужчины бросились в объятия. Какой плач стоял вокруг! Ни один глаз не остался сухим. Даже те, что раньше хулили Бога, тоже плакали. Потом старец громко попросил: «Поблагодарим Господа за такую радость, что Он совершил для моей страдающей души». И когда была совершена молитва, многие обещали дать обет Господу не пить спиртное. Потом все в благоговении разошлись по домам. Анна Вайнбендер.

Христианский телетайп. Израиль нарушил правила проведения археологических работ. Независимая комиссия, состоящая из турецких экспертов, составила доклад, в котором говорится, что израильская сторона грубо нарушила правила проведения археологических раскопок на Храмовой горе, сообщает «Иерусалим-Пост» со ссылкой на турецкую газету «Цаман». Сообщается, что в ходе раскопок было уничтожено множество предметов, относящихся к исламскому периоду в истории Иерусалима. Израильтяне сознательно шли на подобное уничтожение, отмечается в докладе. Эксперты указывают на необходимость введения этих раскопок в соответствии с имеющимися стандартами, а также их координацию с управлением вакфов мусульманского имущества. После того, как проводимые на Храмовой горе раскопки серьезно осложнили арабо-израильские отношения, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Анкару своего израильского коллеги Эхуда Ольмерта март 2007 год предложил направить на место раскопок комиссию из 7 турецких экспертов. Эта комиссия завершила работу еще в июле, однако результаты ее работы турецкие власти не спешили обнародовать, опасаясь осложнений в отношениях с Израилем. Награда многодетной семье. Накануне Международного дня матери, который празднуется в последнее воскресенье ноября, самая многодетная семья России – Шишкиных, проживающих в пригороде Воронежа, получила микроавтобус «Газель», сообщает корреспондент портала «Кредо.ру». Концепция региональной программы помощи многодетным семьям, воспитывающим 7 и более детей, строится с учетом пожеланий тех, кто попадает под ее действие. В семье Елены и Анатолия Шишкиных, принадлежащих к Пятидесятнической церкви, родилось 20 детей. На сегодня 11 из них несовершеннолетние. Самой младшей девочке 4 года. В свою очередь, у старших детей есть уже свои дети. Таковых 6. Бриллиантовый юбилей в Англии. Юбилейное богослужение, приуроченная к 60-летию брачного союза королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, состоялась 19 ноября в Вестминстерском аббатстве Лондона, сообщает корреспондент портала Кредо.ру. На службе, которую совершил архиепископ Кентерберийский, присутствовало более 200 человек, среди которых было 30 членов королевской фамилии. По окончании богослужения архиепископ Кентерберийский передал королеве, которая является одновременно и главой англиканской церкви, юбилейный адрес, а известная актриса Джуди Денч выступила с поэтическим словом. Вечером того же дня прошла трапеза членов королевской семьи, а на другой день королева и герцог Эдинбургский отбыли на Мальту, туда, где 60 лет тому назад начинался их медовый месяц. Церковь вовлечена в политику. Глава Центризбиркова РФ Владимир Чуров высказался за то, чтобы церковь была более активно вовлечена в государственные дела, сообщает Интерфакс Религия. «Я сторонник большого участия церкви в делах государства», заявил он вечером 27 ноября на встрече с активистами молодежных православных организаций Москвы. Отвечая на вопрос о том, имеет ли он в виду именно участие церкви в политике, Чуров пояснил, что государственные дела – это и есть политика. Как отметил председатель ЦИК, он очень внимательно изучал опыт работы высших духовных лиц и священнослужителей, особенно в Третьей дореволюционной думе. А сейчас, вы знаете, нет
благословение Святейшего на то, чтобы священнослужители участвовали в политике. Здесь есть вопросы, можно было бы об этом порассуждать, считает он. По словам Чурова, в Российской империи не только православная церковь, она государство образующее, но и другие массовые конфессии участвовали в государственном строительстве и управлении. До революции церковь не была отделена от государства, но при Петре I было упразднено патриаршество, управление церковными делами было передано государству в форме синода, напомнил он. Для меня, пожалуй, наиболее приемлема умеренная реформа с восстановлением патриаршего правления, которая активно обсуждалась в III и IV думах до революции и которая воплотилась 90 лет назад при патриархе Тихоне, добавил глава Центрис Биркова. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник портал Кредо.ру.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».